0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
0: Реклама. Муз-ТВ приглашает.
2: 6 июня.
0: Москва.
2: Лайф-арена.
0: Премия Муз-ТВ 2026. Движение.
2: Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ.
0: Зиверт, Айсгергерт, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.

0: если ты со мной.
1: Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ФС 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 4 часа в столице.
0: Авторадио. Номер 1.

Музыка Ее Величества умеет заставить радоваться, умеет заставить грустить. Да и в целом, давайте так, мы умеем ей наслаждаться. И очень здорово, что нас объединяет один музыкальный вкус в рамках эфира Авторадио. Коротко, понятно, но по делу. Спасибо большое, что вы здесь. Иван Пруник, как меня зовут. И погромче по возможности.

Талантливых зрителей поют Иванушки, Ева Польна, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие.

0: Успей купить билет. 12+. Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Реклама.
2: Муз-ТВ приглашает.
3: 6 июня.
2: Москва.
3: Лайф-арена.
2: Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня.
3: Лайф-арена.
2: Премия Муз-ТВ «Движение».
3: Категория 16+.

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: your hero.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: В Москве 5 утра.
1: Авторадио. Номер один.

Но мы с вами плакать не будем. Никаких слез. Напротив, только яркие положительные эмоции. Летний сезон только набирает обороты. Надеюсь, вы все спланировали. Надеюсь, вы знаете, где, как будете отдыхать. Если же нет, ну что же, время еще есть. Все-таки мы же в самом начале. Иван Прудников меня зовут. Пожелаю вам действительно продуктивности. Пожелаю вам определенных положительных, конечно же, эмоций, которые Авторадио также старается приносить в вашу жизнь в режиме 24/7.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Порой для полного счастья нам не хватает.
1: Я мечтаю о новом автомобиле.
2: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
3: А я огромный бассейн на даче.
4: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
5: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
0: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру. Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио. Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Суперигра! Много денег! Счастливый сезон!
5: Мечты сбываются на Авторадио.
6: Ну и плюс.

0: Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 утра в столице.
0: Авторадио. Номер один.

и пусть все мимо. Главное, чтобы мы с вами попадали точно в цель. Уверен, все так и будет. Особенно, если стремиться к чему-то желаемому. Не сидеть на диване и надеяться, что случится чудо. Нет, конечно, что-то делать, действовать, идти к своим мечтам. И уверен, что все у вас обязательно получится. Наслаждайтесь летом. Доброе раннее утро всем, кто уже проснулся. И просыпаемся мы, соответственно, вместе с прямым эфиром Авторадио. Иван Трунников меня зовут. Звук погромче.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Порой для полного счастья нам не хватает.
1: Я мечтаю о новом автомобиле.
2: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
3: А я огромный бассейн на даче.
4: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
5: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
0: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру. Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио. Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.
6: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/products в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: Авторадио и Муз-ТВ представляют. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ. Слушай в прямом эфире на Авторадио. 6 июня. Трансляция долгожданного музыкального события года на первом автомобильном радио начнется. Ровно в 17 часов. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри на Муз-ТВ. Слушай на Авторадио. 16+.
1: Приглашаем в заморское путешествие с Петром Первым.
2: А здесь главное, так что Петра сыграю я.
1: Милош Бикович перевоспитывает семью мажоров. Павла Прилучного и Кристину Асмус. «Холоп 3» в кино с 11 июня. 12+.
3: «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады. В уморительном шоу «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamimo.ru. 12+.
0: Авторадио.

0: Успей купить билет. 12+. Реклама. Задумались о крыше и отделке фасада? В профиль-центре есть все, что вам надо. Профиль-центр. 54 54 54.
1: Автомобили «Лада» — это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене. От 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
2: Указана стоимость автомобиля «Лада», гарантия комплектации «Стандарт Плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Акция действует до конца месяца.
4: Мам, пап, а правда, что мы скоро переедем в новую квартиру?
5: Правда, родная. Скоро.
4: Тру-ля-ля и тру-ля-ля. Мы счастливая семья. Будет комната своя у сестры и у меня.
5: Мечты сбываются. Вологдостройзаказчик. 21-20-21.
6: Застройщик ООО ВСЗ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Код города 8817-2.
7: Фирма «Фестон» предлагает строительные леса и вышки. Огромный выбор каркасного крепежа и метизной продукции. Болты, гайки, гвозди, саморезы и многое другое со склада в Вологде. Качество, проверенное временем. Фирма «Фестон». Вологда, Преображенского, 22Б. Телефон 522-331.
8: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведут прием практикующие нейрохирурги с большим опытом работы, которые помогут разобраться с причинами недугов и подберут эффективное лечение. 212-444.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Звук вашего уюта звучит так? Пора это исправлять. В торговом центре «Аксон» тысячи идей и товаров для вашего дома. Керамогранит, двери, обои, мебель, сантехника. Все по выгодным ценам. Создайте уют с торговым центром «Аксон».
11: В честь открытия нового автосалона официальный дилер «Автоэкспресс» объявляет грандиозную распродажу автомобилей «Черри» и «Теннет». Продаем весь модельный ряд по себестоимости. Узнайте свою выгоду по адресу Вологда, железнодорожная, 50В, корпус 1. Телефон 71 50 50.
12: Акция действует до конца мая.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 7 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. США ужесточат санкции против России. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект об ужесточении антироссийских санкций. В документе идет речь о дополнительных ограничениях против российских официальных лиц, финансовых организаций, нефтегазового сектора, угольной и добывающей промышленности. Кроме того, пошлины на российские товары и услуги могут быть повышены до по меньшей мере 500%. Предполагается, что эти рестрикции будут назначаться в зависимости от оценки ряда обстоятельств, связанных с украинским конфликтом. Кроме того, этот же проект предусматривает предоставление дополнительной помощи Украине, передает РИА Новости.
0: Про штрафы.
2: Работодатели следует штрафовать за указание завышенных зарплат в описании вакансий. Об этом ТАСС заявил зампредседателя Комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Паниш. Он отметил, что зачастую в вакансии пишут от 100 тысяч, а на собеседовании предлагают всего лишь 50 тысяч рублей. Более 60% соискателей сталкивались с расхождением заявленной и реальной зарплаты. По мнению парламентария, следует обязать работодателей раскрывать вакансии структуру зарплаты, оклад, премии и надбавки. Нужно также создать открытый реестр недобросовестных работодателей на сайте Роструда.
0: Про инициативу.
2: В России хотят вести уроки эмпатии в детских садах. Детей важно учить доброте, сопереживанию, тому, как правильно поддерживать друг друга. Такое мнение высказал замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб в интервью ТАСС. Он отметил, что существует много методик у психологов и педагогов, но для уроков эмпатии воспитателям необходимо будет пройти специальные курсы. Уроки доброты должны стать важнейшей частью учебного процесса наряду с уроками счастья. Это формирование внутреннего мира и реакции на какие-то внешние события.
0: Про Авторадио.
2: На Авторадио определился победитель второго суперфинала счастливого сезона нашей фирменной игры «Много денег». Счастливчика искали в прямом эфире 4,5 часа. В итоге им стал Евгений Крицкий из Санкт-Петербурга. Он участвует в игре уже 3 года и мечтает о миллионе рублей. Но вот как это было в эфире.
3: Евгений Санкт-Петербург хочет миллион. На что? Давайте спрашивать.
4: Есть, Кирилл. У Евгения есть.
5: Теперь бы Евгения услышать хотелось бы.
3: Алло, Евгений, вы в прямом эфире?
6: Я вас слушаю.
3: О, отлично! Отлично, Евгений из Санкт-Петербурга!
5: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
6: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да!
5: Молодец!
6: Спасибо, я вас верю.
3: Евгений, главный вопрос. Зачем вам 1 миллион рублей?
6: Да, просто так, пока еще не решил на что.
3: И еще раз поздравляем!
6: Радио лучшее!
3: Ребята, Дима, поздравьте, пожалуйста,
7: супер.
3: Евгения.
7: Женя, на самом деле, я сейчас думал, что 1 000 000 рублей – это мало для осуществления мечты, а потом подумал, что можно, как люди хотели, в Японию съездить, на Байкал сгонять. Доставь себе удовольствие, радость какую-то, порадуй себя какими-то впечатлениями. Вот это будет самое крутое.
2: Мы поздравляем Евгения с исполнением мечты, а для всех слушателей у нас отличная новость. Наша игра продолжается. Впереди еще почти 3 миллиона рублей и 3 мечты. Присоединяйтесь к игре и помните, что для Авторадио нет ничего невозможного. Официальный курс доллара 74 рубля 30 копеек. Курс евро 86 рублей 27 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

0: друзья, станция номер один в России, Авторадио всех приветствует в студии Драйв-шоу. Поехали традиционно, давайте, друзья, откроем этот день. Иван Броневой.
1: Доброе утро, Денис Курочкин.
0: Включайте отличное настроение, ведь это рабочая неделя официально на финише.
1: Первая летняя пятница, да. Совершенно летняя.
0: Да еще и с таким приятным послевкусием, ведь вчера мы действительно весь эфир сидели на иголках и ждали, чем закончится наш второй суперфинал игры «Много денег» на Авторадио. Давайте еще раз поздравим от всей души Евгения из Санкт-Петербурга, до которого вчера дозвонились, до которого вчера выбрал наша радио-рулетка. Космическая мечта. Ну, реально же. 1 000 000 рублей будет исполнено. Теперь у нас еще один миллионер из Санкт-Петербурга.
1: Но он не финальный в нашем невероятном сезоне, поэтому вступайте в игру, и вам, я уверен, тоже в этом году повезет.
0: Да, да, сейчас он легко впишется везде в Санкт-Петербурге. Там сейчас что проходит, Иван?
1: ПМФ.
0: Да, сможет даже, ну, кофе купить.
1: Но без молока и сахара. 30 миллилитров. Ну,
0: так что, Евгений, советуем начать тратиться после, когда закончится.
1: Ну ладно, правда, ладно, шутки в сторону, петербуржцы, держитесь.
0: Мы очень, на самом деле, рад за Евгения, это здорово. Так вот, ну что, давайте тогда не только Евгения сделаем счастливым, но и всех остальных разбудим, Иван. Подарим подарки, послушаем классную музыку, поделимся информацией и, конечно, обсудим одну из интересных тем в нашем драйв-чате, который неминуемо нас настигнет. 7:06 в Москве, руль прямо, как я говорю, газ в пол, поехали.
2: Драйв-шоу, поехали! Утро на Авторадио. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно» — российский сервис бронирования жилья. 6+. Реклама спонсора.

0: Радиостанция номер один в России Авторадио приветствует каждого. Вы вовремя. Спасибо, что просыпаетесь вместе с нами. Это драйв-шоу «Поехали» в эфире. Иван Броневой.
1: Денис Курочкин.
0: Ловите утренний шок-контент, ребят, из соцсетей. Там снова гремит вечный батл. У нас, видимо, прогрузилось наконец-то. Все соцсети мы можем смотреть, что там происходит. Так вот, ловите. Парень на первом свидании предложил девушке... как вы думаете, что?
1: Так. Интригу пускай. Тут, кстати, возможное ответвление сценария. На первом свидании предложил выйти за него замуж.
0: Разделить чек пополам. Слишком ты сильно переоценил парня на первом свидании. Так вот, в итоге получился грандиозный скандал, взаимная обида на всю жизнь. Девушки в комментариях начинали его... проехались по нему просто катком.
1: Прошлись там, шпильками.
0: Там очень прям грандиозная какая-то история началась. Хотя, в принципе, давно эту тему обсуждали, да? И многие обсуждают, и она какая-то такая, достаточно бытовая, но здесь почему-то случился прям какой-то коллапс. Так вот, давайте обсудим тему эту и мы, да? Давайте прямо сейчас откроем наш драйв-чат, а вы вооружаетесь мобильными телефонами.
2: Драйв-чат. Поехали!
0: Вот раздельный счет на первом свидании. Это, нормальная, современная практика или вот жуткий позор для мужчин? Кто вообще должен платить на первой встрече и почему? Давайте порассуждаем по этому поводу. Девочки, вы готовы платить за свой кофе сами? Парни, вопрос к вам. Может быть, вот вам не стыдно, возможно, доставать калькулятор при даме в заведении?
1: Ну и начать, по чеку высчитывать.
0: Я извиняюсь, но ты не добавила 23,50.
1: Ну вот тут я готов взять на себя негативный сценарий, негативную роль.
0: Пожалуйста.
1: Я считаю, и вообще мне кажется, это адекватное мнение, я слышал его не от одного человека, что когда человек свободен, то есть холост, и он постоянно в поиске находится, постоянно ходит на свидание, просто ищет свою любимую. И, приходя на свидание,
0: как
1: девушка...
0: романтично сказал.
1: Я стараюсь подбирать слова. Это моя работа.
0: Ищу свою любимую.
1: И девушки в большинстве своем, просто ему так, может быть, везло, заказывают на очень большую сумму. Там он себе взял кофеек, поболтать, салатик, может, какой-то там, еще что-то. А они вот как, знаешь...
0: Она рульку и пенная.
1: Например, понимаешь, да? И там чек у нее в 2-3 раза больше, чем у него по факту. И вот так он один раз ходил на свидание, второй раз, а ему квартира нужна, потому что девушкам тоже нужно где-то жить, и так далее, и тому подобное. Как он деньги эти соберет? Эти деньги все вот...
0: Предлагаю начать все-таки плясать с другого ракурса и смотреть на эту историю. Человек, который приглашает, он и оплачивает. Это этикет. Это было, есть и будет. Вот ты меня позвал, ты и плачешь. Я тебя позвал, я плачу.
1: Когда мы с тобой куда-то ходим... Мы с тобой ходим очень редко куда-то, на обед, я не знаю, каждый же сам за себя платит. Хотя ты говоришь: Вань, пойдем поедим, шаурму хочу.
0: Это не приглашение.
1: Я воспринимал.
0: Ваша задача, надеюсь, вы услышали, вот свое мнение нам высказать. Пожалуйста, напишите. У нас сегодня также будет 2 билета на концерт группировки «Ленинград» разыграно. Поэтому давайте включайтесь. 915-459-2020, смс-мессенджер Макс и группа ВК. Поехали.
2: Поехали. Драйв

0: Марченко и многие другие.
1: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
2: Реклама. Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Superflex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
3: Раз, два, взял. Новый грузовик УАЗ-профи-полуторка вытянет любой бизнес. Двускатная шиновка, увеличенная грузоподъемность, усиленная подвеска. УАЗ-профи с выгодой только у официального дилера в городе Вологда УАЗ-Север. Подробности по телефону 55-93-93.
4: Оцинкованные грядки из усиленного металлического профиля от компании «Профиль-центр». Удобная сборка и монтаж. Непобедимые цены. «Профиль-центр» 54-54-54.
5: В честь открытия нового автосалона официальный дилер «Автоэкспресс» объявляет грандиозную распродажу автомобилей «Черри» и «Теннет». Продаем весь модельный ряд по себестоимости. Узнайте свою выгоду по адресу Вологда, железнодорожная 50В, корпус 1. Телефон 71-50-50.
6: Акция действует до конца мая.
7: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
8: Автомобили «Лада» – это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене – от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
9: Указана стоимость автомобиля «Лада» грантов комплектации «Стандарт плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Акция действует до конца месяца.
11: Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская 144. Телефон 50-84-85.
12: Северный лес. Он как северный характер. Крепкий, надежный, проверенный. «Северлесторг» производит сухой пиломатериал с 2013 года. Брусок, доска, имитация бруса – все для вашей стройки. Телефон плюс 7-911-504-0174, плюс 7-911-045-0143. «Северлесторг» – лес с характером.
13: ООО «Северлесторг», ИНН 352-53-00-144.
14: Стоматология Dent Service окажет вам высокопрофессиональную помощь импортными материалами на современном оборудовании. Лечение, удаление, протезирование и имплантация зубов по доступным ценам с гарантией качества. Стоматология Dent Service. Ждем вас по адресу Конева 18А. Телефон 73 73 33. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста. ООО «Вектор», ИНН 352 526 38 30.
15: Солнце, пляж.
16: И у нас цены от отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
15: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
16: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.

0: драйв-шоу поехали, и настало время, дамы и господа, сейчас, знаете, воспользоваться таким хорошим угольным салонным фильтром, который защитит наши с вами уши и наше с вами утро от всех токсичных вот этих вот поползновений, неприятных новостей, непроверенных источников и так далее. Здесь у нас Денис Курочкин и его свежие, отборные автоновости.
1: Автоновости. Поехали.
2: Давайте-ка начнем, ребят, с нововведений, которые вот-вот вступят в силу, а некоторые уже вступили, их не так много, но все же о них надо знать. В июне, например, который уже как бы идет, сократят сроки хранения невостребованных транспортных средств на таможне с 60 до 30 дней. А мы знаем, что периодически там нет-нет, застревает. Если владелец не заберет автомобиль по истечении этого периода, то его обратят в федеральную собственность. Вот, имейте это в виду. Также в июне вступают в силу поправки, которые упрощают оформление нетрезвых водителей сотрудниками ГАИ. Прежде при проверке автомобилиста с признаками опьянения инспектором нужно было составлять от 3 до 5 документов.
0: Так.
2: Очень много по времени все это занимало. Но введение позволит им сократить количество оформляемых бумаг. Ну, ты пьян, забрали. Все, я думаю, что

0: пакет, в общем, это классно. Плюс для дачников, вот что самое главное, почему я это рассказываю, этот железный конь официально готов таскать прицепы до 750 кг.
1: И это не только дачники уже, получается. Да. Это уже люди счастливые и богатые, у которых есть квадроцикл.
0: Да, да. Ну, я имею в виду тех, кто любит выезжать за город. В общем, стартует авто от 2 259 000 рублей. Надо брать. Реально, надо брать, сгонять на тест-драйв. Так что потом скажите спасибо. Поехали дальше. Еще одна новость, но для тех, кто уже не представляет лето без рева моторов и запаха жженной резины. Уже в этот понедельник, 8 июня, в подмосковной усадьбе Гребнево стартует легендарный фестиваль «Автоэкзотика-2026». На целую неделю там развернется действительно космический палаточный лагерь, выставка самых редких тюнингованных и заряженных тачек со всей страны, в программе громкий этап чемпионата России по автозвуку. Это когда, знаешь, волосы у тебя назад аж отлетают, все дрожит. Сходите обязательно, я один раз видел, это классно. Уникальные ретро-кары, в общем, куча автоблогеров, ну, самый сок, включая парад эксклюзивных авто, будет, естественно, ну, уже к концу июня, где-то, да, не, вру, к концу, конкретно скажу сейчас, 13 июня. Вот. Mm-hmm. Ну, и главное, вход для зрителей абсолютно, твое любимое.
1: Бесплатный.
0: Естественно, так что можно компанию собрать, забивать координаты в навигатор и встречайтесь на автоэкзотике. Ну вот, и планы вроде рассказал вам, чем заняться, да, в теплые деньки. И про автомобиль, и про нововведение. Теперь вы в курсе. Спасибо.
2: Поехали! Драйв!

0: Да все нормально.
1: Что?
0: А что?
1: Переезд – это задача со звездочкой.
2: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
1: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
2: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
3: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей.
6: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для публикации премиум техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте хавейл.ру. 12+.
7: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно. Альфа выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта. АО «Альфа-банк».
8: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
9: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
10: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
11: богатстве? Условий.
12: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
13: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
14: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Зиверт, Айсгергерт, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
15: Категория 16+.
16: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО Альфа-банк. 16+.
17: Авторадио. Большая дискотека «Авторадио». Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Хабиб.
18: Привет, любимые слушатели «Авторадио». На связи Хабиб. Я с нетерпением жду встречи с вами на музыкальном фестивале «Большая дискотека Авторадио», где я исполнил самые лучшие песни для вас. Встречаемся 4 июля на ВТБ-арене. Ваш

Хит! Игра! Прямо сейчас дозвонись и выиграй 2 билета на большую дискотеку Авторадио. Номер прямого эфира 258-3300, код 4.

0: Да, друзья, каждый из вас может оказаться на главном танцполе этого лета, а именно 4 июля в Москве на стадионе ВТБ-арена. Именно там состоится наша грандиозная большая дискотека Авторадио, где главные звезды исполнят свои главные хиты. Но вот какие? Какие хиты будут звучать на этой сцене? Прямо сейчас мы выиграем и узнаем благодаря Роману, который дозвонился нам раньше всех. Ром, доброе утро.
1: Привет, Рома.
2: Доброе утро.
0: Доброе-доброе. Так, счастливчик, практически один шаг тебя отделяет от двух заветных билетов на нашу грандиозную большую дискотеку Авторадио. В случае победы с кем пойдешь?
2: С женой, у нее в этот день будет как раз день рождения.
0: 4 июля день рождения у жены? Вау, вот это
2: да.
0: Подарок такой ты к ней готовишь. Хорошо. Ну, тогда нужно, конечно, сейчас немножечко напрячься, чтобы было все классно. Итак, запоминай правила.
1: Тебе сейчас предстоит сыграть с большой звездой, естественно, разумеется, участником большой дискотеки Авторадио. Предложим тебе микс из трех больших хитов этой звезды. Твоя задача просто угадать, какой из них обязательно прозвучит со сцены большой дискотеки Авторадио на стадионе ВТБ-арена 4 июля. Справишься, заберешь у нас два билета на фестиваль. Жена будет, я уверен, в вас. Восторге.
0: Да, осталось только выиграть. И сегодня, я думаю, что у тебя это получится. Ведь прямо сейчас мы предлагаем тебе сразиться, так скажем, и попробовать угадать, а какую же песню исполнит российская рок-группа? Одна из самых популярных в России. Основана, кстати, еще в 1985 году, вообще-то.
1: Я думал, 1885.
0: Нет, 1985.
1: Очень давно их знаю.
0: Ну, просто легенда, а не группа. Агата Кристи. Поехали.
3: Большой хит. Игра. Выбирай один.

0: вот такие шикарные варианты.
1: Ром. Я думаю, что номер два.
0: Почему? Объясни.
1: Ну, почему-то она более на слуху, такая песня, не знаю, мое мнение.
0: Серьезно? Они все, в принципе, на слуху. Да. Ты нам дай волю, мы сейчас споем все три песни.
1: Честно говоря, первый и третий я не помню. Вторую точно знаю, хороший.
2: А название можешь знать, второй? Смотри. Ну, просто любопытно.
1: Нет.
2: Ну, я понял, да.
0: «Сказочная тайга». Так называется второй трек. Первый называется «Секрет» и «Черная луна». И ты останавливаешься на варианте
2: «Сказочная
0: тайга». Слушай, да. Ну хорошо, ответ твой принят. Но прежде у меня вопрос. А если ты сейчас не выиграешь?
2: Что скажет жена?
0: Да, сильно она расстроится?
1: Она сейчас спит, она не узнает.
0: Не узнает. Но я думаю, что прямо сейчас нужно взять тогда трубку в руки и позвонить. Потому что это... Правильный ответ!
1: Ура, ура, ура!
0: Да! Именно этот трек в исполнении Агаты Кристи прозвучит 4 июля на стадионе ПТВ-арена на нашей большой дискотеке Авторадио. Я уверен, что именно эту песню, которую как раз ты и знаешь, будешь подпевать, ну, супруга точно, ну и вообще более 30 тысяч человек эту песню точно будут петь, ну и танцевать в том числе.
1: Спасибо большое, Авторадио.
0: Да пожалуйста, ждем тебя. Надевай все самое яркое, чтобы мы тебя увидели.
2: И удобное, чтобы танцевать было можно.
0: Это 100%. Так, ну что, ура, ура, поздравили, поздравили. Если вы думаете, что на этом наша игра «Большой хит» завершена, то, ну, конечно же, нет.
2: Условный сигнал может прозвучать в любой момент абсолютно. Ну, а если вы хотите подготовиться заранее и выбрать места, откуда вы будете слушать, подпевать и танцевать 4 июля на стадионе ВТБ-арена, где будут выступать и Егор Крид, и Анна Асти, и Иванушки, и Григорий Лепс, и многие-многие другие артисты, то заходите скорее на сайт Авторадио.ру, категория 12+, пока билеты еще не закончились.
3: Большой хит! Игра! Займи свое место на главном танцполе этого лета. 4 июля. Москва. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека Авторадио. Билеты на Авторадио.ру.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
0: Погода.
3: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха днем и вечером до плюс 19 градусов. Ночью опустится до плюс 9. Ветер северный до 2 метров в секунду.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
4: Техцентр МКР. Полный цикл обслуживания вашего автомобиля. Кузовной ремонт и покраска, техническое обслуживание, ремонт подвески и тормозов. Также подберем запчасти. Вологда, окружное шоссе 69. Телефон 700-704. Техцентр МКР. Доверьтесь профессионалам.
5: ИП «Широков 2», ИНН 352-512-969-546.
6: Внимание! Покупай заранее! Только сейчас в профильцентре. Покупай кровлю и получай скидку 30% на водосточную систему. Надежный дом с красивой кровлей от профильцентра. Подробности по телефону 54-54-54.
7: Катаракта, глаукома, близорукость, дальнозоркость, астигматизм. Восстановление зрения стало доступно с клиникой «Визус Абсолют». Вологда, Мария Ульяновой, 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Мам, пап, а правда, что мы скоро переедем в новую квартиру?
9: Правда, родная, скоро.
8: Тру-ля-ля и тру-ля-ля. Мы счастливая семья. Будет комната своя у сестры и у меня.
9: Мечты сбываются. С Вологда стройзаказчик. 21-20-21.
10: Застройщик ООО ВСЗ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Код города 8817-2.
11: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
12: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.
13: Кругом фотографы да гитаристы, а требуются трактористы. Запишись в учебный центр «Спецкадр» и получи востребованную профессию. Тракториста, машиниста экскаватора и погрузчика, оператора харвестера и форвардера. Учебный центр «Спецкадр». Вологда, Горького, 91. 8-800-222-89-90.
14: Устал копать вручную? Покупай в магазине «Бобер» мотоблоки от 23 990 рублей. Надежные двигатели, совместимость с любым навесным оборудованием. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас. Вологда, Ярославская, 11А.
15: Звук вашего уюта звучит так? Пора это исправлять. В торговом центре «Аксон» тысячи идей и товаров для вашего дома. Керамогранит, двери, обои, мебель, сантехника. Все по выгодным ценам. Создайте уют с торговым центром «Аксон».
16: Как создать уют для дома и найти все для декора? Где взять шторы и карнизы на заказ и без сюрпризов? В студии «Ассоль» нет спору, просто чудо, а не шторы. Ждем вас в студии шторы дизайна «Ассоль». Ленинградская, 136, цокольный этаж.
0: Реклама на Авторадио. 70-72-82. Музыка

0: Поехали! На Авторадио.
1: Ой, прям... Ну, пострадала немного, да, Ольга Серябкина?
2: Ну, для контраста.
1: Ну, спасибо. И теперь давайте к интересной теме нашего драйв-чата. Он разрывается просто от гнева. У нас в левом углу ринга девчата, которые пишут, что если парень на первом свидании делит чек, то его надо сразу блокировать везде, даже в навигаторе. А в правом углу ринга мужчины в ответ говорят, что не обязаны кормить незнакомых женщин при первой встрече, потому что некоторые используют свидание вместо бизнес-ланча. Ну, как бы, ням-ням. Вкусно, свидание. Вот, чтобы такого не было, да, мы вас и спросили. Ребята, девочки, вы убегали из кафе, если чувствовали, что за вас не заплатят? Парни, вы считали деньги? Ну и вообще, как вы относитесь как раз к этому вопросу? По поводу раздельный счет или мужчина должен платить?
2: Ну, кто и как должен, да, оплачивать, да, ваши вот посиделки?
1: Поехали, посмотрим.
0: Драйв-чат. Поехали.
1: Ну? Вот сразу человек из посиделки.
2: Посиделки. Я из 80-х, да.
1: Посиделочки.
2: Из конца, но 80-х.
1: Итак, что есть к этой минуте? Вот Сергей пишет, что дочь у него, ну, ходит на свидание, да? И на первой встрече платит сама за себя. Говорит, этим я ничем ему не обязан. Ну, тут да, тут верно, тут классно. Именно сама позиция, а не то, что она там платит за себя. Да, спасибо, Сережа, за мнение.
2: Оксана тут прям обе точки зрения отстаивает. Мужчина, приглашая девушку, конечно, вполне нормально, что он и оплачивает ее счет. Но и девушка должна понимать, что это первое свидание, и наглеть не стоит. Заказала кофе, ну, пирожное, ну, поболтали, всем приятно. А вот простите... Ну, не буду, ладно, слово.
1: Жрать она написала. Так и говорит, ну что ты?
2: Жрать, простите, да, как в последний раз на первом свидании, да и вообще на свидании. Ну, как-то это не очень. Вот, это мнение женщины. Вот.
1: Оксана, да, спасибо. Разложила по полочкам. Так, Надежда написала, не пополам, а каждый за себя. И это норма. Вот так вот. Но приятно было, когда парень за меня платил. Вот тоже она, без обязательств. Вот. А пополам, мало ли, что он там наест. Но на 100 тысяч. А у меня чай и пироженка. И что, я за него половину его съеденного должна платить? Нет уж, давай каждый за себя. Но тут тоже логично, мы же не знаем аппетиты.
2: Пока все логично.
1: Пока да.
2: Все мнения все разные, но все логичные.
1: Причем, да, и за, и против. Надежда, спасибо, мы пока на вашей стороне.
2: Ну, еще одно прочту здесь. Алексей считает, чисто мужское мнение, брутальное. Кто девушку угощает, тот ее и танцует.
1: Это прям сразу, вот видно, человек, вот знаешь, где-то из...
2: Из моих 80-х.
1: Из структур.
2: А-а-а.
1: Да.
2: Так ну, точно.
1: Да, именно. Ну что ж, закончить драйв-чат к этой минуте. 915-459-2020. Большое спасибо, что пишете. В следующем чате продолжим, а там еще и пообщаемся с участником большой дискотеки Авторадио. Ребята, такой участник нам заглянет. Ну просто. Ну...
2: Ну, прямо...
0: Драйв-шоу. Поехали. Каждое утро на Авторадио. Реклама.
3: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: «Еламед».
7: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
8: А поехали всей семьей!
9: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. от 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
10: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите Мир Суприм в вашем банке.
11: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 8 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В Крыму полностью прекратили свободную продажу бензина. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в своем телеграм-канале, что в регионе на несколько дней прекратили свободную продажу бензина. При этом он предупредил, что сейчас и в ближайшее время талонов не ожидается в свободной продаже. Топливо в объеме 20 литров на человека будет предоставляться лишь по старым талонам. За продажей бензина будут следить на заправках должностные лица, которые планируют фиксировать номера машин. Глава Крыма подчеркнул, что все экстренные службы, силовые структуры и муниципальный транспорт топливом обеспечены. По его словам, в ведомствах оптимизировали использование авто. Аксенов добавил, что информация будет обновляться каждый день. Он также попросил местных жителей с пониманием отнестись к ситуации.
0: Про вакцину.
2: Первая отечественная вакцина от аллергии на пыльцу березы может быть зарегистрирована уже в сентябре. Это означает, что она появится на российском рынке. Об этом РИА Новости рассказала руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. Она отметила, что Аллергарда – это уникальная, первая в мире рекомбинантная генно-инженерная аллерговакцина. Сейчас идет третья фаза клинических исследований. В июле будут подведены некоторые итоги. Но уже сейчас вакцина показала очень высокую безопасность и хорошую переносимость, сообщила Скворцова.
0: Про форумы.
2: Роль культуры, науки и креативных индустрий в формировании образа будущего обсудили в рамках Петербургского международного экономического форума на сессии «Эскизы будущего. Как социальные технологии, креативные индустрии и наука создают карту будущего». На ней рассказывали о результатах исследований в ЦИОМ, которые показали, что дети быстро адаптируются к общению с искусственным интеллектом. Он становится для них другом, супергероем, наставником. В этом нет ничего страшного, но только при условии, что у ребенка останется много живого общения. Об этом в беседе с Авторадио на форуме сказал генеральный директор Института развития интернета Алексей Гориславский.
3: Ребенок очень быстро привыкает и адаптируется к каким-то новым явлениям, и вы даже моргнуть глазом не успеете, как Алиса начнет ему или какой-то другой прибор может выдавать ребенку самые разные советы и заменять ему, по сути дела, живое общение. Единственный способ этого избежать, на мой взгляд, это самое живое общение делать постоянным, активным и заинтересованным. Ни в коем случае от ребенка не отмахиваться и не говорить ему, иди там что-нибудь почитай, посмотри, вот тебе планшет, сам там разберись. А там в планшете уже будет искусственный интеллект, который сделает это, возможно, за родителей или за учителей. Поэтому разговаривайте с ребенком, точно все будет нормально.
2: Добавлю, участники этой сессии обсуждали, какие факторы определяют содержание карты будущего, как обеспечить конкурентоспособность национального видения и какую роль в этом процессе играют креативные индустрии. Форум проходит с 3 по 6 июня. Генеральный информационный партнер «Газпром Медиахолдинг».
0: Про Авторадио.
2: Этим летом всех слушателей Авторадио ждет масштабное событие. Грандиозный фестиваль «Большая дискотека Авторадио». 4 июля на стадионе ВТБ-арена для 30 тысяч зрителей. Главные звезды исполнят свои главные хиты. Егор Крид, Анна Асти, Григорий Лепс, Иванушки, Зиверт, Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, дискотека «Авария», «Елка» и многие другие. Успейте занять свое место на главном танцполе этого лета. Билеты в продаже на сайте Авторадио и во всех кассах города. Категория 12+. Курс доллара 74 рубля 30 копеек, курс евро 86 рублей 27 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Драйв-шоу. Поехали! Утром ранним на Авторадио.
1: Ну, уже утро не раннее, достаточно нормальное. 8 утра, как-никак. Давно уже, давно пора проснуться.
4: Не ранее, среднее утро.
1: Среднее, да. Да, это драйв-шоу, поехали, дамы и господа. Иван Броневой.
4: Денис Курочкин.
1: В этом часе мы с вами сыграем в забаву «Федя Дичь», в которой предусмотрен классный подарок. Прочтем сообщение в драйв-чате. Расскажите, пожалуйста, как вы относитесь к раздельному счету на первом свидании, на первой встрече. Очень интересует ваше мнение. 915-459-2020. А еще... У нас будет участник большой дискотеки Авторадио в этом часе.
4: Да. Ну, я, я не буду говорить, кто это, но скажу, что тополиный пух появился на улицах неспроста.
1: Да, но он не в июле, если что.
4: Ну и в банке нашей игры много денег на Авторадио. 5000 рублей. Слушайте песню внимательно.

0: на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Итак, дамы и господа, в очередной раз мы открываем для вас двери нашей суперигры «Много денег» на Авторадио. Счастливый сезон. И для двоих наших слушателей он действительно счастливым оказался, потому что они вошли в игру благодаря тому, что услышали правила, прочли их на сайте Авторадио.ру, слушали внимательно и исполнили свою мечту. Закрыли кредит и, конечно, стали миллионером. Давайте еще раз поздравим Евгения из Санкт-Петербурга, который вчера стал триумфатором нашей прекрасной игры, нашей волшебной идеи. Я думаю, что он сегодня что? Проснулся по-иному.
2: Я думаю, он еще не ложился. Мне что-то подсказывает, что он еще веселится.
1: Впереди у нас будут еще суперфиналы, дамы и господа, ребят, поэтому включайтесь в игру. Ну, прямо сейчас, пока мы все это рассказываем, у вас тоже есть возможность пополнить свой бюджет, потому что с нами в этом сезоне прекрасном наш генеральный партнер игры Озон Банк. В сезоне у нас 5 миллионов рублей, 5 заветных желаний, ну, вы понимаете, что уже минус 2, но есть еще и новогодний подарок. Все для вас.
2: Все для вас главное в игру вступить. Да. Вот что нужно. Зайдите прямо сейчас на сайт Авторадио.ру. Дальше. Введите свой номер телефона. Установите в мобильном вместо гудков гимн Авторадио. Коротко на сайте же опишите свою мечту и ждите, когда ваш номер выберет наше радио «Рулетка». Мы позвоним и спросим, какая песня только что прозвучала в эфире.
1: Абсолютно все точно. 3000 рублей за гимн. Называйте песню из эфира, которая только что звучала. Да, все 5. И, соответственно, Озон Банк также, не забываем, удваивает. Это уже 10 тысяч рублей. Можно прямо сейчас у нас забрать. Итак, давайте остановим нашу радиорулетку. Поехали.
2: И она выбрала номер, который заканчивается на 8053. Принадлежит он Павлу из Архангельской области. Мечтает Павел о 1,5 миллиона рублей. Говорит, чтобы достроить дом. Не просто вот хочу
1: прям
2: миллион.
1: Четко рассчитал. У него есть смета. Ему это необходимо. Ну, давайте знакомиться.
2: Давайте звонить. Набрали номер Павла из Архангельской области. 1,5 миллиона, чтобы достроить дом. Ну, да, построить дом на 1,5 миллиона — это проблема. А достроить на 1,5 миллиона...
1: Смотря какой, может, он модульный хочет.
2: Щитовой.
1: Это уже не построишь.
2: Щитовой уже нет, все?
1: Ну, смотря каких размеров.
2: Ну, небольшой, квадратов на 50, на 60.
1: Не так давно я считал 55 квадратов.
2: Сколько?
1: 2 миллиона 400.
2: Это с хорошим утеплением.
1: Это просто. Без покраски.
3: Дозваниваться. Оставайтесь на линии.
2: Ну нет, нет.
1: Слышите, говорит, хорош дозваниваться. Павел сейчас что делает? Правильно, строит.
2: Строит, паклю забивает.
1: Паклю? Ну уже никто ее не использует, Иван Сергеевич.
2: Я напомню, я из 80-х.
1: Не, ну есть, конечно, там...
2: Срубах. А чем теперь прокладывают между?
1: Я сейчас давай расскажу, что у нас, во-первых, Павел 3000 рублей забирает, это раз.
2: Так.
1: Потому что он молодец, он в игре, гимн мы слышали. Второе, это то, что Озон Банк, прекрасный наш партнер, генеральный партнер игры, удваивает этот выигрыш, и теперь он составляет уже 6000 рублей. Уже очень скоро эта сумма как раз, возможно, на паклю, как ты говоришь, да, потратит Павел, но... Для начала они упадут на его карту Озон Банк, с чем мы его тоже поздравляем. Ну, видимо, какие-то дела. Видимо, правда, какая-то задача у него сейчас стоит первостепенная. Хотя очень хотелось бы с ним познакомиться, но это не беда, потому что для нашей радиорулетки нет каких-то ограничений. Возможно, в следующий раз она тоже его выберет. И бывало такие.
2: И не раз.
1: Такие моменты, да, и не раз. Возможно, он и станет победителем вообще третьего нашего суперфинала.
2: Или четвертого.
1: Или пятого.
2: Или шестого дополнительного суперфинала, да. В котором генеральный партнер игры Озон Банк исполнит еще одну мечту, а удвоит шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет. Специальный мечтабот на сайте Авторадио.
1: Да, заходите, вот. Изучайте, друзья, и вступайте в игру, чтобы мечта действительно обрела реальность. Но в день сегодняшний давайте вернемся. В банке у нас 7 тысяч рублей. И я уверен, что эта сумма разыграна будет в следующем эпизоде. Запускаем нашу радиорулетку. Всем удачи!
0: Много денег! Счастливый сезон! Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.
4: Генеральный партнер ООО «Озон Банк». Расплачивайтесь картой «Озон Банка», а затем забирайте.

0: Успей купить билет. 12+. Реклама.
1: Автомагнитолы, сигнализации, видеорегистраторы, фаркопы в автостудии «Альфа» по приятным ценам. Тепличный микрорайон 1А, телефон 70 10 76. Автостудия «Альфа». Все-все-все для вашего автомобиля. И даже немного больше.
2: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
3: Качественные, конечно.
4: Надежные, чтобы потом не было проблем.
5: Долговечные, проверенные временем.
6: Именно такими являются материалы «Болорс». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болос» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болос».
7: Мы создали для вас новое поколение полноприводных автомобилей «ГАЗ». Мы добавили высочайшего уровня проходимости. Мы разработали специальные условия покупки автомобилей «ГАЗ 4х4». Только у официального дилера «Автоэкспресс» город Вологда. Улица Железнодорожная, 50В. Телефон 55-99-00.
8: Профнастил С21, С8, МП20 от производителя. Подберем вариант на ваш вкус. Звоните 54-54-54. Профиль-центр.
9: В честь открытия нового автосалона официальный дилер «Автоэкспресс» объявляет грандиозную распродажу автомобилей «Черри» и «Теннет». Продаем весь модельный ряд по себестоимости. Узнайте свою выгоду по адресу: Вологда, Железнодорожная, 50В, корпус 1. Телефон 71 50 50.
10: Акция действует до конца мая.
11: «Прагматик Мебель». Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. «Прагматик Мебель», Ленинградская, 144. Телефон 50 84 85.
12: Северный лес. Он как северный характер. Крепкий, надежный, проверенный. «Северлесторг» производит сухой пиломатериал с 2013 года. Брусок, доска, имитация бруса. Все для вашей стройки. Телефон плюс 7-911-504-01-74. Плюс 7-911-045-01-43. «Северлесторг». Лес с характером.
13: ООО «Северлесторг». ИНН 352-53-00-144.

0: Дискотека Авторадио. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Ты готов? Поехали!
1: Дамы и господа, напоминаем, что обратный отчет до главного музыкального события сезона официально уже запущен. Напоминаю, 4 июля чаша стадиона ВТБ-арена превратится в самый большой и жаркий танцпол страны. Более 30 тысяч человек, киловатты звука и тонны абсолютного счастья на большой дискотеке Авторадио. И мы продолжаем утреннюю проверку связи с нашими звездами, главными артистами нашей страны, которые выступят на этом потрясающем супершоу. И прямо сейчас к нам подключается мужчина, чей голос и харизма уже более 25 лет знают, танцуют, и под этот голос плачет вся страна. И это и песни этой группы, это, ну, официальные саундтреки нашего лета, юности и абсолютной ностальгии.
2: Обладатель не только классных голосовых связок, но и накачанных банок, российский певец и солист группы «Иванушки» Кирилл Андреев.
1: Кирилл, доброе утро!
2: Доброе утро!
3: Доброе утро, друзья! Легендарное Авторадио. Здравствуйте! Уже, получается, больше 30 лет.
2: Как быстро летит время.
1: Кирилл, скажи, а вот за столько лет не появилась профессиональная аллергия на тополиный пух в июне?
3: Ну, слава богу, на аллергии у нас нет, но этой песней мы лечим. Мы лечим, у кого аллергия на тополиный пух, конечно, да. Поэтому песня актуальна. Мы поем ее каждый день и получаем от этого огромное удовольствие.
1: Но вот 4 июля на стадионе ВТБ-арена вас будут ждать более 30 тысяч человек. Огромная просто лавина энергии. И вот вы на сцене уже столько лет, объездили весь мир.
2: И один стадион собрали.
1: Да, но вот этот стадионный масштаб, он вот до сих пор заставляет сердце биться чаще? Или для этого уже какая-то, ну, привычная?
3: Да, именно чаще, потому что 30 тысяч человек включают фонарики, аплодисменты, шум, ожидания. Это все тебя как-то вот стимулирует, и ты понимаешь, что вот это счастье. Вот это счастье, это любимая профессия. И слава богу, что у нас до сих пор наши песни любимые, актуальны, конечно.
2: Ну и чтобы это счастье было максимально полным для всех зрителей этого события, для всех зрителей большой дискотеки Авторадио, пригласи наших слушателей 4 июля на стадион ВТБ-арену.
3: Мы вас всех ждем. Будут хиты, будут много артистов, замечательных, талантливых певцов. И будет классный вечер, и вы

0: Ну, адреналина спеть вместе с вами все главные хиты Иванушек, и каждого из вас ждет он, конечно, 4 июля на стадионе ВТБ-арены на большой дискотеке Авторадио. Друзья, билеты на эту грандиозную дискотеку тают на глазах просто с космической скорости, так что забирайте свои места прямо сейчас на официальном сайте Авторадио или же выигрывайте в нашем эфире.
1: Все просто, заходите в группу Авторадио в ВК и пишите, как вы думаете, какую песню обязательно споют и Кирилл Андреев, и вообще полный состав группы Иванушки на нашей большой дискотеке 4 июля на стадионе ВТБ-арена. Кто первый правильно ответит, тот и получит пригласительные на наш горячий, обжигающий своей энергетикой танцпол.
0: Вперед! Действуйте! А пока прибавляем громкости. Поехали дальше.
2: Большая дискотека Авторадио. 4 июля в

0: только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэш.

0: кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
1: В ленте свежесть в каждой покупке.
2: Ежедневно мы получаем свежие морепродукты от наших поставщиков. Форель радужная, непотрошенная, свежемороженая. 699 рублей за килограмм. С 4 по 10 июня. Подробности на сайте lenta.com. Со свежими продуктами. В ленту.
3: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
4: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
5: Срочно, чулетечка, заказы горят.
6: Помогите найти зубастого продажника.
7: Мне очень нужен четкий программист.
8: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
9: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
10: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
11: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
12: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
13: богатстве? Столько условий!
14: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
11: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
15: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедия как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
11: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для публикации премиум технологии. Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля Havail F7 2026 модельного года не является. Ответ действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail City на сайте havail.ru. 12+.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Да все без...
2: Что?
1: Эшпы.
2: Переезд – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
2: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
4: Филипп-сервис. Масло меняйте. 100% кэшбэк на бонусный счет получайте. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк. Возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.fitauto.ru.
5: Авторадио.

0: Драйв-чат. Поехали.
1: Друзья, мы тут в драйв-чате до сих пор рубимся. Ну, по-другому и не назвать. Одни пишут, что мужчина обязан платить всегда и без разговоров. Просто молча. Стой и плати. Иначе он просто не мужчина. А другие шлют сообщение, что современный мир изменился. И раздельный чек — это вообще, ну, как бы признак независимости и уважения. В общем, давайте дожимаем тему аргументами в чате, который сегодня мы уже, ну, достаточно много обсуждаем. Как вы относитесь к раздельному счету при первом свидании? 915-459-2020, смс-мессенджер Макс и группа ВК понеслась.
2: Полина пишет: «Этот вопрос, — говорит она, — сам отпал, когда я вышла замуж. А вот в какую сторону качнулась эта вот стрелка, непонятно.
1: Теперь плачу я или он, да?
2: Вот да, вопрос такой».
1: Так, ну что, доброе утро. «Мужчина и точка», написала нам Тата. «Пусть выбирает заведение сам и по своим возможностям. Уж на первом свидании можно и просто кофе, конечно, попить. А там и делить-то нечего. Так что всегда есть варианты, было бы желание. А патологических жадин надо обходить стороной. Потом всю жизнь все пополам будете делить».
2: Оля пишет: «Ну, правильно, вы... Все?
1: Какую-то, ну, точку надо поставить».
2: Точка.
1: Спасибо.
2: Все. Оля пишет: «Правильно вы, ребята, сказали. Вечный батл, потому что нет единого правильного ответа. Все зависит от традиций, воспитания, окружения. Но, чтобы не было разочарований потом и ссоры, можно заранее обсудить этот вопрос до похода в кафе». Вот как будто прям очень на поверхности мысль, но она такая адекватная.
1: Ну, обычно так, ну, даже, я не знаю, как так разговор-то можно начинать.
2: Пойдем в кафе?
1: Ну, попало. Да. Ну, как-то странно это звучит.
2: Или, ну, каждый сам за себя.
1: Ну, тогда и сам каждый может сходить.
2: Никуда.
1: В разные кафе. Наталья написала: «Надо договариваться на берегу, либо кофейня с десертиком и кофе, либо ресторан с разнообразными пунктами меню. И это предлагает мужчина, он же приглашает. Я не из тех, кто охотится на еду, и на свиданиях бываю не ради еды, но как приятно ощутить на себе заботу». Ну, так вот. Ну, я полностью согласен вот с Натальей. Абсолютно.
2: Если это забота, ну, знаешь, как бывает комплимент от шеф-повара. Ну, вот ты пошел с человеком встретиться, ну, и в качестве комплимента кофе, салатик, какие-то пироженки, еще что-то, что-то вот такое, понимаешь? А не так, чтобы человек поел и потом неделю есть не хотелось.
1: Слушай, тут надо понимать, да, свидание ради чего? Ладно, давайте пока на паузу поставим. 915-459-2020, пишите еще. Но что точно мы не можем поставить на паузу, это нашу игру «Федя Дичь». Ребята, очень скоро эта музыкальная шкатулка поднимется со дна очередного. И для вас будет представлен миру трек, который вам предстоит как раз и догадаться, и, точнее, угадать его продолжение. Звоните, пожалуйста.
2: 258-33-00, код Москвы 495.
0: Драйв-шоу. Поехали. Каждое

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
2: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха днем и вечером до плюс 19 градусов. Ночью опустится до плюс 9. Ветер северный до 2 метров в секунду.
1: Радиоканал «Авторадио».
3: Без возрастных ограничений.
1: Реклама. Фальцевые панели у профиль-центра – тренд современной архитектуры. Для стильной кровли и бесшовного фасада. Идеальный вид и стопроцентная защита. Звони 54 54 54.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: Мясной гурман.
8: Мам, пап, а правда, что мы скоро переедем в новую квартиру?
5: Правда, родная, скоро.
8: Тру-ля-ля и тру-ля-ля. Мы счастливая семья. Будет комната своя у сестры и у меня.
5: Мечты сбываются. С Вологдостройзаказчик. 21-20-21.
9: Застройщик ООО ВСЗ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Код города 8817-2.
5: Спросим вас мы прямо в лоб. Выбираете фаркоп? Фаркопы Бозал и комплектующие к ним в розницу по оптовым ценам. Автостудия Альфа. Все-все-все для вашего автомобиля и даже немного больше. 70-10-76.
10: Компания Альтопрофиль представляет большой ассортимент сайдинга, фасадных панелей и других отделочных материалов из сверхпрочных полимеров. Альтопрофиль – безупречный стиль вашего дома.
11: Официальный представитель завода Альтопрофиль по Вологодской области – фирма Фестен. Вологда, Преображенского, 22Б. Телефон 522-341.
12: Ребята, привет! Это я, Катя. Мама заказала мне день рождения шоу «Виля». Классные артисты, сказочные приключения и шоу. Много развлечений и игрушек. Мама говорит, что шоу «Виля» организовать день рождения легко. Можно сделать красивые селфи. И не надо прибираться дома после праздника. Закажите день рождения. Здесь круто!
13: ИП Проничева ЕН. Оберный П. 314-352-502-20-00-70.
14: Здравствуйте, я Алексей Демин, ведущий врач Вологодской глазной клиники «Визус Абсолют». Вместе с нами вы обретете здоровое зрение. Не откладывайте посещение офтальмолога.
15: Записывайтесь на консультацию по телефону 33 36 36.
16: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
17: Звук вашего уюта звучит так? Пора это исправлять. В торговом центре «Аксон» тысячи идей и товаров для вашего дома. Керамогранит, двери, обои, мебель, сантехника. Все по выгодным ценам. Создайте уют с торговым центром «Аксон».

0: Дамы и господа, открываем двери нашей игры Фередичи. У нас участница по имени Наталья. Давайте с ней знакомиться. Наталья, здравствуйте.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро, дорогие ведущие.
0: Здравствуйте, дорогой участник Наталья.
1: Как хорошо вы начали, Наталья.
0: Вы дома, на работе, в отпуске, на трибуне где?
2: Конечно, на работе.
0: На работе? А начальник знает, что вы сейчас будете играть с нами, Наталья?
2: Конечно, знаю.
0: Ну так, а как зовут начальника?
2: Олег.
0: Олег. У нашего зовут так же, кстати.
1: Наших.
0: Наших, да. Ну, не будем тогда их тревожить. Перейдем сразу к игре, Наталья. Запоминаем правила.
1: Смотри, мы нашли реально существующую дикую песню. Она прозвучит для тебя. Часть ее ты не услышишь, потому что трек...
0: Часть не для тебя.
1: Часть не для тебя, да. Мы ее, значит, обрубили, прямо скажем. Предложим тебе три варианта продолжения. Выберешь правильный, заберешь классные подарки. Ну, а что касается исполнителей... Значит, исполнители легендарные, тебе известны, они долгое время оставались и остаются на плаву, потому что с 2004 года живут на собственных катерах. Реально, люди купили один катер в 2004 году, потом в 2023
0: там не катер,
1: теплоход.
0: Теплоход, да.
1: Ну так вот, это Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова.
0: Знакомы тебе?
2: Конечно, знакомы.
0: У них прекрасный арсенал песен, но вот одна из них попала к нам. Сейчас мы предлагаем тебе ее разгадать и выбрать продолжение. Итак, поехали, слушаем.
3: Эй, я

0: Я думал, мы всю послушаем. Так, и поехали. Продолжение этой песни.
1: Я рассказал тебе лопусеньки. У раков попки части очень вкусненькие, а усики у них совсем не вкусненькие. Об этом и поем.
0: Почему это смешно? Вариант номер два. А я тебя усами усиками щекочу нежно между бусиками усиками. А я тебя усами усиками нам веселей вдвоем.
1: Есть, к сожалению, третий вариант. Значит, слушай, пожалуйста. А после за кустами, кустиками мы вместе попрощались с маечками-трусиками. И очень за кустами, кустиками нам хорошо вдвоем. И вот теперь нам втроем с Натальей должно стать понятно: вкусненькие попки, усы-усики или маечки-трусики.
2: Ой,
1: нам тяжело, Наташа.
2: Да, вот такие интересные варианты.
1: И не говори.
0: Выбирай, что сердцу ближе.
2: Ну, поближе-то будет третий вариант.
0: Ну, я, давай остановимся на нем.
2: Давайте на третьем.
0: Вдруг он действительно верный. Ну, как минимум, план хороший.
1: Летний план.
0: Ну, какой мы оставляем в итоге? Наталь, да, третий, да? Или второй?
2: А подсказку можете дать какую-нибудь?
0: Да, какую-нибудь? Ну, давай, смотри.
1: Скажи просто, какой номер и все.
0: Рак ела когда-нибудь?
2: Давайте второй вариант.
0: Второй, да? Хорошо, проверяем без подтверждения. Поехали.

0: Шикарная песня. Но больше, конечно, мне понравился смех нашей участницы Натальи. Спасибо ей большое. Ну, ты выиграла. В любом случае.
1: Ура!
0: Ты молодец. Действительно. Это ликование от победы. И, конечно, то, что мы тебе вручаем наш фирменный рюкзак Авторадио. Наталья.
1: Уважаемые ведущие, а можно 15 секунд эфира? Я бы хотела передать привет своей коллеге Екатерине. Она сидит рядом со мной и болеет за меня.
0: Ну, вообще нельзя было, но ты уже сказала.
2: Она не дала нам время ответить. Она просто бум, и монолитом зашла.
0: Да, ну всему твоему коллективу большой привет. Как зовут ты еще раз подругу?
1: Екатерина.
0: Екатерина, в следующий раз ждем тебя из этого же кабинета. Звони нам, поиграем. Все, прощаемся с тобой. Хорошего дня. Классный подарок у тебя на руках. Спасибо за смех. Ну и плавно переезжаем в новый час. Там нас ожидает Андрей Рассказов. Интересные гаджеты против аллергии. Что это? Для чего? Реально ли работает? Ну и, конечно, отправимся с вами в... Куда?
2: Ну, куда? В игру.
0: В игру, да, у нас.
2: Финал игры «Утренний экспресс».
0: Естественно. Поехали.
3: Реклама. Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
4: 100% кэшбэк. В автосервисах «Фит-сервис» вернем 100% стоимости замены масла бонусами. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк. Возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.fitauto.ru.
5: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: Чувствуешь неловкость и неуверенность? Забудь! Карамель антиполицай устраняет неприятные запахи изо рта, быстро действует и дарит уверенность в любой ситуации.
7: Маленькая карамель – большой шаг к смелости. Будь уверен в себе. Антиполицай. Общение без смущения.
6: Спрашивайте в магазинах вашего города.
8: Детская сберкарта вызывает... улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союзмультфильм».
3: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Лавров рассказал, что важно для нормализации отношений с США. Об этом подробнее через секунду.
3: Про главное.
2: Полная нормализация отношений между Россией и США должна включать в себя присутствие американского посла. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на заявление министра иностранных дел Сергея Лаврова. При этом он подчеркнул, что любая страна имеет право определять уровень своего дипломатического представительства в зарубежных странах. Глава МИД добавил, что спецпосланник президента США Стив Уиткоф и предприниматель Джаред Кушнер искренне заинтересованы в нормализации отношений с Россией, однако их подходы пока ни во что не материализуются. Российская сторона не против того, что Уиткоф и Кушнер параллельно с ведением диалога с Москвой занимаются и другими повестками дня. Однако главное, чтобы договоренности выполнялись, подчеркнул Лавров.
3: Про президента.
2: Владимир Путин сегодня примет участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Оно по традиции станет центральным мероприятием МЭФ. Российский лидер выступит с большой речью, сообщил его помощник Юрий Ушаков. Главная часть выступления будет посвящена экономическим вопросам, как внутренним, так и международным. Также Путин уделит внимание политическим проблемам. Вместе с российским лидером в пленарном заседании примут участие президент Танзании, лидер Узбекистана, заместитель председателя КНР и министр энергетики Саудовской Аравии. После выступлений состоится дискуссия, в ходе которой участники пленарного заседания ответят на вопросы. Это мероприятие всегда привлекает большое внимание и политических кругов, и СМИ. Корреспонденты Авторадио следят за всем, что происходит в рамках форума. О самых интересных и значимых моментах мы рассказываем в эфире и показываем в наших соцсетях. Международный форум проходит в северной столице с 3 по 6 июня. Генеральным информационным партнером выступает «Газпром Медиахолдинг».
3: Про инициативы.
2: Депутаты Госдумы планируют добиться введения обязанности сотрудников госавтоинспекции проверять автомобили со знаком «инвалид» на наличие в специальном реестре. Об этом ТАСС заявил председатель Думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он отметил, что специальный знак можно купить и использовать нелегально, например, чтобы занимать парковочное место для инвалидов. Сейчас инспекторы госавтоинспекции не обязаны проверять машину в реестре инвалидов. Нилов подчеркнул, что потребности в проверках авто со спецзнаками заявили сами инвалиды, поскольку часто отведенные для них места на стоянках заняты незаконно.
3: Про язык.
2: Русский язык занял 4 место в рейтинге конкурентоспособности мировых языков по результатам исследований экспертов Института Пушкина. Об этом РИА Новости рассказал директор института Никита Гусев. Исследование проводилось на основании анализа конкурентоспособности 12 мировых языков. По 5 параметрам русский уступил английскому, испанскому и французскому, которые делят вторую позицию, а также китайскому языку.
3: Про столицу.
2: Солнечная и теплая погода, миллион на миллион, ожидается в Москве в выходные. Воздух прогреется до 27 градусов. Об этом РИА Новости рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Он добавил, что будет солнечно и сухо. Официальный курс доллара 74 рубля 30 копеек, курс евро 86 рублей 27 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Привет всем, кто прямо сейчас пробивается сквозь пробки на работу или уже паркуется у офиса. Самое время сделать музыку погромче на самом деле и выдохнуть. Впереди у нас, дамы и господа, финал финалов. Я про драйв-чат. Сегодня мы вместе с вами обсуждаем тему, а кто должен платить все-таки на первом свидании, раздельный счет или все-таки мужчина. Давайте, пишите, добьем эту тему аргументами. 915-459-2020. До этого мы ожидаем приход Андрея, рассказываем. Да. Который расскажет нам про гаджеты против аллергии. Непосредственно многие этим страдают. Даже вот сейчас, даже, мне кажется, у тех, кто не аллергик, все равно чихает все-таки.
1: Да, кстати, сегодня много. По прогнозу и в целом последние несколько дней уже высокий уровень вот этой вот пыльцы. Правильно?
0: Да. Да,
1: в воздухе, то, что аллергеном является.
0: Попробуем разобраться. Может быть, действительно, есть какие-то рабочие схемы и гаджеты, которые нам в этом деле помогут. Ну и, конечно, у нас состоится финал финалов.
1: Финал игры «Утренний экспресс», так что не пропустите.
2: Драйв-шоу. Поехали.

0: Итак, дамы и господа, ну что, давайте. Зиверт спела нам, что ей все по барабану, да, а вот нам точно нет. Не все равно на ваше здоровье. Прямо сейчас на связи с нами, вот прямо на расстоянии вытянутой руки, в студии уже присутствует Андрей Рассказов, который нам как раз и поможет избавиться, возможно, да, поможет те гаджеты от аллергии.
1: Ну и гаджеты. Гаджеты. Поехали!
0: Андрей, привет.
2: Привет.
0: Доброе утро. Ты полиный пух, пыльца, непосредственно вот дышать тяжело, глаза слезятся, нос чешется, чихает.
2: Сонливость.
0: Да, спасай. Какие есть крутые гаджеты, которые реально могут помочь выжить аллергикам в городе и в машине?
3: Хорошо, поехали. Я собрал гаджеты, которые можно взять с собой. Mm-hmm. Мы не берем дом, там есть вот эти очистители, мойки воздуха и прочее.
0: Да, мы хотим
3: понятно?
0: Гулять.
3: Да, да, мы гуляем. Значит, первое, самый футуристичный гаджет, который есть, который сделает из вас просто штурмовика из «Звездных войн», называется LG Puri Care. Это умная маска от LG, которая буквально нацепляется, это такая пластмассовая, не знаю, как это назвать. В общем, маска на половину буквально лица, и внутри она умная, она с вентиляторами, она очищает, разумеется, воздух, она забирает вообще все, что можно, отсекает там 99,9% всего, что может попасть. И при этом, ну, как бы вы не потеете, потому что все эти вентиляторы, они так или иначе, ну, там...
0: Работают.
3: Да-да-да, вентилируют. Угу. Вот. При этом в этой маске есть... динамик и микрофон, чтобы вы в этой маске могли говорить.
0: А, и нас слышно.
3: А люди вас слышали, да-да-да. И при этом, ну, в общем...
0: А по поводу фильтров, ну,
3: да,
0: все они... это в свободной продаже, а то вроде бы, ну, по ощущениям, не дешевая штучка.
3: Не дешевая, и фильтры тоже не дешевые. Их надо будет покупать, менять. Они все, это все существует, это все продается. Но, конечно, маска, да, как ты сказал, не дешевая. 18 тысяч рублей старт цены этой маски. Ну, там, знаете, как найдете и где.
2: Я нашел уже за 13, но с рук. С чужого лица.
0: Слушайте, самое главное, что она же не одноразовая, правильно? То есть,
3: конечно.
0: Если ты страдаешь аллергией, то это надолго поможет.
3: Да, и ты просто меняешь вот эти вот
0: фильтры.
3: Фильтры, да, картриджи.
0: Классно, классно.
3: Дальше. Здесь самый непроверенный гаджет, но тем не менее я расскажу. Мало ли кто-то пользуется. Называется Air Tamer или Tamer. Это кулон с ионизатор на шею. В общем, что это такое? Этот кулон вешается на шею и выпускает заряженные ионы в воздух. Вокруг вас где-то на полметра становится вот такой вот воздух.
2: Облачко.
3: Разряженный, да. И по идее вот это вот облачко не должно подпускать к вам пыль, аллергены и вот это вот все. Они как бы...
2: Ну, есть отзывы у него?
3: Говорят, в общем... Есть отзывы,
2: так.
3: Они смешанные, люди кому-то помогают, кому-то нет, но научно доказанного факта, что это реально помогает, просто
2: нет.
3: Не существует, да, просто вот есть такая штуковина, имейте в виду.
0: Там фильтры нужны?
3: Нет, там просто, ну...
2: Самовнушение нужно.
3: Самовнушение нужно, да, и заряжать эту штуковину нужно, вот, стоит она 18 тысяч рублей, есть российский аналог, который стоит типа 2 тысячи рублей, вот, но имейте в виду.
2: Но в него ты веришь меньше, поэтому работает хуже.
0: Почему вы так решили?
3: Ну,
2: за 2 тысячи, ты же понимаешь, что как бы, чем больше ты вложил, тем больше ты в это веришь.
0: Ну, тут я согласен, конечно, да, это как блюдо, да?
3: Да, конечно.
0: Это же просто хлеб, извините меня, это глутон.
3: Следующий гаджет, самый простой и самый дешевый здесь, это фильтр Добронос.
0: Вот это нам уже нравится.
3: Супер нос еще тоже такие есть.
0: Фильтр Добронос.
3: Они называют это невидимый респиратор, но на самом деле это маленькая такая коробочка с вот как амбушюры на наушнике есть, такая же штука, только в ноздри себе вставляете еще. И там, как бы, ну, собственно, есть микро такие фильтрики.
0: Сильно меняется визуальное лицо твое?
3: Оно не меняется вообще. В этом, как бы, его и прикол, что эта штука невидимая.
2: А ее нельзя случайно вдохнуть? Ну, это ж страшно, нет, ну, правда.
3: Слушай, вряд ли. Но я думаю, что можно выдохнуть случайно, тебя просто вывалится.
2: Это не страшно, поднял и дальше пошел.
3: Да, ну, вдохнуть, ну, нет, наверное, нет. Стоит эта штука всего, там, 1300-1400 рублей. Ну, короче, где найдете и как найдете. Вот. Но имейте в виду, что есть и такая штука. Дальше. Японские очки против пыльцы. Называются они Jeans Protect Moist. В общем, обычные очки, но не пропускают пыльцу.
0: Просто очки, которые не пропускают.
3: Ну, они защищены по бокам.
2: Плавательные очки надень, и тот же самый эффект.
3: Можно и так, да, но эти стоят там 2600 рублей, тем хоть немножко, но стильные. Вот. Есть разные гаджеты. Последний — это Respiray Wear A. Это такой огромный фильтр, вот как машинный, только он просто пускает очищенный воздух к вам в лицо. Вот и все. Вот такая штуковина последняя.
2: Угу. И стоит?
3: Последний стоит 8-9 тысяч рублей примерно.
0: Но мне из всего понравился, конечно, Добронос.
3: Добронос хороший.
2: Да. Это золотая коллекция рассказов. Добронос и купол отчуждения.
0: Это против комаров, ребята, мы обсуждали. Переслушайте в подкастах. Надеюсь, что-то из этого вам понравится. И если вы используете, напишите нам отзывы. Но в любом случае мы постарались вас избавить от аллергии благодаря Андрею рассказу. Спасибо большое.
3: Спасибо, пока.
2: Пока.
1: Поехали.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Порой для полного счастья нам не хватает.
1: Я мечтаю о новом автомобиле.
2: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
3: А я огромный бассейн на даче.
4: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
5: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
0: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру. Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио. Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Суперигра! Много денег! Счастливый сезон!
5: Мечты сбываются на Авторадио.
6: Ну и плюс. Авторадио.
7: Реклама. Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastide Super Flex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
8: Все для путешествий. Автомобильные багажники и боксы Бозал. Крепление для велосипедов, лыж и сноубордов Атлант. Фаркопы. Автостудия Альфа. Все-все-все для вашего автомобиля. И даже немного больше. Тепличный микрорайон 1А. Телефон 70 10 76.
9: В медицинском центре «Магнит Плюс» установлен единственный в Вологде и Вологодской области уникальный томограф «Сименс Аванта». Высокое качество снимков. Ведущие специалисты в области рентгенологии. Точное описание исследований. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212 444.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Поехали! Драйв-шоу на Авторадио.

0: на Авторадио. Партнер проекта АО ФПК. Путешествуйте на комфортабельных туристских поездах федеральной пассажирской компании. Откройте для себя уникальные маршруты по живописным уголкам нашей страны.
1: Ну что ж, друзья, всем привет. Это драйв-шоу «Поехали». В эфире Авторадио. Господин Иван Броневой.
2: И Денис Курочкин.
1: Серьезная у нас сейчас предстоит задача, ведь эта игра «Утренний экспресс» — финал. Две недели вместе с федеральной пассажирской компанией. И с вами наш «Утренний экспресс» отправлялся в разные города и невероятные места нашей страны. Мы побывали на Байкале, в Карелии, в Нижнем Новгороде, Астрахани, Сочи, Ярославле, Санкт-Петербурге, Великом Устюге и Казани.
2: И вот сейчас у нас есть 9 финалистов, победителей игр в нашем эфире. Сегодня все они будут бороться за главный приз – возможность отправиться в поездку на одном из легендарных туристических поездов федеральной пассажирской компании. Если можно, вот прям под аплодисмент озвучь имена этих легенд.
1: Пожалуйста, аплодисменты занесите в студию. Это Алексей из Липецка, Наталья и Жанна из Воронежа, Юлия из Волгограда, Дмитрий из Новомосковска, это Тульская область, Тамара из Тамбова, Александр из города Россош, кстати, снова Воронежская область, Светлана из Краснодара и Светлана из Тихвина, это Ленинград. Градская область. Все финалисты сейчас у своих телефонов, и все слушатели из их городов точно болеют за своего землячка. Итак, номер мы сейчас объявим, разумеется, но прежде давайте мы расскажем правила, что мы сейчас вообще будем делать.
2: Ну, как-то все происходить будет. Механика. В финале наш утренний экспресс снова отправится в одном из важных направлений, в один из городов нашей необъятной страны. Мы в эфире дадим подсказку, и победит тот финалист, кто первым дозвонится и даст правильный ответ. Если ошибаетесь, мы принимаем звонок от следующего финалиста. Кстати, пробовать снова позвонить, если вы дозвонились и ответили неправильно, можно, никаких ограничений тут нет. Опередите конкурентов, дайте правильный ответ, чтобы стать абсолютным победителем проекта «Утренний экспресс».
1: Итак, номер, давайте напомню, 258-3320, код Москвы 495. Это для вас, финалисты, понимаю, что вы сейчас нервничаете, наверное, пульс зашкаливает, но пришло время выбрать и определить, кто из вас действительно достоин победы. Итак, начинаем. Подсказка

0: А у нас есть уже дозвонившийся. Как вас зовут?
1: Здравствуйте, меня зовут Жанна.
0: Жанна, здравствуйте, прекрасный город Воронеж, я так понимаю.
1: Здравствуйте.
0: И да, ну давайте тогда определимся, что это за город. Надо сразу отвечать, Жанна. Три,
1: я думаю,
2: два.
0: Шапка
1: Мономаха. Наверное, Казань.
0: Наверное, Казань. Мимо, Жанна.
2: Увы.
0: Ну, ты можешь далее послушать еще, конечно, варианты, если кто-нибудь не назовет, и перезвонить нам.
2: Есть у нас.
0: Итак, давайте дальше общаться. Кто еще у нас на связи? Здравствуйте, как зовут? Алло, алло.
3: Тамара.
0: Тамара из Тамбова.
3: Это Москва.
0: Это Москва. Почему ты так решила, Тамара?
3: Потому что Третий Рим.
0: Угу. Так, а где ты сейчас находишься? У тебя прям, я слышу, как дыхание прям такое волнительное.
2: Сбивается.
0: Ага.
3: Дома.
0: Одна там находишься? Или в компании, может быть, у тебя там семья рядом?
3: Одна, пока сейчас одна, нет.
0: Ты
3: нет,
0: стоишь?
3: Нету.
0: Стоишь?
3: Стою.
0: Лучше присядь. Хорошо? Села?
3: Да, села.
0: Села? Молодец.
3: Да.
0: Потому что это абсолютно верный ответ!
2: Да!
0: Столица нашей страны – Москва! Именно отсюда начинаются многие туристические маршруты федеральной пассажирской компании. Понесите фанфары для Тамары! Тамара, если сейчас ты смотришь, помимо еще того, что наслушаешь трансляцию, ты не увидишь, какой у меня в руках сертификат. И заслуженно становишься победителем проекта «Утренний экспресс» и выигрываешь главный приз – 120 тысяч баллов клуба путешественников РЖД «Бонус», который сможешь потратить на поездку в одном из туристических поездов федеральной пассажирской компании. Вот это да! Вот это, конечно, чудеса! Мы тебя поздравляем. Что, расскажи нам свои эмоции. Ты же вроде присела уже.
3: Спасибо большое. Я вижу сертификат. Он просто великолепен.
2: А какое великолепное путешествие благодаря этому сертификату тебя ожидает? Куда бы ты хотел отправиться? Ну, вот так вот, если пофантазировать.
0: Так
3: наверное,
0: много.
3: Алтай.
0: Ну, слушай, там много направлений. Тебе, конечно, предстоит нелегкий выбор, куда же потратить эти потрясающие 120 тысяч баллов. Но мы тебя поздравляем, Тамарочка. Я думаю, что сейчас за тебя как раз весь Тамбов болел. И всему Тамбову большой привет. Всем тем, друзья, кто сейчас не смог догадаться раньше, ну или дозвониться по каким-то причинам, не расстраивайтесь. Мы всегда изо всех болеем. И я уверен, что еще поймаете удачу за хвост, и она вам обязательно улыбнется. Утренний экспресс, наш прекрасный проект, на этом завершен. Спасибо, что были с нами. Желаем вам всем больше путешествовать, особенно под стук колес.
4: Утренний экспресс на Авторадио. Реклама спонсора.
5: Чудесных мест в России много. Их каждый должен посетить. Поможет в этом нам дорога. Наш самый верный проводник.
6: Комфортабельные туристские поезда по живописным уголкам России. Жемчужина Кавказа. Байкальский экспресс по Золотому кольцу в Карелию. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД».
5: Федеральная пассажирская компания.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи Московского цепевязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
3: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: В ленте играйте в приложении в Лента Манию и получайте карты-сюрпризы на кассе. Забирайте моментальные призы и участвуйте в розыгрышах ценных призов. Главный приз – 100 тысяч баллов.
3: Общий срок акции с 1 июня по 19 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com. 6+.
5: Вы хотите отдохнуть? Вы очень хотите отдохнуть?
6: Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с WB Travel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты. Настройте отдых под себя. WB Travel. Период с 25.05 по 25.06.2026 года. ОРВБ.
7: Альфа-Банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-Банк».
8: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
9: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
10: Чувствуешь неловкость и неуверенность? Забудь! Карамель антиполицай устраняет неприятные запахи изо рта, быстро действует и дарит уверенность в любой ситуации.
11: Маленькая карамель – большой шаг смелости. Будь уверен в себе. Антиполицай. Общение без смущения.
10: Спрашивайте в магазинах вашего города.
12: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирай проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
13: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
15: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену. Всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на секретмюзикл.ру. 12+.
16: Авторадио.

0: Поехали!
1: Итак, ребята, давайте подводить итоги уже, да? Я думаю, что все готовы. Итоги нашего драйв-чата. Внимание, напомню вопрос. Как вы относитесь к раздельному счету на первой встрече? Вот нас очень интересует ваше мнение. Это нормальная современная практика и признак равноправия? Или мужчина все-таки обязан брать расходы все на себя? Поделитесь своей точкой зрения, пока еще есть, собственно, пару минут. Самые интересные ответы прямо сейчас обсудим и выберем того, кто у нас получит подарок.
0: Драйв-чат. Поехали!
1: Итак, ну, мнение, конечно, здесь достаточно большое количество. Мы прям открыли ящик Пандоры. Тут прям не остановить.
2: Это правда.
1: Поэтому поехали. Ну что, познакомились с девушкой, сходили на свидание. Да, ну, я готов был оплатить, пишет Валера. Готов. Mm-hmm. Но у меня в этот момент просто не сработал интернет. У меня все деньги были в приложении.
2: Так.
1: Карточку с собой не взял. Ну, как бы, и что делать в этот момент?
2: Неловкая ситуация, да. Потом перевести эти деньги
1: девушка
2: просто на карту.
1: Девушка оплатила.
2: Так.
1: Очень долго переживал по этому поводу, чтобы не подумала, что я, ну, какой-то вот такой, даже проходимец, именно так написано. После я пригласил и дважды.
2: Угу.
1: X2, так скажем, в ресторан подороже.
2: Компенсировал.
1: Ну, как бы, да. Девушка отнеслась с пониманием. Ну, благо он и показал мобильное приложение, что перестал работать банк.
2: Адекватно.
1: Банковское приложение.
2: Абсолютно. Полина нам писала еще в прошлом части, насколько я помню, говорила, что вот она решила проблему с этим вопросом, просто выйдя замуж. И мы спросили, Полин, ну и в итоге, вы сами платите или нет? Полин говорит, плачу я, но его картой.
1: Ну, да.
2: Молодец.
1: Мне кажется, вот у нас есть мужчина на миллион, человек, который действительно, мне кажется, может свидание украсить.
2: Ну-ка.
1: Почему? Он говорит, сам вкусно готовлю.
2: А-а-а.
1: Да, я не плачу. Почему? Потому что сам вкусно готовлю лучше, чем в ресторанах. Делаю так, что пальчики оближешь. А еще к тому же, что Игорь у нас и массажист. Он еще и в финале, походу, добивает шейный отдел. Понимаешь?
2: То есть поел, потом массаж.
1: Да. И причем он правда это говорит, знаешь, как бы без каких-то подопрек. А поем ко мне, я тебе помассирую.
2: Помну тебе
1: помну
2: спинку.
1: Немного, да? Классно.
2: Просто гений. Ну, правда.
1: Он же профессиональный массажист.
2: Аплодисменты, да. Причем, ну, это, знаешь, не какие-то вот эти вот намеки тонкие неприятные.
1: А реально?
2: Вот сертификат.
1: Вот я похрущу сейчас.
2: Вот мой прайс, а тебе бесплатно.
1: Действительно. Ладно. Так, еще есть от Дениса. Ребят, когда я учился в университете Санкт-Петербурга, и тогда ходил в кафе за счет девушек.
2: Опа.
1: Чисто в силу отсутствия возможности заплатить. И девушки были не против. Я потом, конечно, отрабатывал потраченные на меня деньги. Точку поставил я дальше.
2: Я очень хотел, чтобы ты остановился на этом моменте, потому что там дальше продолжение есть.
1: Но он отрабатывал, мы же не знаем как. Может быть, за них, понимаешь ли, писал.
2: Да, диссертация.
1: Нет, диссертация это уже после.
2: А, выше, да. Ну, дипломные работы.
1: Это тоже курсовые.
2: Курсовые,
1: да. Несколько имен, которым он благодарен. Дальше Денис перечисляет. Говорит, если у вас есть желание, пишите. Ладно, надо подводить итог, вручать уже кому-то билеты. Я думаю, что у нас на самом деле тут невозможно выбрать, потому что и правая, и левая, так скажем, сторона, и все правы.
2: Я бы просто отдал вот этому парню, который и готовит, и плечи мне, вот просто за то, что красавчик.
1: За то, что у него комбо, да, сложилось?
2: Да, ну хорош же, ну
1: давайте,
2: правда.
1: Давайте, Игорь, мы тебя поздравляем, правда. Эти билеты на концерт группировки «Ленинград», который состоится 26 июня на Лукойл-арене, твои, мы тебя поздравляем. Так, ну а свидания, хочется вам пожелать, чтобы, во-первых, они были, ребята, и были они яркие, впечатления, чтобы тоже оставляли в голове, причем приятные, а не негативные.
2: По любви, а не по расчету.
1: Да, чтобы и девушки шли туда сознательно, и парни шли тоже с пониманием того, что все-таки вы идете с девушкой, да? Вот, всем классных свиданий, ну и, естественно, под музыку Авторадио. Поехали.
0: Драйв-шоу. Поехали. Каждое

0: Авторадио представляет.
1: Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель?
0: Вы мечтаете о развитии и продвижении?
1: Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле
0: на сайте Авторадио.ру
1: и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру
0: при поддержке агентства стратегических инициатив.
2: 16+.
3: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
2: Погода.
4: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха днем и вечером до плюс 19 градусов. Ночью опустится до плюс 9. Ветер северный до 2 метров в секунду.
2: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.

0: Поехали! Курочкин, Курочкин и Броневой. Это на Авторадио.
1: Вот и пришло время, друзья, прощаться. Традиционно мы не любим эту минуту, конечно. Всегда пытаемся ее как-то отодвинуть в стороночку, оставить на финал.
2: Но потом подходят наши коллеги, которые работают после нас, и обратно ее пододвигают.
1: Да, но финал неминуем. Но сегодня мы с вами многое что успели, правда. Во-первых, отлично встретить этот день. И уже далее, я уверен, он пролетит быстро, незаметно. И главное, под музыку Авторадио. Но сегодня, опять же, вы можете переслушать в наших подкастах как минимум то, что всем пригодится. Это гаджеты против аллергии, которые действительно, как... Ну, мы уже почитали отзывы, послушали мнение эксперта, действительно работают. А вот что там и кому как подойдет, переслушайте, обязательно выберите. Помимо этого, у нас сегодня было столько много подарков. Да?
2: Мне кажется, мы засыпали их.
1: Невероятное количество. И что будет еще впереди? Ой, вы услышите только, когда нас включите. А это обязательно случится, но уже не сегодня. Но в любом случае, каждый день мы вас ожидаем здесь ровно в 7 утра в эфире Авторадио. Иван Броневой.
2: Денис Курочкин.
1: Пока, ребят, всем хорошего и солнечного.
2: Счастливо.
0: Драйв-шоу. Поехали. Поехали. Каждое утро. На Авторадио. Реклама.
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. А

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Внимание! В автосервисах «Фитсервис» диагностика ходовой бесплатная. Повторяю, бесплатная. И дарит скидку 15% на ремонт. Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
2: Развивайте идею. Масштабируйте бизнес. Форум «Сильные идеи для нового времени» и конкурс растущих российских брендов «Знай наших» ждут именно вас. Активных, инициативных. Тех, кто создает будущее страны. Сегодня это шанс заявить о себе, найти партнеров и получить экспертную поддержку. Успейте подать заявку на idea.roscongress.rf. Организаторы ОСИ и фонд Росконгресс. При поддержке ВЭБа и правительства Нижегородской области. 16+.
3: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 10 утра.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В России планируют ужесточить правила продажи лекарств. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
1: Закон автоматического назначения штрафов может быть распространен на лекарственные препараты. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на письмо с предложением замруководителя Росздравнадзора Дмитрия Пархоменко. Инициатива направлена в Центр развития перспективных технологий, который выступает оператором системы «Честный знак». Механизм должен быть разработан по аналогии с дорожными камерами. Кассовые системы передают информацию о продажах, а при выявлении нарушения будет сформировано постановление, которое направят в личный кабинет компании на портале госуслуги. Ранее глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила, что все российские пациенты обеспечены необходимыми лекарственными препаратами, а количество обращений граждан по вопросам нехватки медикаментов продолжает снижаться.
0: Про предупреждение.
1: Россиянам необходимо проявлять осторожность во время отдыха на природе и работы на дачных участках в связи с началом сезона активности змей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на страховщиков. Сейчас в ряде регионов специалисты отмечают повышенную активность пресмыкающихся. Страховые случаи, связанные с укусами змей, уже зарегистрированы в Татарстане, Чувашии, Костромской и Нижегородской областях. Эксперты советуют после укуса змей как можно быстрее обратиться за медицинской помощью. Важно сохранять спокойствие, ограничить движение, держать место укуса ниже уровня сердца, снять кольца, браслеты и другие предметы, которые могут сдавливать ткани при развитии отека. Нельзя прижигать рану, накладывать жгут, делать разрезы в месте укуса или пытаться отсосать яд, поскольку такие действия могут усугубить состояние пострадавшего.
0: Про Авторадио.
1: На Авторадио состоялся второй суперфинал игры «Много денег. Счастливый сезон». Наша радиостанция исполнила мечту еще одного слушателя. Победителем стал Евгений Крицкий из Санкт-Петербурга. Звонок из студии застал его по пути с работы домой. Евгений признался, что сердцем чувствовал победу и внутренне ждал этого звонка.
2: Никто не верил, все смеялись, как-то скептически относились к этому всему, что это типа развод. Но я сказал, что как бы за 100 рублей можно и поверить в чудо. Ну, игра, азарт, интересно было, фортанет, не фортанет. Ну, так немножко визуализацией занимался, как это все пишут психологи, что надо представлять, как будет звонок, как будто ты уже это выиграл. Ну, и есть талисманчик небольшой.
1: В нашей игре Евгений уже 3 года, а его мечта – 1 000 000 рублей. Решающим моментом стала песня Филатов энд Кэрос «Возьми мое сердце». И вот что нашему победителю пожелали музыканты.
3: Мы пожелали Евгению, чтобы он, не придумав еще, на что он загадал этот 1 000 000 рублей, чтобы он его не потратил как-то очень продуманно, там, куплю себе 3 микроволновки и пылесос какой-нибудь навороченный японский, а потратить реально на себя, на впечатление. Взять какого-нибудь своего дорогого человека и съездить в Японию, например, посмотреть, как сакура цветет. Или там позволить себе первый раз в жизни Мальдивы. Или сгонять на Байкал, покататься на какой-нибудь лодочке классной, сходить на экскурсию. В принципе, это достаточная сумма для того, чтобы прям по полной программе кайфануть.
1: Мы поздравляем Евгения с исполнением мечты. А для всех слушателей Авторадио у нас отличная новость. Игра продолжается. Впереди еще почти 3 миллиона рублей и 3 мечты. Официальный курс доллара 74 рубля 30 копеек. Курс евро 86 рублей 27 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио.

Но я не могу не присоединиться и от себя тоже. Поздравляю нашего победителя Евгения Крицкого из Санкт-Петербурга. Вчера мы устроили всей стране настоящий праздник. И чудо случилось в прямом эфире Авторадио. Спасибо всем нашим артистам и группе «Лицей», и Татьяне Куртуковой, и группе «Добро», и, конечно же, группе «Филатов энд Кэрос». Устроили нам настоящий живой концерт и исполнили мечту нашего слушателя. Меня зовут Олеся Соболева. Мы готовы и дальше делать это волшебство в эфире. Прибавляйте громкость.

0: представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Иванушки, Ева Польна, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
1: Реклама. Стоматология Dent Service окажет вам высокопрофессиональную помощь импортными материалами на современном оборудовании. Лечение, удаление, протезирование и имплантация зубов по доступным ценам с гарантией качества. Стоматология Dent Service. Ждем вас по адресу Конева 18А. Телефон 73 73 33. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста. ООО «Вектор» ИНН 352 526 38 30.
2: Техцентр МКР. Полный цикл обслуживания вашего автомобиля. Кузовной ремонт и покраска, техническое обслуживание, ремонт подвески и тормозов. Также подберем запчасти. Вологда, окружное шоссе 69. Телефон 700-704. Техцентр МКР. Доверьтесь профессионалам.
3: ИП «Широков ДА», ИНН 352-512-969-546.
4: Красивый газон без лишних хлопот – это просто. В магазине «Бобер» газонокосилки и триммеры для любых задач. Легко косить, удобно использовать. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас в Вологде, Ярославская, 11А.
5: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
6: Звук вашего уюта звучит так? Пора это исправлять. В торговом центре «Аксон» тысячи идей товаров для вашего дома. Керамогранит, двери, обои, мебель, сантехника. Все по выгодным ценам. Создайте уют с торговым центром «Аксон».

Мой хит! Игра. Прямо сейчас дозвонись и выиграй 2 билета на большую дискотеку Авторадио. Номер прямого эфира 258-3300. Код 4.

0: Один месяц остается до нашей с вами встречи, до наших с вами танцев на большой дискотеке Авторадио. 4 июля встречаемся на стадионе ВТБ-арена, и главные звезды поют свои главные хиты. У каждого из вас есть уникальная возможность выиграть 2 билета на это фантастическое событие и оказаться в числе 30 тысяч зрителей, да на главном танцполе этого лета. Самое главное — первым дозвониться по телефону прямого эфира 8-495-258-3320, сразиться с нашей большой звездой, ну как сразиться, и забрать 2 билета на большую дискотеку Авторадио. Давайте знакомиться с нашим игроком. Алло, здравствуйте, вы в эфире. Алло. А, вот что-то струсил наш игрок. Ну, давайте мы еще один звонок возьмем. Алло, здравствуйте, вы в эфире Авторадио. Алло.
1: Алло.
0: Давайте знакомиться, как зовут вас?
1: Евгений.
0: Евгений, ничего не бойтесь, улыбайтесь, вы уже молодец. Вы первый дозвонились, вы в эфире главного автомобильного радио страны и, возможно, окажетесь на большой дискотеке Авторадио. Готовы сразиться?
1: Да, готов.
0: Тогда правила рассказываю, напоминаю всем нашим слушателям. Я вам сейчас поставлю нарезку из 3 больших хитов одного из участников большой дискотеки Авторадио. Вам нужно выбрать один, тот самый, который прозвучит на сцене стадиона ВТБ-арена 4 июля. Итак, встречайте, наша большая звезда, группа «Дискотека Авария». Точно будет выступать на большой дискотеке Авторадио. А вот какой хит мы услышим, вам нужно будет и выбрать. Прямо сейчас поставлю нарезку из больших хитов, из 3. И вам нужно один выбрать. Готовы?
1: Готов.
0: Тогда слушаем Авторадио. Все внимание на дискотеку «Авария».
2: Большой хит. Игра. Выбирай. Один.

0: Итак, какой же ваш вариант, что подсказывает вам ваша интуиция?
1: Я думаю, это вариант номер 3, если хочешь остаться.
0: Будет звучать на большой дискотеке Авторадио в исполнении группы «Дискотека Авария».
1: Я думаю, да.
0: А давайте проверять, даже не буду вас сбивать с толку. Большой хит, если хочешь остаться. Ну, какой красавчик, молодец. Конечно же, вот этот большой хит и будет звучать на большой дискотеке Авторадио. На стадионе ВТБ-арена я вас поздравляю. 2 билета ваши. Так что, получается, до встречи на главном танцполе этого лета, 4 июля.
1: Спасибо большое.
0: Ой, я что-то вас совсем увела. Громче, на всю страну, радуйтесь.
1: Ура!
0: Вот он наш победитель, счастливчик, молодец. Теперь осталось вспомнить свои коронные движения, позвать кого-нибудь с собой, потому что 2 билета ваши. Ну а всем остальным желаю удачи. Условный сигнал игры «Большой хит» на Авторадио может прозвучать в любой момент, если вдруг у вас не получилось дозвониться. Билеты на фестиваль для вас и ваших любимых, конечно же, есть на сайте Авторадио.ру. Категория 12+. Приобретайте, выбирайте, и мы обязательно встретимся 4 июля на стадионе ВТБ-арена, где главные звезды страны Анна Асти, Егор Грид, Мари Краймбрери, Стас Михайлов, «Дискотека Авария» и многие другие исполнят для вас свои главные хиты. До встречи на большой дискотеке Авторадио. Большой хит. Игра.

Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. Минфин возвращается к бюджетной политике, которая должна сделать курс рубля более предсказуемым. Об этом Антон Силуанов заявил в рамках Петербургского международного экономического форума. Министр пояснил, что ранее бюджетные правила были ослаблены, потому что стране нужны были дополнительные ресурсы. Это стало одним из факторов укрепления рубля, а участие бюджета на валютном рынке снизилось. Теперь, по словам Силуанова, нужно постепенно возвращаться к прежней политике. Мошенники начали создавать фальшивые сервисы и чат-боты в Telegram. Как пишут «Известия», такие боты могут выдавать себя за помощников для работы с сообщениями и похищать данные пользователей. Активность злоумышленников выросла после появления функции автоматизации переписки. По данным издания, преступников интересуют не только аккаунты в мессенджере. Они также пытаются получить пароли от других сервисов, данные криптокошельков и доступ к перепискам. Родителям несовершеннолетних детей могут дать возможность переходить на гибкий график работы. С такой инициативой выступил секретарь общественной палаты Владислав Гриб, передает РИА Новости. По его мнению, такая мера особенно важна летом, когда у школьников каникулы, и в первую очередь это касается многодетных семей. Гриб отметил, что дети иногда остаются без присмотра, пока родители находятся на работе. Он считает, что право на гибкий график нужно закрепить законодательно. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

0: только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 500.

0: 71-00-01.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Еламед.
2: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Соверши покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союзмультфильм».

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
3: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
4: Категория 16+.
5: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
6: «Мамма мима» или «Мюзикл пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады. В уморительном шоу «Мамма мима» или «Мюзикл пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamima.ru. 12+.
2: Авторадио.

Давайте-ка мы добавим к этому списку еще и туда, где танцевали. Совсем скоро у нас большая дискотека Авторадио. Всех приглашаем. Приезжайте в Москву в самый разгар лета. 4 июля мы встречаемся на стадионе ВТБ-арена. И ни в чем себе не отказывая, танцуем так, как будто бы нас все видят. А там нас будет много, 30 тысяч зрителей, главные звезды споют свои главные хиты. На сцене Владимир Пресняков, Анна Асти, Егор Крид, Мари Краймбрери, Стас Михайлов, группа Ума Турман, Ёлка, Агата Кристи, Юлианна Караулова, Галибри и Мавик и многие-многие другие. Не пропустите это событие, ну это совсем непозволительно. Потом будете думать, горевать, чего же это я такой просидел все это дело. Нет, лучше идите на сайт Авторадио.ру, там у нас и подробности, и билеты, категория 12+. Занимайте лучшее место и до встречи на большой дискотеке Авторадио. На стадионе ВТБ-арена, на главном танцполе этого лета. Как же здорово будет, что мы с вами встретимся. Жду не дождусь, меньше месяца остается. Зовут меня Олеся Соболева, всем желаю отличной пятницы.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
2: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха днем и вечером до плюс 19 градусов. Ночью опустится до плюс 9. Ветер северный до 2 метров в секунду.
1: Радиоканал «Авторадио».
3: Без возрастных ограничений.
1: Реклама.
4: Ребята, привет! Это я, Катя. Мама заказала мне день рождения шоу «Вилли». Классные артисты, сказочные приключения и шоу. Много развлечений и игрушек. Мама говорит, что шоу «Вилли» организовать день рождения легко. Можно сделать красивые селфи. И не надо прибираться дома после праздника. Закажите день рождения. Здесь круто!
5: ИП Проничева ЕН. Оверный П. 314-352-502-20-00-70.
6: В честь открытия нового автосалона официальный дилер «Автоэкспресс» объявляет грандиозную распродажу автомобилей «Черри» и «Теннет». Продаем весь модельный ряд по себестоимости. Узнайте свою выгоду по адресу: Вологда, железнодорожная, 50В, корпус 1. Телефон 71 50 50.
5: Акция действует до конца мая.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 11:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Минпромторг спрогнозировал рост российского авторынка. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Замминистра промышленности и торговли Альберт Каримов на сессии по автопрому на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что Россия через несколько лет может выйти на рынок продажи новых автомобилей в объеме 2,5 миллионов машин в год. Объем российской техники должен достичь 80%. По данным Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса, по итогам 2025 года на российском рынке было продано 1 миллион 350 тысяч новых легковых и легких коммерческих автомобилей. С учетом альтернативных каналов поставок этот показатель составил 1,36 миллиона машин, что на 17% меньше, чем годом ранее. И в продолжение автомобильной темы. Средняя цена новой китайской машины на российском рынке в мае составила 4 миллиона 100 тысяч рублей. Об этом сообщает Автору. Средняя стоимость увеличилась на 0,4% за месяц и почти на 12,5% по сравнению с маем прошлого года. Рост средней цены в годовом выражении аналитики связывают с изменением структуры предложения. Из ассортимента постепенно выбывают наиболее доступные модели, а их место занимают более дорогие.
0: Про форумы.
2: Сегодня в Петербурге основной день работы Международного экономического форума. Пленарное заседание с участием Владимира Путина начнется в 15 часов. Об этом свидетельствует программа ПМЭФ. Помимо российского лидера в заседании, как ожидается, примут участие президент Узбекистана, лидер Танзании, заместитель председателя КНР. Ну а что еще можно сегодня посмотреть в экспоцентре, мы узнали у нашего коллеги Антона Кабанова.
3: Сегодняшний день у нас начинается со стенда «Душа России». Просто загляните, это квинтэссенция современной культуры, созданная в синергии буквально с народными промыслами, чего стоит одна только киберматрешка. В целом, у нас на сегодня глобальные планы. Во-первых, пленарная сессия с участием президента России Владимира Путина нас сегодня с вами ожидает в середине дня. Ну а также мы еще не успели обойти все стенды. Все стенды на ПМФ 2026. Поэтому сегодня это наши задачи под номером 1.
2: О самых интересных и значимых моментах мы рассказываем в эфире и показываем в наших соцсетях. Но я напомню, что Петербургский международный экономический форум проходит в северной столице с 3 по 6 июня. Генеральным информационным партнером форума выступает «Газпром Медиахолдинг».
0: Про искусственный интеллект.
2: Россия может стать первой страной, которая сделает ИИ-ассистента на базе госуслуг для оказания онлайн-услуг населению. Уже разрабатывается прототип, заявил глава Минцифры Максуд Шадаев. Новинка законодательно должна получить право взаимодействия со всеми цифровыми экосистемами.
0: Про столицу.
2: Холодный фронт с дождями накроет столичный регион 9 июня. Об этом заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, холодный фронт идет с запада. При этом температура понизится не сильно, до 22-24 градусов. Произойдет смена воздушных потоков, ветер будет северо-западный. Официальный курс доллара 74 рубля 30 копеек. Курс евро 86 рублей 27 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

Взрослые дети все мечтают и все хотят, чтобы желания исполнялись. Так давайте-ка поучаствуем в этом волшебстве и прямо сейчас зайдем на сайт Авторадио.ру, посмотрим лучшие места на большую дискотеку Авторадио, выберем, кликнем на них, приобретем и встретимся на главном танцполе этого лета 4 июля на стадионе ВТБ-Арена. И так здорово проведем этот летний вечер в кругу родных. 30 тысяч зрителей в одном месте. Главные звезды поют свои главные хиты. Да и мы подпеваем. Зиверт, Иванушки, Григорий Лепс, Татьяна Буланова, дискотека «Авария», Ева Польна, группа «Добро», Татьяна Куртукова, Хабиб, Денис Клявер, которого вы только что слышали. И еще услышите, да и увидите. Так что прямо сейчас приобретайте билеты. Подробности на нашем сайте. Категория 12+. И до встречи на стадионе. Будем с вами классно проводить разгар этого лета. А после отправимся гулять еще и по ночной Москве. Надеюсь, погода будет шикарная. Хотя нам это и не важно. У нас настроение огонь. Олеся Соболева у микрофона, а вы настроены на Авторадио.

0: Авторадио и Озонбанк представляют.
1: Порой для полного счастья нам не хватает.
2: Я мечтаю о новом автомобиле.
3: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
4: А я огромный бассейн на даче.
5: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
6: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
0: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру. Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио. Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон.
1: Мечты сбываются на Авторадио.
7: Ну и плюс.
8: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
0: Реклама.
9: Как создать уют для дома и найти все для декора? Где взять шторы и карнизы на заказ и без сюрпризов? В студии «Асоль» нет спору, просто чудо, а не шторы. Ждем вас в студии шторы дизайна «Асоль». Ленинградская, 136, цокольный этаж.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Ани Лорак.
1: Дорогие друзья, 4 июля, ВТБ-арена, большая дискотека Авторадио. Увидимся там, где я спою свои лучшие песни только для вас. До встречи!

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. Дефицит кадров остается одним из серьезных рисков для роста российской экономики. Об этом на полях МЭФ заявил вице-премьер Александр Новак, передает «Российская газета». Он отметил, что сейчас важно направлять работников в отрасли, где создается больше добавленной стоимости. Также нужно повышать гибкость рынка труда. Отдельно Новак обратил внимание на производительность. По его словам, она пока растет медленнее, чем зарплаты. Поэтому ее повышение остается важнейшим условием для устойчивого экономического развития. Минцифра разрабатывает модель аренды электросамокатов с подтверждением личности по биометрии. Об этом пишет РБК, ссылаясь на представителя ведомства. Такой вариант сейчас прорабатывают для федеральной территории Сириус. На всю страну его пока распространять не планируют. Биометрию хотят использовать как дополнительный способ проверки, если у оператора возникают сомнения. Например, когда есть подозрение, что самокатом пользуется несовершеннолетний. В дальнейшем биометрию могут применить и для других видов транспорта. В июне в Москве, Екатеринбурге и Владивостоке пройдет фестиваль китайского кино. Об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова. Фестиваль организует китайский киноархив, а в августе российская сторона планирует провести в Китае ответный фестиваль российского кино. Такие договоренности были достигнуты по итогам рабочего визита Любимовой в КНР. Там же стороны подписали план действий по совместному кинопроизводству до 2030 года. Одним из примеров сотрудничества стал фильм «Красный шелк». Его создатели уже работают над продолжением. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход.

0: здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Еламед.
3: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
4: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
6: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
8: Главная комедия страны. Милош Бикович перевоспитывает семью мажоров. Павла Прилучного и Кристину Асмус. Приглашаем в заморское путешествие с Петром Первым. Остросюжетная комедия «Холоп 3». Кино с 11 июня. 12+.
9: Авторадио.

пообещать любить и выполнить это обещание. Меня зовут Олеся Соболева. Вы настроены на главное автомобильное радио страны. Мы наслаждаемся летом, ловим моменты каждого его дня и готовимся к самому важному. В самый разгар 4 июля мы встречаемся на стадионе ВТБ-арена на большой дискотеке Авторадио и танцуем. И пока мы к этому событию готовимся, мы репетируем все свои коронные движения и премьера в эфире каждые выходные с 6 до 9 вечера. В эфире Авторадио бодрый микс ваших любимых хитов. Мне кажется, все складывается так, как надо. Выходные, отличная погода, суперкомпания, свежий воздух. Выставляете колонки на улицу. Где вы там будете? На даче находиться? Не знаю. Да просто во дворе дома своего жилого комплекса. Включаете Авторадио на полную и всей этой компанией танцуете. Ну и, конечно же, не забывайте приобретать билеты на большую дискотеку Авторадио, а то можно так затанцеваться и забыть обо всем. Вот они, кстати, эти самые билеты на нашем сайте, категория 12+, приобретайте и до встречи на большой дискотеке Авторадио 4 июля на стадионе ВТБ-арена. Ну а завтра и послезавтра мы с вами танцуем в ритме Авторадио. Меня зовут Олеся Соболева. Пока давайте поработаем.

0: Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
3: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха днем и вечером до плюс 19 градусов. Ночью опустится до плюс 9. Ветер северный до 2 метров в секунду.
2: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
2: Реклама.
4: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
6: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
7: Мясной гурман.
8: Прагматик мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик мебель. Ленинградская 144. Телефон 50 84 85.
9: Швеллер, уголок, труба, арматура. Весь металлопрокат в профильцентре. От производителя. Звоните 54-54-54.
10: Раз, два, взял. Новый грузовик УАЗ Профи Полуторка вытянет любой бизнес. Двускатная шиновка, увеличенная грузоподъемность, усиленная подвеска. УАЗ Профи с выгодой только у официального дилера в городе Вологда УАЗ Север. Подробности по телефону 55 93 93.
11: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог высшей квалификационной категории с 25-летним стажем Лебедев Вячеслав Алексеевич. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 212-444.
12: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица, полдень.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Путину доложили о письме Зеленского. Об этом подробнее через несколько секунд.
0: Про спонсора.
2: Спонсор – акционерное общество «Елатомский приборный завод».
0: Про главное.
1: Владимиру Путину доложили об открытом письме Владимира Зеленского. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он не стал уточнять, какой была реакция президента на эту информацию, передает Интерфакс. Представитель Кремля отметил, что не будет забегать вперед. По словам Пескова, по официальным каналам это письмо не поступало. Пресс-секретарь также отметил, что если украинский лидер хочет встретиться с президентом России, то может приехать для этого в Москву. Ранее Зеленский написал открытое письмо Путину, в котором предложил провести личную встречу и завершить конфликт. В качестве предполагаемых мест украинский лидер выделял Швейцарию, Турцию и страны арабского мира, которые традиционно принимают лидеров для решения вопросов войны и мира.
0: Про штрафы.
1: Работодатели предложили штрафовать, если в вакансиях зарплаты указаны больше, чем предлагаются искателям по факту. Об этом ТАСС заявил зампредседателя Комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Паниш. Более 60% соискателей сталкиваются с расхождением заявленной реальной зарплаты. Парламентарий отметил, что зачастую вакансии пишут от 100 тысяч, а на собеседовании предлагают всего лишь 50 тысяч рублей. По мнению Паниша, следует обязать работодателей раскрывать вакансии, структуру зарплаты, оклад, премии и надбавки. Также важно создать открытый реестр недобросовестных работодателей на сайте Роструда.
0: Про торговлю.
1: Российские власти готовятся возобновить обсуждение эксперимента по продаже российского вина через инфраструктуру Почты России и маркетплейсов, разрешив также рекламу виноделин. Это позволит столкнувшимся с падением продаж виноделам расширить географию сбыта. С запросом к Владимиру Путину обратился вице-премьер Дмитрий Патрушев, сообщает «Коммерсант». Перечень вин должен отдельно определить Минсельхоз. Напомню, законопроект об эксперименте по онлайн-продаже российского вина правительство внесло на рассмотрение Госдумы еще в апреле 2023 года, но законопроект не был рассмотрен. Сейчас, как следует из письма Патрушева, целесообразно предусмотреть в том числе возможность реализации российских вин через маркетплейсы. Возраст потребителей можно проверять с помощью единой биометрической системы.
0: Про рейтинги.
1: Мурманск вошел в топ-5 самых популярных внутренних направлений российских путешественников в июне. Туристический спрос на поездки в этот город вырос почти на 12,5%, пишет «Известия» со ссылкой на экспертов отрасли. С конца мая до конца июля в Мурманске будет полярный день. В это время путешественники часто устраивают поездки к озерам, водопадам и побережью Баренцева моря. Официальный курс доллара – 74 рубля 30 копеек. Курс евро – 86 рублей 27 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Реклама спонсора.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: Это он, Дима Билан, это я, Олеся Соболева, это вы, дорогие слушатели Авторадио, и между нами не просто молния, между нами счастливый сезон фирменной суперигры «Много денег». И мы каждый день играем и делаем вас богаче, мы исполняем ваши мечты, так что прибавляйте громкость приемника.
1: «Много денег» на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: И мы это вчера доказали. На всю страну гремел наш праздник, второй суперфинал. Мы нашли человека, который очень мечтает, очень сильно, и исполнили его мечту. Ну, спасибо, во-первых, всей нашей команде, всем нашим артистам, которые принимали участие в марафоне, группе «Лицей», Татьяне Куртуковой, группе «Добро» и нашим, конечно же, любимкам «Филатов энд Кэрос». Это группа, которая вчера дала, ну, прям живой концерт, двухчасовой. Мы не могли отпустить артистов, пока мы не найдем победителя. И все случилось в прямом эфире главного автомобильного радио страны. Мы все вместе поздравляем нашего счастливчика Евгения Крицкого из Санкт-Петербурга, который мечтал о миллионе рублей и домечтался. А мы все это исполнили. В общем, Евгений, большущий молодец, ждал нашего звонка, хоть родные и близкие не верили в это. Теперь-то, надеюсь, и они присоединятся к счастливому сезону нашей фирменной суперигры «Много денег» на Авторадио. Напомню, с нами наш генеральный партнер «Озон Банк». В призовом фонде 5 миллионов рублей и 5 ваших заветных желаний. То есть впереди у нас еще 3 суперфинала и чуть меньше 3 миллионов рублей. Вот сейчас в банке 7 тысяч. Мы готовы их сделать вашими, а генеральный партнер ваш выигрыш удвоит, то есть 14 тысяч рублей. Кто же их получит, узнаем у нашей авторадио-рулетки. Итак, номер выбран. Заканчивается он на 6710, префикс 950. Зовут игрока Максим. И это какая-то магия. Он тоже живет в Санкт-Петербурге, как и наш вчерашний победитель. И он мечтает о квартире в Санкт-Петербурге. Петербурге. Все очень просто. Давайте прямо сейчас мы Максиму позвоним и в случае выигрыша отдадим деньги и продолжим вместе с ним мечтать. Номер Максима набран. Ждем гимн Авторадио. Никаких гудков, автоответчиков, голосовых помощников, посторонних мелодий. Вот, только гимн Авторадио. Есть 3000 рублей у Максима из Санкт-Петербурга. Хотелось бы еще и бодрое алло услышать, познакомиться, расспросить про квартиру в северной столице. Алло, Максим, здравствуйте, это Авторадио. Это игра «Много денег», счастливый сезон, вы в прямом эфире.
2: Здрасте.
0: Здрасте, здрасте. Мы вот слушали гимн Авторадио, поняли, что вы наш человек. Вы...
2: Ты, это я.
0: Ах, это... ах, какой же вы, какой же вы торопышка. Это что было сейчас? Что за песня? Максим. Алло. Максим. Максим куда-то у нас сбежал. То есть какой-то ребус нам подал, я уже поставила аплодисменты. Максим, вы здесь? Так, понятно. Мы прямо сейчас возьмем, да еще раз позвоним Максиму. А кто нам запретит? Да никто. Давайте-ка еще раз наберем. 6710, последние цифры. Ждем ответа от Максима. Гимн Авторадио. Мы уже услышали. Максим, вы куда-то пропали у нас.
2: Да, я здесь.
0: Это что вы там нам сказали? Что это за слова такие?
2: Это ты, это я, этот, как он?
0: Ну кто-кто?
2: Дима Билан, по-моему.
0: Ну конечно, Дима Билан вам приносит деньги. 7 тысяч рублей отправляются в Санкт-Петербург, да даже больше. 14 тысяч благодаря нашему генеральному партнеру Озонбанк. Он удваивает выигрыш. Скоро вы эти деньги получите на вашу карту Озонбанк. Я вас поздравляю, Максим.
2: А как это все потом получится?
0: Это мы с вами обсудим за эфиром. Давайте мы поговорим о вашей мечте. Мы вчера, кстати, поздравляли Евгения Крицкого, тоже из Санкт-Петербурга. Мы мечту его исполнили. Может быть, слушали?
2: Ага.
0: Он миллион. Он хотел миллион. Да.
2: Я слышал, да.
0: А вы хотите квартиру в Санкт-Петербурге? Расскажите, Максим, в каком районе, какой этаж, сколько комнат?
2: Новочеркасский проспект, двухкомнатную квартиру.
0: Так, с видом на?
2: Видом на него, вот на улице Еремеева, вот эти дома там новенькие.
0: Там красиво, да? Судя по вашим рассказам.
2: Да, очень красиво.
0: Надо приехать посмотреть теперь, где вы хотите квартиру. Максим, ну что я вас хочу поздравить, во-первых, с выигрышем. Деньги ваши, мечта тоже ваша. Я надеюсь, мы ее исполним. У нас впереди еще 3 суперфинала, 3 шанса. И вы будете также внимательно слушать Авторадио, и все получится у нас.
2: Спасибо большое.
0: Вам спасибо, Максим. Да, что говорите?
2: Я говорю, я в шоке, спасибо большое.
0: А, я слышу, вы там уже теряете дар речи, я вместе с вами, в общем, все в шоке. Максим, ну, такая игра, да, шокирующая, исполняющая желание. Все это для вас, дорогие. Максим, я вас поздравляю, забирайте 14 тысяч рублей, мы запускаем авторадио-рулетку. В банке с этой секунды стартовая сумма 5000 рублей. Но вы все сами слышите, вы же все сами видите. Но вы же понимаете, что все это правда. Люди, правда, уже в шоке от того, что мы им звоним. Вы присоединяйтесь. Вы меняете гудки в мобильном на гимн Авторадио. Вы указываете свою мечту на нашем сайте и слушайте внимательно. Каждый день мы делаем вас богаче. Ну и еще 3 мечты у нас в запасе. Все точно получится. А я открою секрет. Какой же это секрет? У нас под Новый год же еще и 6-й суперфинал будет. Генеральный партнер игры Озонбанк исполнит еще одну мечту, а удвоит шансы на выигрыш мечты поможет специальный мечтобот на сайте Авторадио.ру. Я уже тоже теряю дар речи от того, какие у нас слушатели счастливые. В общем, я полностью на вашей стороне, а вы играете, мечтаете и выигрываете.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: успей купить билет. 12+. Реклама.
1: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastide Super Flex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
2: Катаракта, глаукома, близорукость, дальнозоркость, астигматизм. Восстановление зрения стало доступно с клиникой Visus Absolut. Вологда Мария Ульяновой, 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда Профиль. Телефон 709-119. 709-119.
4: Солнце, пляж.
5: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
4: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
5: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
6: Офис Маркет. Территория комиссионной и новой мебели. Комплект стол плюс тумба от 5500 рублей. Вологда, Белозерское шоссе 9, второй этаж. Акция действует до конца года.
7: Звук вашего уюта звучит так? Пора это исправлять. В торговом центре «Аксон» тысячи идей и товаров для вашего дома. Керамогранит, двери, обои, мебель, сантехника. Все по выгодным ценам. Создайте уют с торговым центром «Аксон».

24 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: Авторадио. Новости.
2: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Волонтеры проекта ФКГС дежурят на общественных пространствах Вологды. Продолжается голосование за объекты благоустройства в следующем году по программе формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Вологжанам помогают голосовать добровольцы. 5 июня, а также с 8 по 12 июня с 17 до 19 часов волонтеры будут помогать вологжанам проголосовать за объекты благоустройства в разных микрорайонах города. В этом году вологжане могут выбрать одно из 5 общественных пространств для благоустройства. На сегодняшний день в опросе лидирует парк вдоль реки Содомы. К восстановительным работам на памятнике Константину Батюшкову приступили в Вологде. Восстановлением объекта культуры занимаются специалисты МАУК парки Вологды. Памятнику планируется вернуть утраченные элементы – уздечку, стремена коня и памятную табличку. Восстановительные работы опираются на сохранившиеся эскизы памятника. В настоящий момент уже подготовлен макет монумента, к которому отсутствующие детали будут отливать на заводе. Ранее в этом году специалисты восстановили другой памятник, который был сломан вандалами. В парке Евковка на памятнике собаке-поводырю мастера починили шлейку дуги. До 3 миллионов 100 тысяч рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это до 200 тысяч рублей ежемесячно. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить, обратившись в военкомат города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
0: Авторадио. Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений.

0: Вы хотите отдохнуть. Вы очень хотите отдохнуть.
1: Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с Web Travel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты. Настройте отдых под себя. Web Travel. Период с 25.05 по 25.06.2026 года. ОРВБ.
2: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6 плюс.
2: Да все.
3: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
3: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
5: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену. Всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+. Авторадио и Муз-ТВ представляют премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ. Слушай в прямом эфире на Авторадио. 6 июня трансляция долгожданного музыкального события года на первом автомобильном радио начнется ровно в 17 часов. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри на Муз-ТВ. Слушай на Авторадио. 16+.
6: Наш новый вызов не один избалованный ребенок, а целая семья.
7: Милош Бикович перевоспитывает семью мажоров. Кристину Асмус и Павла Прилучного. «Холоп 3». Смотрите в кино с 11 июня. 12+.
8: Авторадио.

0: Да уж, в любви нет границ. Это чувство, оно просто, которое идет из сердца. Люблю тебя до слез. Можно, кстати, признаться в чувствах пятницы. Самый ожидаемый день недели. Наконец-то добрались. Впереди выходные, но мы ждем другие выходные. В самый разгар лета мы с вами встречаемся на большой дискотеке Авторадио. 4 июля мы собираем стадион ВТБ-арена. Нас ждут там и мы, и команда, и главные звезды. Они будут петь свои главные хиты. Владимир Пресняков, Анна Асти, Егор Крид, Мари Краймбрери, Стас Михайлов, группа Ума Турман, Ёлка, Агата Кристи, Юлианна Караулова, Галибри и Мавик и многие-многие другие. Так что займите лучшее место в зрительном зале среди 30 тысяч танцующих. Подробности и билеты на сайте Авторадио.ру, категория 12+. Заходите, выбирайте, приобретайте и приглашайте на большую дискотеку Авторадио своих любимых, дорогих, чтобы вместе разделить этот момент на главном танцполе этого лета. Олеся Соболева у микрофона. До встречи на стадионе.
1: Ты тихо уснешь.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность без осадков. Температура воздуха вечером плюс 17, ночью до плюс 9. Завтра ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха до плюс 22 градусов.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Техцентр МКР. Полный цикл обслуживания вашего автомобиля. Кузовной ремонт и покраска, техническое обслуживание, ремонт подвески и тормозов. Также подберем запчасти. Вологда, окружное шоссе 69. Телефон 700-704. Техцентр МКР. Доверьтесь профессионалам.
3: ИП «Широков ДА», ИНН 352-512-969-546.
4: Кругом фотографы да гитаристы, а требуются трактористы. Запишись в учебный центр «Спецкадр» и получи востребованную профессию тракториста, машиниста экскаватора и погрузчика, оператора харвестера и форвардера. Учебный центр «Спецкадр». Вологда, Горького, 91. 8-800-222-89-90.
5: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.
6: Фирма «Фестон» предлагает строительные леса и вышки. Огромный выбор каркасного крепежа и метизной продукции. Болты, гайки, гвозди, саморезы и многое другое со склада в Вологде. Качество, проверенное временем. Фирма «Фестон». Вологда. Преображенского, 22Б. Телефон 522-331.
7: Устал копать вручную? Покупай в магазине «Бобер» мотоблоки от 23 990 рублей. Надежные двигатели, совместимость с любым навесным оборудованием. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас в Вологде, Ярославская, 11А.
8: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия», 24/7. Вологда, Костромская, 5.
9: В честь открытия нового автосалона официальный дилер «Автоэкспресс» объявляет грандиозную распродажу автомобилей «Черри» и «Теннет». Продаем весь модельный ряд по себестоимости. Узнайте свою выгоду по адресу: Вологда, железнодорожная, 50В, корпус 1. Телефон 71 50 50.
10: Акция действует до конца мая.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 13 часов.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В России появится система единого учета неналоговых платежей. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
1: Генпрокурор Александр Гуцан рассказал, что в России приступили к разработке системы единого учета неналоговых платежей. Глава ведомства уточнил, что это решение направлено на помощь бизнесу, который сталкивается с дополнительной финансовой нагрузкой при обязательных взносах. Новая система позволит получить информацию, о которой не всегда удается вовремя узнать, отметил генпрокурор. Он также анонсировал, что Генеральная прокуратура намерена усилить борьбу с чиновниками, которые используют служебное положение для личного обогащения.
0: Про вакцину.
1: Первая отечественная вакцина от аллергии на пыльцу березы может быть зарегистрирована в России уже в сентябре. Это означает, что она появится на рынке, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову. Она отметила, что Аллергарда – это уникальная, первая в мире рекомбинантная генно-инженерная аллерговакцина. Сейчас идет третья фаза клинических исследований. В июле будут подведены некоторые итоги. Но уже сейчас вакцина показала очень высокую безопасность и хорошую переносимость, сообщила Скворцова.
0: Про форумы.
1: Сегодня в Петербурге основной день работы Международного экономического форума. Пленарное заседание с участием Владимира Путина запланировано на 15 часов. Об этом свидетельствует программа ПМЭФ. Ну а сейчас на форуме работает множество стендов и площадок. Одна из них организована Росмолодежью. Это интерактивный стенд, который объединил молодых предпринимателей, технологические стартапы, публичные интервью и деловые встречи. Ну а какой контент нужно создавать для того, чтобы заинтересовать и удержать молодежь, Авторадио рассказала заместитель генерального директора «Газпром-медиахолдинга» Юлия Голубева.
2: Прежде всего, ее нужно заинтересовать и вообще найти, где она есть, где она проводит время, чем она дышит, чем она живет, что ее может заинтересовать. Мы, конечно, проводим большую теоретическую работу, анализируем большие массивы данных, а с другой стороны, мы много экспериментируем и стараемся быстро принимать решения относительно успеха или неуспеха того или иного эксперимента. Культовыми становятся те фильмы, программы, телепрограммы, радиопрограммы, где создателям удалось наиболее ярко отразить именно мысль, тезис, боль, стремление самого экономически активного в настоящий момент поколения.
1: Добавлю, в этом году на молодежный день форума поступило более 11 тысяч заявок. Это подтверждает заинтересованность молодых людей в развитии экономики страны. Международный экономический форум проходит с 3 по 6 июля. Генеральным информационным партнером выступает «Газпром-медиахолдинг».
0: Про инициативу.
1: В России хотят вести уроки эмпатии в детских садах. Детей важно учить доброте, сопереживанию и тому, как правильно поддерживать друг друга. Такое мнение высказал замсекретаря общественной палаты Владислав Гриб. Он отметил, что существует множество методик у психологов и педагогов, но для уроков эмпатии воспитателям необходимо будет пройти специальные курсы. Официальный курс доллара 74 рубля 30 копеек. Курс евро 86 рублей 27 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

Предлагаю менять вредные привычки на полезные. Вместе оно как-то и легче. Давайте прям вот возьмемся за руки, сделаем громче авторадио и придумаем себе те самые нужные привычки. Ну, например, можем предложить вам такие энергичные, танцевальные. У нас, тем более, впереди масштабное событие под названием «Большая дискотека авторадио». В самый разгар лета мы с вами встречаемся на стадионе ВТБ-арена и танцуем всем залом. Между прочим, 30 тысяч человек в одном месте. Вы только представьте, как это масштабно. И все танцуют, и все поют, и главные звезды тоже. У них главные хиты припасены для нас на одной сцене. Зиверт, Иванушки, Григорий Лепс, Татьяна Буланова, дискотека «Авария», Ева Польна, группа «Добро», Татьяна Куртукова, Хабиб, Денис Клявер и Анна Асти, конечно же, тоже будет делиться своими хитами, а мы будем делиться своим отличным настроением. Ну, потому что оно такое и будет. Мы все готовимся к большой дискотеке «Авторадио». Точно должны быть и вы, и мы. Билеты и подробности на нашем сайте, категория 12+. Заходите, выбирайте лучшие места, с которых все видно и все слышно, и артистов, и чтобы мы вас тоже могли посмотреть в танце. Меня зовут Олеся Соболева. Мы с вами проводим первую пятницу этого лета, и вообще у нас столько планов.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Порой для полного счастья нам не хватает.
1: Я мечтаю о новом автомобиле.
2: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
3: А я огромный бассейн на даче.
4: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
5: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
0: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру. Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио. Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. 0+.

0: и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
1: Реклама.
2: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
3: Здравствуйте, я Алексей Демин, ведущий врач Вологодской глазной клиники «Визус Абсолют». Вместе с нами вы обретете здоровое зрение. Не откладывайте посещение офтальмолога.
4: Записывайтесь на консультацию по телефону 33 36 36.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Офис Маркет. Территория комиссионной и новой мебели. Кресло компьютерное, офисное от 1490 рублей. Вологда, Белозерское шоссе 9, второй этаж. Акция действует до конца года.
7: Звук вашего уюта звучит так? Пора это исправлять. В торговом центре «Аксон» тысячи идей и товаров для вашего дома. Керамогранит, двери, обои, мебель, сантехника. Все по выгодным ценам. Создайте уют с торговым центром «Аксон».

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще, что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: 24 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Юлиана Караулова.
1: Друзья, всем привет. Меня зовут Юлиана Караулова. И я очень жду нашей с вами встречи на музыкальном фестивале «Большая дискотека Авторадио», которая пройдет 4 июля на ВТБ-арене. Я спою ваши любимые хиты. Будет много артистов. Приходите.

Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. Россия продолжает работу над тем, чтобы спортсмены могли выступать на Олимпийских играх 2028 года под национальным флагом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что работа в этом направлении идет, однако призвал не забегать вперед. Ранее в Министерстве иностранных дел заявляли, что мировое олимпийское движение не может полноценно существовать без России. Там также напомнили о спортивных достижениях страны, двух проведенных олимпиадах, а также развитой спортивной инфраструктуре. Прямые рейсы с Камчатки в Китай планируют запустить до конца года. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Солодов в рамках Петербургского международного экономического форума. По его словам, переговоры с китайскими партнерами шли давно. В первую очередь речь идет о провинции Хэйлунцзянь и городе Харбин. Сначала планируется один рейс в неделю, а затем количество полетов могут увеличить до двух раз. Стоимость перелета, по оценке губернатора, составит около 20-30 тысяч рублей. В перспективе также рассматриваются рейсы на китайские курорты, в том числе на Хайнань и в Санью. Для зарубежного отдыха с детьми россиянам можно рассмотреть Турцию, Египет и Вьетнам. Об этом порталу news.ru рассказала эксперт по туризму. По ее словам, Турция остается одним из самых удобных направлений для семейных поездок, поскольку там можно выбрать отели с детскими клубами, аквапарками и анимацией. Вьетнам подойдет семьям, которые хотят совмещать пляжный отдых с экскурсиями. А Египет часто выбирают из-за теплого моря, солнечной погоды и удобных пляжей. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: «Еламед». В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: Да все нормально.
5: Что?
4: А что?
5: Переезд – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
7: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
8: Срочно, чулетечка, заказы горят.
9: Помогите найти зубастого продажника.
10: Мне очень нужен четкий программист.
11: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
12: Подайте заявку на портале trudvsem.ru. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалист.

0: кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
1: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Авторадио и Муз-ТВ представляют премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ. Слушай в прямом эфире на Авторадио. 6 июня трансляция долгожданного музыкального события года на первом автомобильном радио начнется ровно в 17 часов. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри на Муз-ТВ. Слушай на Авторадио. 16+.
7: Авторадио.

Дороги нет, мы с вами уверенно движемся в направлении большой дискотеки Авторадио. В самый разгар лета, 4 июля, мы встречаемся на стадионе ВТБ-арена, где главные звезды поют свои главные хиты, а мы с вами танцуем всем залом. 30 тысяч человек в одном месте и в отличном настроении. Кажется, это нельзя пропустить. А мы и не пропустим. Мы к этому событию вовсю готовимся. Билеты на сайте Авторадио.ру. Занимайте лучшие места. Заняли? Молодцы. По выходным делайте Авторадио еще громче, потому что у нас премьера в эфире с 6 до 9 вечера. Мы танцуем, ведь энергичный микс подготовили для вас из ваших любимых хитов, которые точно прозвучат на большой дискотеке Авторадио. Вот так вот мы придумали. А что? Ну, лето же для этого и создано. Не только же работать. Согласитесь, по выходным нужно и время на себя находить. Вот мы и нашли. С 6 до 9 вечера. Танцуем в ритме Авторадио. Готовимся к большой дискотеке. Главный танцпол ждет нас. Стадион же собираем ради вас на ВТБ-арене 4 июля. Встречаемся. А пока проводим эту пятницу. У микрофона Олеся Соболева. Отличного дня.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
3: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность без осадков. Температура воздуха вечером плюс 17, ночью до плюс 9. Завтра ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха до плюс 22 градусов.
2: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
2: Реклама.
4: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
5: Качественные, конечно.
6: Надежные, чтобы потом не было проблем.
4: Долговечные, проверенные временем. Именно такими являются материалы «Болорс». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болорс» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болорс».
7: Альпийские, баварские, французские.
8: Сережа, что ты делаешь?
7: Путешествую.
8: С открытым ртом и причмокивая?
7: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
9: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
10: Мясной гурман.
11: Прагматик мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик мебель. Ленинградская 144. Телефон 50-84-85.
12: Ребята, привет! Это я, Катя. Мама заказала мне день рождения в шоу «Виля». Классные артисты, сказочные приключения и шоу. Много развлечений и игрушек. Мама говорит, что шоу «Вилем» организовать день рождения легко. Можно сделать красивые селфи. И не надо прибираться дома после праздника. Закажите день рождения. Здесь круто!
13: ИП Проничева ЕН. Огранный П. 314-352-502-20-00-70.

0: Реклама. Чувствуешь неловкость и неуверенность? Забудь! Карамель антиполицай устраняет неприятные запахи изо рта, быстро действует и дарит уверенность в любой ситуации.
1: Маленькая карамель – большой шаг к смелости. Будь уверен в себе. Антиполицай. Общение без смущения.
0: Спрашивайте в магазинах вашего города. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2 часа дня в Москве.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Правила движения и эксплуатации беспилотных автомобилей обновят. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
1: Минтранс подготовил новую редакцию законопроекта о правилах движения и эксплуатации беспилотных автомобилей. При ДТП с участием такого транспорта возмещать ущерб здоровью будут обязаны владельцы машин, которые смогут предъявить регресс к изготовлению или обслуживающему автосервису. Следует из актуальной редакции проекта, с которым ознакомился Коммерсант. Помимо прочего, инициатива распределяет ответственность, если заведено административное или уголовное дело. Владелец автомобиля понесет ее при незаконном изменении конструкции машины. Ограничение и запреты для автономного транспорта на федеральных дорогах будет устанавливать правительство на региональных или межмуниципальных трассах власти субъектов России, на частных и платных дорогах их владельцы.
0: Про форумы.
1: В рамках Петербургского международного экономического форума состоялся бизнес-диалог «Россия-Африка». Участники обсудили, как ближневосточный кризис и глобальную турбулентность влияют на экономику континента, а также какие инструменты Россия может предложить для преодоления энергетического, продовольственного и цифрового дефицита. Среди ключевых тем обсуждалась подготовка к 3-му саммиту «Россия-Африка», который пройдет в Москве в октябре. За последние 1.5 года Россию посетили 17 лидеров африканских стран. Взаимно расширяется дипломатическое присутствие. Товарооборот между Россией и Африкой достиг рекордной отметки – 27 миллиардов долларов США, и потенциал еще больше. Африка на международном экономическом форуме присутствует и в другом виде. На стенде «Комсомольской правды» всегда очередь за идеальным кофе. «Комсомолка» представил новый бренд «Вкус Африки». Свежее зерно доставляется прямиком из Уганды, из региона Бугаса, известного своими уникальными вулканическими почвами. Обжаривают зерна небольшими партиями уже в России, чтобы ценители хорошего кофе всегда могли получить максимально свежий продукт. «Комсомольская правда» занялась поставками африканского зерна еще в 2023 году. Но подробнее об этом авторадио на ПМЭФ рассказал заместитель главного редактора медиагруппы «Комсомольская правда» Павел Садков.
2: Началось все с того, что нам его привезли в редакцию, мы его попробовали, у нас была дегустация, он всем жутко понравился. А сейчас, когда кофе у нас в редакционном, другой уже, по-моему, нас не пьют, и мы решили представить его здесь на ПМЭФ. Если вы обратите внимание, у нас есть такой кофе, как африкано. Понятно, принцип, это как раз черный кофе, его можно будет делать на двойном эспрессо, на обычном. Это получается очень вкусно, очень терпкий, очень такой насыщенный вкус, реально очень вкусный. Что из этого получится дальше, мы не знаем, но пока вот здесь на ПМЭФ, и вы обратили внимание, у нас постоянно очередь к нашему баристу. Люди ходят, я даже сейчас стоял в кулуарах, и там, да, вот надо пойти за африкано.
1: Добавлю, что на Петербургском международном экономическом форуме в этом году удивили другими продуктами. Там можно попробовать карпаччо из утки, суп из янтарного бульона из говядины с растягаем, стейк из корня сельдерея и различные десерты. Форум проходит с 3 по 6 июня. Генеральным информационным партнером выступает «Газпром Медиахолдинг». Официальный курс доллара 74 рубля 30 копеек. Курс евро 86 рублей 27 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

Да, конечно же, придет. Просто ворвется в вашу жизнь летним, прекрасным июльским вечером большая дискотека «Авторадио». Мы вернулись в стадионный формат. Такое пропускать нельзя. 4 июля в ВТБ-арена, центральный стадион «Динамо». Главные звезды споют свои главные хиты. Егор Крид, Анасти, Григорий Лепс, Иванушки, Зиверт, Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, дискотека «Авария», «Елка» и многие другие будут там. Успейте забрать свой билет в бесконечные танцы. Лучшие места на Авторадио.ру и Авторадио.диско.ру. Категория 12+. Там точно будут все. Ждем встречи с каждым. Ну а пока здесь и сейчас слушаем Авторадио и радуемся пятнице. 3D только хиты. Микрофон Ирина Лагутина. Всем говорю, здравствуйте. Здравствуйте.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Порой для полного счастья нам не хватает.
1: Я мечтаю о новом автомобиле.
2: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
3: А я огромный бассейн на даче.
4: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
5: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
0: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру. Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио. Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну плюс. Реклама.
6: Офис-маркет. Территория комиссионной и новой мебели. Комплект «Стол плюс тумба» от 5500 рублей. Вологда, Белозерское шоссе 9, второй этаж. Акция действует до конца года.
7: Муз-ТВ приглашает.
8: 6 июня.
7: Москва. Лайф-арена.
8: Премия Муз-ТВ 2026.
7: Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение.
9: Категория 16+.

тебя узнал через мили и века. Вот тебе моя рука, ты зовешь меня, чтоб я тебя позвал.

0: Дискотека Авторадио. Москва, 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Владимир Пресняков.
1: Дорогие друзья, 4 июля в ВТБ-арене. Всех жду вас на большой дискотеке Авторадио. Будет здорово. Давайте зажжем вместе. Ваш Владимир Пресняков.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 185 на 185, об этом сообщили в Министерстве обороны. По данным ведомства, вернувшиеся российские военнослужащие сейчас находятся на территории Белоруссии. Там им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. После этого военных доставят в Россию. Дальнейшее лечение и реабилитацию они пройдут в медучреждениях Министерства обороны. Российский автопром к 2035 году планирует выйти на выпуск 2,5 миллионов машин в год. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на замминистра промышленности и торговли Альберта Каримова. По его словам, такая цель заложена в стратегию развития отрасли. В правительстве рассматривали разные сценарии, но в итоге остановились на этом показателе. К этому же сроку отечественные машины должны занять большую часть внутреннего рынка. Для этого власти планируют пересмотреть систему господдержки автопрома. Шумный покос травы во дворах разрешен не в любое время. Часы тишины каждый регион устанавливает самостоятельно. Об этом телеканалу 360 рассказал юрист Наталья Кубасова. По ее словам, если коммунальщики косят траву в запрещенное время, то нарушение лучше сразу зафиксировать. Для этого подойдет видео на смартфон. После этого можно обратиться в управляющую компанию или ТСЖ. Если реакции нет, жалобу можно направить участковому или в Роспотребнадзор. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио. Реклама.
2: Вы хотите отдохнуть? Вы очень хотите отдохнуть?
3: Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с Web Travel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты. Настройте отдых под себя. Web Travel. Период с 25.05 по 25.06.2026 года. ОРВБ.

0: платной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
2: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
3: Приглашаем в заморское путешествие с Петром Первым.
4: А здесь главный, так что Петра сыграю я.
3: Милош Бикович перевоспитывает семью мажоров. Павла Прилучного и Кристину Асмус. «Холоп 3» в кино с 11 июня. 12+.
5: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026.

0: mima.ru, АО «Т-банк».
1: «Мамма мима» или мюзикл «Пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады. В уморительном шоу «Мамма мима» или мюзикл «Пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamima.ru. 12+.
2: Авторадио.

0: счастливых зрителей. Поют Зиверт, Владимир Пресняков, Ёлка, Добро, Татьяна Буланова и многие другие.
1: 4

0: Успей купить билет. 12+. Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность без осадков. Температура воздуха вечером плюс 17, ночью до плюс 9. Завтра ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха до плюс 22 градусов.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: «Мясной гурман».
6: Компания «Альтопрофиль» представляет большой ассортимент сайдинга, фасадных панелей и других отделочных материалов из сверхпрочных полимеров. «Альтопрофиль» – безупречный стиль вашего дома.
7: Официальный представитель завода «Альтопрофиль» по Вологодской области – фирма «Фестен». Вологда, Преображенского, 22Б. Телефон 522-341.
8: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Арди Гасти, Зиверт, Айс Гергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 3 часа дня в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Россию и США может связать тоннель через Берингов пролив. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Москва и Вашингтон планируют подписать соглашение о проектировании тоннеля через Берингов пролив. Об этом РИА Новости рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. По его словам, проектированием займутся РФПИ и инжиниринговая компания. Тоннель должен соединить Чукотку и Аляску. Ожидается, что построить его могут за 8 лет. Дмитриев ранее говорил, что такой проект станет одним из крупных инфраструктурных направлений между двумя странами. Отмечается, что идею тоннеля между Россией и Аляской обсуждали еще в конце 19 века.
3: Про форумы.
2: В северной столице продолжается международный экономический форум. Его главная тема в этом году – прагматичный диалог, путь к стабильному будущему. На площадках форума говорят не только о промышленности, технологиях и экономике. Отдельное внимание уделяют креативным индустриям, инвестициям в искусство и тому, как сохранять культурное наследие так, чтобы оно оставалось живым и понятным новым поколениям. Один из примеров – народные художественные промыслы. Для них сегодня важно не только беречь традиции, но и находить современный язык общения с аудиторией. О том, как эта тема может заинтересовать молодежь, Авторадио рассказала член совета директоров АО «Федоскина» Евгения Гладкина.
4: В первую очередь нативно интегрировать наши изделия в обиход молодежи. Например, у нас есть коллаборация с компьютерной игрой Atomic Heart. Причем не просто интегрировали как есть, а они стали активными участниками действий в тех шкатулках, которые всем известны. Ну, например, «Тройка лошадей», и там сидят герои Atomic Heart. Мы соединяем классику с современностью, мы и просто повторяем классику, но и мы делаем абсолютно современные работы. Например, мы изображаем девушку, порой иногда даже в национальном красивом русском костюме, но при этом она держит в руках телефон и делает селфи.
2: Гладкин отмечает, что такой подход помогает соединить традиционные образы с современной культурой. А тем временем Петербургский международный экономический форум продолжает работу. Главным событием сегодняшнего дня станет выступление Владимира Путина. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, основное внимание будет уделено экономическим вопросам. А все самое интересное с площадок ПМЭФ мы рассказываем и показываем в соцсетях Авторадио. Форум проходит с 3 по 6 июня. Генеральный медиапартнер «Газпром Медиа Холдинг».
3: Про Авторадио.
2: Главное музыкальное событие лета все ближе. Уже 4 июля на стадионе ВТБ-арена пройдет грандиозный фестиваль «Большая дискотека Авторадио». Для 30 тысяч зрителей главные звезды исполнят свои главные хиты. На сцену выйдут Анна Асти, Егор Крид, Григорий Лепс, Иванушки, Зиверт, Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, дискотека «Авария», «Елка» и многие другие. Успейте занять свое место, и «Большая дискотека Авторадио» станет одним из самых ярких воспоминаний этого лета. Билеты уже в продаже на сайте Авторадио и во всех кассах города. Категория 12+. Официальный курс доллара по данным Центрального банка сегодня 74 рубля 30 копеек. Курс европейской валюты по данным регулятора 86 рублей 27 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: Это лето точно будет нашим. Суперигра «Много денег» на Авторадио продолжается. Играем на деньги каждый день. Исполняем ваши мечты. Заходите на наш сайт, устанавливайте гимн Авторадио в своем мобильном телефоне и внимательно слушайте эфир, особенно сейчас.
1: «Много денег» на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Мечты сбываются. Говорят, правда, что в кино, но это неправда. Они сбываются здесь, на Авторадио. Самые невероятные, самые заветные и именно ваши. В этом мы убедились снова. Вчера состоялся наш второй суперфинал игры «Много денег» на Авторадио. Ярко, музыкально, празднично провели мы марафон и узнали имя нашего победителя. Итак, Крицкий Евгений из Санкт-Петербурга мечтал выиграть 1 миллион рублей. И теперь все будет. Авторадио исполнит его мечту. Для нас нет ничего невозможного, это факт. Спасибо нашим звездным гостям. Добро, Татьяна Крутукова, группа «Лицей». И, конечно же, Филатов энд Кэрис. Именно их песня помогла Евгению победить. А еще гимн Авторадио, который обязательно надо установить в своем мобильном телефоне для участия в игре. Да? Да, она же продолжается. И мы начинаем с вами приближать уже третий суперфинал. Задача проста. Вы устанавливаете гимн Авторадио и рассказываете о своем заветном желании на нашем сайте. Все, что угодно, это может быть. Для нас нет ничего невозможного. 5 миллионов рублей, 5 ваших желаний. Это наш призовой фонд. 2 мы уже исполнили. Но будет, правда, и дополнительный розыгрыш мечты в конце года. А пока мы с вами играем на деньги. С удовольствием это делаем. В банке 5000 рублей. Давайте же остановим с вами рулетку. Ага, и есть у нас с вами игрок. Номер телефона заканчивается на 4597. Игрока зовут Игорь, Москва. Значит, пишет Игорь следующее. В прошлом году хотел выиграть главный приз 1 килограмм золота. Не повезло. Теперь 1 килограмм золота – моя мечта. И, по-моему, она просто идеальная, эта мечта. Давайте же будем с вами звонить. Ну, как всегда, вход в игру «Гимн Авторадио». Сразу гарантированный приз 3000 рублей. Естественно, мы его
2: пожалуйста,
0: отдадим.
2: Оставайтесь на линии или перезвоните позже.
0: Представляете, да? Я рассказываю о том, что гимн в игру, гимн Авторадио, вход в игру, а нам, пожалуйста, перезвоните. Ну, как же так? Ну, прям даже обидно. Такое тоже иногда случается, увы и ах. Гимна мы не услышали, к сожалению. А по правилам игры именно за него мы даем гарантированный приз и, соответственно, в банке остаются наши прежние деньги. 5000 рублей. Пожалуйста, проверяйте наличие гимна в вашем мобильном, когда его устанавливаете, чтобы точно и наверняка убедиться, что все у вас будет хорошо. Давайте тогда запустим снова рулетку. Да, так тоже случается. Мы запустили с вами рулетку, а я вам напоминаю, что в конце года Зоомбанк разыграет обязательно еще одну вашу мечту, с которой рассказать, о которой можно в нашем мечтабот на нашем сайте Авторадио. Пожалуйста, рассказывайте и там, рассказывайте, и здесь рассказывайте. В общем, заходите и удваивайте свой шанс на мечту. Игра «Много денег» на Авторадио продолжается. Стать ее участником и ее победителем очень легко. Просто выполняйте простые правила игры. И все. Еще раз напоминаю, просто заходите на сайт Авторадио, просто устанавливайте гимн Авторадио в своем мобильном телефоне и просто рассказывайте о своей самой заветной, самой прекрасной мечте. Авторадио ее обязательно исполнит. Для нас нет ничего невозможного. Всем же желаю удачи, а как всегда у нас с вами движение только вперед. А впереди только музыка и только хиты.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: счастливых зрителей. Поют Иванушки, Ева Польна, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Реклама.
1: Мам, пап, а правда, что мы скоро переедем в новую квартиру?
2: Правда, родная, скоро.
1: Тру-ля-ля и тру-ля-ля. Мы счастливая семья. Будет комната своя у сестры и у меня.
2: Мечты сбываются. Вологдастрой-заказчик. 21-20-21.
3: Застройщик ООО ВСЗ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Код города 8817-2.
4: Красивый газон без лишних хлопот – это просто. В магазине «Бобер» газонокосилки и триммеры для любых задач. Легко косить, удобно использовать. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас. Вологда, Ярославская, 11А.
5: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
6: Офис-маркет. Территория комиссионной и новой мебели. Кресло компьютерное, офисное от 1490 рублей. Вологда, Белозерское шоссе, 9, второй этаж. Акция действует до конца года.
7: Звук вашего уюта звучит так? Пора это исправлять. В торговом центре «Аксон» тысячи идей и товаров для вашего дома. Керамогранит, двери, обои, мебель, сантехника. Все по выгодным ценам. Создайте уют с торговым центром «Аксон».

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. В Нефтекамске загорелась крыша пятиэтажного жилого дома. Об этом сообщает телеканал 360 со ссылкой на региональное управление МЧС. Пожар произошел на улице Кувыкина. Спасатели вывели из здания 15 человек, среди них 5 детей. Еще 69 жильцов эвакуировали, в том числе с 7 несовершеннолетних. Пожар локализовали на площади 2000 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет. На портале госуслуги планируют ввести красную кнопку для защиты от мошенников. Об этом на полях МЭФ рассказал вице-премьер Дмитрий Григоренко. Новая функция должна помочь человеку быстро сообщить, что его обманули или пытаются обмануть. После такого сигнала информация будет направляться банкам, операторам связи и правоохранительным органам. Это позволит приостановить отдельные услуги и не дать мошенникам продолжить схему. В правительстве рассчитывают, что такой механизм будет востребован у граждан. Родителям несовершеннолетних детей могут дать возможность переходить на гибкий график работы. С такой инициативой выступил секретарь Общественной палаты России Владислав Гриб, передает РИА Новости. По его мнению, такая мера особенно важна летом, когда у школьников каникулы. В первую очередь это касается многодетных семей. Гриб отметил, что дети иногда остаются без присмотра, пока родители находятся на работе. И он считает, что право на гибкий график в таких случаях нужно закрепить законодательно. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: Вы хотите отдохнуть. Вы очень хотите отдохнуть.
1: Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с Web Travel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты. Настройте отдых под себя. Web Travel. Период с 25.05 по 25.06.2026 года. ОРВБ.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
5: Внимание, предприниматели! Конкурс «Знай наших» выводит локальные бренды на уровень всей страны. Победителям все, о чем мечтает каждый предприниматель. Новые каналы продаж, экспорт, доступ к торговым сетям, медийная поддержка. Особое внимание технологическим решениям. Заявите о себе до 1 июня на сайте знайнаших.оси.рф. Организаторы Агентства стратегических инициатив, Фонд Росконгресс и ВПРФ. 16+.
6: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
7: богатстве? Столько условий!
8: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
9: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
10: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Чели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.

0: с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Авторадио и Муз-ТВ представляют. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ. Слушай в прямом эфире на Авторадио. 6 июня. Трансляция долгожданного музыкального события года на первом автомобильном радио начнется. Ровно в 17 часов. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри на Муз-ТВ. Слушай на Авторадио. 16+. Авторадио.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
3: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность без осадков. Температура воздуха вечером плюс 17, ночью до плюс 9. Завтра ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха до плюс 22 градусов.
2: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
2: Реклама.
4: Спросим вас мы прямо в лоб. Выбираете фаркоп? Фаркопы «Бозал» и комплектующие к ним в розницу по оптовым ценам. Автостудия «Альфа». Все-все-все для вашего автомобиля и даже немного больше. 70-10-76.
5: Ребята, привет! Это я, Катя. Мама заказала мне день рождения шоу «Вилли». Классные артисты, сказочные приключения и шоу. Много развлечений и игрушек. Мама говорит, что шоу «Вилли» организовать день рождения легко. Можно сделать красивые селфи. И не надо прибираться дома после праздника. Закажите день рождения. Здесь круто!
6: ИП Проничева ЕН. Оформленный ИП 314-352-502-20-00-70.
7: Северный лес, он как северный характер. Крепкий, надежный, проверенный. Северлесторг производит сухой пиломатериал с 2013 года. Брусок, доска, имитация бруса. Все для вашей стройки. Телефон плюс 7-911-504-0174. Плюс 7-911-045-0143. Северлесторг. Лес с характером.
8: ООО «Северлесторг». ИНН 352-53-00-144.
9: Техцентр МКР. Полный цикл обслуживания вашего автомобиля. Кузовной ремонт и покраска, техническое обслуживание, ремонт подвески и тормозов. Также подберем запчасти. Вологда, окружное шоссе 69. Телефон 700-704. Техцентр МКР. Доверьтесь профессионалам.
8: ИП «Широков 2», ИНН 352-512-969-546.
10: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог со стажем более 19 лет Армеева Наталья Феодосиевна. Ведущий специалист по лечению заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Как создать уют для дома и найти все для декора? Где взять шторы и карнизы на заказ и без сюрпризов? В студии «Ассоль» нет спору, просто чудо, а не шторы. Ждем вас в студии шторы дизайна «Ассоль». Ленинградская, 136, цокольный этаж.

0: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. В трех аэропортах Кубани сняли ограничения на полеты. Подробности далее.
1: Про главное.
0: В Росавиации сообщили о снятии ограничений в аэропортах Геленджика, Краснодара и Сочи. Авиагавани снова принимают и выпускают самолеты. Меры вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских судов, уточнили в ведомстве. Ранее аналогичные ограничения действовали в воздушных гаванях других регионов.
1: Про политиков.
0: Венгрия одобрила открытие первой части переговоров о вступлении Украины в ЕС. Контакты будут происходить на уровне поспредов, сообщил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр. По его словам, украинская сторона в установленные сроки внесет необходимые изменения в законодательство, и венгерские соотечественники, живущие на Украине в Закарпатье, получат обратно свои основные права.
1: Про авторадио.
0: На Авторадио состоялся второй суперфинал игры «Много денег. Счастливый сезон». Счастливчика искали в прямом эфире 4.5 часа. В итоге победителем стал Евгений Крицкий из Санкт-Петербурга. Он участвует в игре уже 3 года и мечтает о миллионе рублей. Евгений признался, что надеялся на успех и внутренне ждал звонка. А вот его друг в победу сначала не поверил. Об этом он рассказал корреспондентам Авторадио.
2: Ну, я сказал, ты меня разводишь или тебя разводят. Мол, зайди на сайт, посмотри, я зашел, да, действительно, там уже есть победители. Ну, поздравляю. Ну, долго за ней, 5 лет уже там наблюдаем это дело. Еще иногда мы находимся вместе и там играем, и сидим, он включает это радио. Я говорю, слушай, ну, нереально там, по-моему, выиграть это все. Ну, видите, удачу поймал.
0: К слову, звонок из студии Евгений застал по пути с работы домой. А решающим моментом стала песня Филатов энд Кэрос «Возьми мое сердце». Мы поздравляем Евгения с исполнением мечты. К поздравлениям присоединилась и группа «Лицей», пожелала всем слушателям верить в свои желания и мечты.
3: Авторадио всегда лучше, всегда большие молодцы вы, что исполняете мечты слушателей. Это прекрасно.
4: Это чудо просто.
3: Нам рассказали сегодня, сколько всего уже прекрасного сбылось. Берите трубки, слушайте авторадио, ну и мечтайте побольше.
0: Напомню, наша игра продолжается. Это значит, что впереди еще почти 3 миллиона рублей и 3 мечты. Не стесняйтесь, скорее присоединяйтесь к игре «Много денег». И помните, что для авторадио нет ничего невозможного.
1: Про погоду.
0: Синоптики назвали сроки прихода в российскую столицу 30-градусной жары. Такой температурный режим в Москве может установиться к середине следующей недели. В среду 10 июня днем в столичном регионе ожидается от плюс 20 до 30, при этом местами не исключены дожди. Как пишет ТАСС, в ночные часы столбики термометров зафиксируют отметку плюс 18. В предстоящие выходные погода в Москве и области будет по-летнему теплой. В воскресенье в Подмосковье ожидается до плюс 29 градусов. Метеорологи также назвали сроки открытия купального сезона в московском регионе. Он начнется в предстоящие выходные. Температура воды в Подмосковье составит плюс 19, рассказали в центре ФОБОС. Эти показатели считаются безопасными для купания с медицинской точки зрения. По словам экспертов, оптимальное время для первого купания не более 10-15 минут. Курс доллара 74 рубля 30 копеек, евро 86 рублей 27 копеек. Любовь Миронова, служба информации.
1: Авторадио. Номер 1.

всех готовы забрать на главный летний танцпол страны, конечно же, вам там понравится. Потому что Авторадио вернулось в стадионный формат. Громко, ярко, танцевально. Большая дискотека Авторадио впереди. 4 июля ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо» ждет всех. Главные звезды, главные хиты и невероятные танцы будут точно. На сцену в этот вечер выйдут Анастасия, Егор Крид, Иванушки, Григорий Лепс, Мари Краймбрери, Ева Польна, Стас Михайлов, Татьяна Буланова, Агата Кристи и многие другие. Вы просто представьте эту атмосферу. Авторадио, лучшие зрители, самые популярные артисты и танцы, танцы, танцы. Хором будем петь любимые хиты. Подробности на Авторадио.ру, категория 12+, в студии Ирина Лагутина.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Порой для полного счастья нам не хватает.
1: Я мечтаю о новом автомобиле.
2: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
3: А я огромный бассейн на даче.
4: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
5: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
0: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру. Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио. Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Супер игра! Много денег! Счастливый сезон! Мечты сбываются на Авторадио.
6: Ну плюс. Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк» где угодно, вне озон, на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования озон-карты, размещенным на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условии программы лояльности «Озонкарта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
0: Реклама.
7: Фирма «Фестон» предлагает строительные леса и вышки. Огромный выбор каркасного крепежа и метизной продукции. Болты, гайки, гвозди, саморезы и многое другое со склада в Вологде. Качество, проверенное временем. Фирма «Фестон». Вологда. Преображенского, 22Б. Телефон 522-331.
8: Стоматология Dent Service окажет вам высокопрофессиональную помощь импортными материалами на современном оборудовании. Лечение, удаление, протезирование и имплантация зубов по доступным ценам с гарантией качества. Стоматология Dent Service. Ждем вас по адресу Конева 18А. Телефон 73 73 33. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста. ООО «Вектор» ИНН 352 526 38 30.
0: Задумались о крыше и отделке фасада? В профиль-центре есть все, что вам надо. Профиль-центр. 54, 54, 54.
9: Офис-маркет. Территория комиссионной и новой мебели. Комплект «Стол плюс тумба» от 5500 рублей. Вологда, Белозерское шоссе 9, второй этаж. Акция действует до конца года.
10: В честь открытия нового автосалона официальный дилер «Автоэкспресс» объявляет грандиозную распродажу автомобилей «Черри» и «Теннет». Продаем весь модельный ряд по себестоимости. Узнайте свою выгоду по адресу Вологда, железнодорожная, 50В, корпус 1. Телефон 71 50 50.
11: Акция действует до конца мая.

Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник

Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. 6 человек находятся в больницах после беспилотной атаки на суда в Азовском море. Все госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, пишет РИА Новости. Ранее в результате налета беспилотников в Азовском море погибли 5 граждан Азербайджана, еще трое получили ранения, сообщает МИД Республики. Дроны атаковали

0: сотруднику, так компенсация не предусмотрена. В Московской области в период летних каникул смогут трудоустроиться примерно 15 тысяч школьников. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства социального развития. В министерстве отметили, что для 14-летних, а также для 15-летних требуется письменное согласие одного из родителей. Отмечается, что доход работающего подростка складывается из заработной платы от работодателя и материальной поддержки от кадрового центра Подмосковья, которая в этом году составляет почти 3 тысячи рублей в месяц. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
4: «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады в уморительном шоу «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamima.ru. 12+.
5: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
6: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
7: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
8: Главная комедия страны. Милош Бикович перевоспитывает семью мажоров. Павла Прилучного и Кристину Асмус. Приглашаем в заморское путешествие с Петром Первым. Остросюжетная комедия «Холоп 3». Кино с 11 июня. 12+.
9: Авторадио.

Слушайте, по лужам тоже можно побегать в выходные, можно вообще позволить себе все, отдыхать, веселиться, резвиться. А музыку подходящую мы вам организуем. Да не просто музыку, а большую дискотеку Авторадио в эфире. Каждые выходные мы ровно в 18.00 делаем свои приемники на всю громкость. Для вас крутой микс ваших самых любимых хитов. Приближаем главное событие лета, большую дискотеку Авторадио на ВТБ-арена, центральный стадион «Динамо» 4 июля. Ваш билет на Авторадио.ру. Ну, вдруг кто-то еще не успел приобрести, возможность есть. А в студии Ирина Лагутина. Здравствуйте.

Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Владимир Пресняков, Анна Аси, Егор Крид.

0: Успей купить билет. 12+. Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность без осадков. Температура воздуха вечером плюс 17, ночью до плюс 9. Завтра ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха до плюс 22 градусов.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Все для путешествий. Автомобильные багажники и боксы «Бозал». Крепление для велосипедов, лыж и сноубордов «Атлант». Фаркопы. Автостудия «Альфа». Все-все-все для вашего автомобиля. И даже немного больше. Тепличный микрорайон 1А. Телефон 70 10 76.
3: Северный лес. Он как северный характер. Крепкий, надежный, проверенный. «Северлесторг» производит сухой пиломатериал с 2013 года. Брусок, доска, имитация бруса. Все для вашей стройки. Телефон плюс 7-911-504-0174. Плюс 7-911-045-0143. «Северлесторг». Лес с характером.
4: ООО «Северлесторг». ИНН 352-53-00-144.
5: Мы создали для вас новое поколение полноприводных автомобилей ГАЗ. Мы добавили высочайшего уровня проходимости. Мы разработали специальные условия покупки автомобилей ГАЗ 4x4. Только у официального дилера «Автоэкспресс» город Вологда. Улица Железнодорожная, 50В. Телефон 55-99-00.
6: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.

Реклама. Вечное премиальное обслуживание «Альфа Онли» от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа Онли». АО «Альфа-банк». Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 17 часов в Москве.
0: Новости.
1: Здравствуйте. В студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. Владимир Путин начал выступление на ПМФ. Подробности далее.
0: Про главное.
1: В эти минуты на полях Петербургского международного экономического форума проходит пленарное заседание с участием Владимира Путина. В ходе выступления президент уделит внимание политическим вопросам, а главная часть речи посвящена экономическим темам и проблемам как в России, так и на международном уровне. Глава государства также расскажет о своем видении будущего страны. В пленарном заседании принимают участие главы Узбекистана и Танзании, а также министр энергетики Саудовской Аравии. Напомню, генеральный информационный партнер ПМФ «Газпром» Медиахолдинг. На полях Петербургского международного экономического форума представили прототип очков смешанной и дополненной реальности. Функциональные возможности гаджета базируются на использовании моделей искусственного интеллекта с открытым исходным кодом. В текущей версии реализована система активного перевода. Она поддерживает более 10 языков, включая английский, китайский, японский. Разработка является полностью отечественной, несмотря на использование ряда импортных комплектующих. Ориентировочная стоимость очков в рознице составит примерно 30 тысяч рублей. Один из разработчиков устройства, студент Максим Натчук, рассказал Авторадио на форуме, как устройство помогает с синхронным переводом.
2: На очках есть микрофоны, динамики. Вы говорите, грубо говоря, с коллегой зарубежным на каком-то языке. Очки воспринимают все через микрофон, передают информацию на смартфон, транскрибируют это в результате текста и обратно перегоняют на проекционный дисплей в том числе. Корректность перевода, возможно, будет немножко отличаться, но мы старались сделать не качественный перевод, а максимально быстрый.
1: Принцип работы умных очков можно уже посмотреть в телеграм-канале Авторадио. Там также другие интересные подробности с форума, который проходит с 3 по 6 июня. Напомню, генеральный информационный партнер «Газпром Медиахолдинг».
0: Про штрафы.
1: Юрист предупредил о штрафах за поджог тополиного пуха. Размер денежного взыскания составит от 5 до 15 тысяч рублей. Как пишет Арти, действия квалифицируются как разведение открытого огня в неположенном месте, а потому подпадает под статью о нарушении требований пожарной безопасности. Если огонь повредил чужое имущество или нанес вред здоровью человека, штрафы могут достигать 50 тысяч рублей. Уголовная ответственность, по словам юристов, наступает в случае, если по неосторожности огонь уничтожил чужое имущество в крупном размере, то есть на сумму более 250 тысяч рублей.
0: Про исследование.
1: Согласно исследованию Superjob, почти половина россиян ищут новую работу из-за низкой заработной платы. Главной причиной поиска стало недовольство доходом. Об этом заявили 46% работающих респондентов. Еще 10 участников опроса сообщили, что задумываются о смене работодателя из-за отсутствия карьерного роста и ощущения профессионального застоя. Кроме того, 9% россиян хотят полностью сменить сферу деятельности, а 8% начали искать новую работу на фоне возможных сокращений. Еще по 7% опрошенных недовольны руководством и условиями труда. По данным ЦБ, официальный курс доллара сегодня 74 рубля 30 копеек, курс европейской валюты 86 рублей 27 копеек. Любовь Миронова, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

я тем более не боюсь рассказать вам о самом главном, о самом чудесном событии, о том, как Авторадио в очередной раз делало своего слушателя счастливым и исполнило его мечту во втором суперфинале, который состоялся вчера в 13-м счастливом сезоне в мечте игры «Много денег». Итак, это радость, это ура, это наши искренние поздравления критскому Евгению из Санкт-Петербурга, потому что он выиграл 1 миллион рублей. И вы так тоже можете осуществить свою самую невероятную мечту. Заходите на наш сайт, устанавливайте фирменный гимн Авторадио в своем мобильном телефоне и делитесь желаемым. Для Авторадио нет ничего невозможного. 5 миллионов рублей и 5 ваших желаний – это наш призовой фонд. Мечтайте, играйте, выигрывайте. Это очень просто. Я, Ирина Лагутина, желаю всем удачи. Тем более, что мы еще и на деньги играем каждый день. Присоединяйтесь, вам точно понравится.

0: счастливых зрителей поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. И многие другие.
1: Четвертый

0: Успей купить билет. 12+. Реклама. Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
1: Качественные, конечно.
2: Надежные, чтобы потом не было проблем.
3: Долговечные, проверенные временем.
0: Именно такими являются материалы «Болос». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болос» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болос».
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: Мясной гурман.
8: Оцинкованные грядки из усиленного металлического профиля от компании «Профиль-центр». Удобная сборка и монтаж. Непобедимые цены. «Профиль-центр». 54-54-54.
9: Катаракта. Глаукома. Близорукость. Дальнозоркость. Астигматизм. Восстановление зрения стало доступно с клиникой «Визус Абсолют». Вологда Мария Ульяновой, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Мам, пап, а правда, что мы скоро переедем в новую квартиру?
11: Правда, родная. Скоро.
10: Тру-ля-ля и тру-ля-ля. Мы счастливая семья. Будет комната своя у сестры и у меня.
11: Мечты сбываются. С Вологдостройзаказчик. 21-20-21.
12: Застройщик ООО ВСЗ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Код города 8-817-2.
13: Солнце, пляж.
14: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
13: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
14: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
15: Офис Маркет. Территория комиссионной и новой мебели. Кресло компьютерное, офисное от 1490 рублей. Вологда, Белозерское шоссе 9, второй этаж. Акция действует до конца года.

0: 24 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Диана Арбенина.
1: Всем салют. 4 июля на стадионе ВТБ. Радио устраивает классную большую дискотеку. Будем танцевать. Диана Арбенина, ночные снайперы. Увидимся в разгар лета.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: Авторадио. Новости.
2: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Новые карманные парки появятся в Вологде при поддержке социально ответственного бизнеса. При поддержке инвесторов администрация Вологды благоустраивает общественные пространства на улицах Петина и Беляева. Парк на пересечении улиц Петина и Ленинградской уже находится в активном этапе строительства. На данный момент специалисты занимаются монтажом брусчатки, установкой малых архитектурных форм. На территории будет установлен арт-объект в честь 880-летия.

0: метровыми дорожками, передовым оборудованием и эффективной системой фильтрации воды. Работы проводятся с привлечением средств федерального и областного бюджетов в рамках программы губернатора «Стратегия 2.0». До 3 100 000 рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это до 200 000 рублей ежемесячно. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить, обратившись в военкомат города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда.рф.
1: Авторадио. Радиоканал Авторадио.
2: Без возрастных ограничений.

0: Да все нормально.
1: Что?
0: А что?
1: Переезд – это задача со звездочкой.
2: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
1: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
2: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
3: Это

0: с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта. АО «Альфа-банк».
2: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
4: Чувствуешь неловкость и неуверенность? Забудь! Карамель антиполицай устраняет неприятные запахи изо рта, быстро действует и дарит уверенность в любой ситуации.
5: Маленькая карамель – большой шаг к смелости. Будь уверен в себе. Антиполицай. Общение без смущения.
4: Спрашивайте в магазинах вашего города.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
7: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
9: столько
8: богатстве?
9: Условий.
10: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
11: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
12: Первое правило HVLF7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVLF7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
13: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для публикации премиум технопрос. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажа автомобиля HVLF7 2026 модельного года не является объектом и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера HVLCT на сайте hvl.ru. 13+.
14: Детская сберкарта вызывает... улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский, совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо, действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО

Вот мы тоже всех ждем, абсолютно каждого, на главном летнем танцполе страны, на большой дискотеке Авторадио. 4 июля ВТБ-арена, центральный стадион «Динамо» откроет свои двери для вас. Танцы, энергичные движения, лучшее шоу, конечно же. И главные звезды, которые споют свои главные хиты. Егор Крид, Анастасия, Григорий Лепс, Иванушки, Зиверт, Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, дискотека «Авария», «Елка» и многие другие. Все подробности на Авторадио.ру, категория 12+. Отрываться будем по полной. Хотя, что нам мешает это делать сейчас? Вот хоть чуть-чуть, хоть немножечко. Давайте будем танцевать. Только хиты на Авторадио, движение только вперед. Ну, а в студии по-прежнему с вами я, Ирина Лагутина. Всем желаю отличного настроения. Пусть все будет лучше, чем всегда.

0: Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
3: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность без осадков. Температура воздуха вечером плюс 17, ночью до плюс 9. Завтра ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха до плюс 22 градусов.
2: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
2: Реклама.
4: Автомагнитолы, сигнализации, видеорегистраторы, фаркопы в автостудии «Альфа» по приятным ценам. Тепличный микрорайон 1А, телефон 70 10 76. Автостудия «Альфа». Все-все-все для вашего автомобиля. И даже немного больше. Кругом фотографы да гитаристы, а требуются трактористы. Запишись в учебный центр «Спецкадр» и получи востребованную профессию. Тракториста, машиниста экскаватора и погрузчика, оператора харвестера и форвардера. Учебный центр «Спецкадр». Спецкадр. Вологда. Горького 91. 8 800 222 89 90.
5: Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская 144. Телефон 50 84 85.
6: Компания «Альта Профиль» представляет большой ассортимент сайдинга, фасадных панелей и других отделочных материалов из сверхпрочных полимеров. «Альта Профиль» – безупречный стиль вашего дома.
7: Официальный представитель завода «Альта Профиль» по Вологодской области – фирма «Фестен». Вологда, Преображенского, 22Б. Телефон 522-341.
8: Ребята, привет! Это я, Катя. Мама заказала мне день рождения шоу «Вилли». Классные артисты, сказочные приключения и шоу. Много развлечений и игрушек. Мама говорит, что шоу «Вилли» организовать день рождения легко. Можно сделать красивые селфи. И не надо прибираться дома после праздника. Закажите день рождения. Здесь круто!
9: ИП Проничева ЕН. Обранный ИП 314-352-502-20-00-70.
10: Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль-центр. 54-54-54.
11: Устал копать вручную? Покупай в магазине «Бобер» мотоблоки от 23 990 рублей. Надежные двигатели, совместимость с любым навесным оборудованием. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас. Вологда, Ярославская, 11А.
12: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия», 24/7. Вологда, Костромская, 5.
13: Звук вашего уюта звучит так? Пора это исправлять. В торговом центре «Аксон» тысячи идей и товаров для вашего дома. Керамогранит, двери, обои, мебель, сантехника. Все по выгодным ценам. Создайте уют с торговым центром «Аксон».
14: Как создать уют для дома и найти все для декора? Где взять шторы и карнизы на заказ и без сюрпризов? В студии «Ассоль» нет спору, просто чудо, а не шторы. Ждем вас в студии шторы дизайна «Ассоль». Ленинградская, 136, цокольный этаж.
15: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.
2: Реклама на Авторадио.
0: 70-72-82.
2: Музыка

0: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
1: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. Пауз Сбербанк 0+.
2: В ленте свежесть в каждой покупке.
3: Ежедневно мы получаем свежие морепродукты от наших поставщиков. Форель радужная, непотрошенная, свежемороженая, 699 рублей за килограмм с 4 по 10 июня. Подробности на сайте lenta.com со свежими продуктами.
4: В ленту!
5: Слышите? Выгода рычит. При покупке амортизаторов, дисков, колодок и свечей бренда Lynx Auto Fit Service замена бесплатна. Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
6: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица, 6 вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. Президент России предложил отложить дальнейшее снижение порога выручки компаний. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Сегодня в Санкт-Петербурге основной день работы Международного экономического форума. И в эти минуты на полях ПМФ проходит пленарное заседание с участием Владимира Путина. Президент уже затронул многие волнующие вопросы. Например, рассказал, что текущие темпы роста экономики России – это уровни последних лет в еврозоне. Глава государства также заявила о дальнейшем снижении инфляции. Она уже замедляется и приблизится к концу года примерно к 5%. Еще президент отметил, что в России один из самых низких уровней безработицы среди промышленно развитых стран – всего 2%, и это очень хороший результат. Кроме того, глава государства предложил отложить дальнейшее снижение порога выручки компаний на упрощенной системе налогообложения, которую могут не платить НДС.
3: С текущего года понижен порог выручки для применения упрощенной системы налогообложения. Сейчас он составляет 20 миллионов рублей. В следующем году предполагается, что он будет 15 миллионов. Еще через год 10. Мы подробно обсуждали этот вопрос и с представителями бизнес-сообщества, с председателем правительства. Вот что хотел бы сказать. Считаю возможным отложить дальнейшее снижение порога выручки.
2: Напомню, Петербургский международный экономический форум проходит в северной столице с 3 по 6 июня. Генеральный инфопартнер форума «Газпром Медиа Холдинг».
0: Про мошенников.
2: Аферисты начали создавать фальшивые сервисы и чат-боты в Telegram. Как пишет «Известия», такие боты могут выдавать себя за помощников для работы с сообщениями и похищать данные пользователей. Активность злоумышленников выросла после появления функции автоматизации переписки. По данным издания, преступников интересуют не только аккаунты в мессенджере, они также пытаются получить пароли от других сервисов, данные криптокошельков и доступ к перепискам.
0: Про транспорт.
2: Минцифры разрабатывает модель аренды электросамокатов с подтверждением личности по биометрии. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителя ведомства. Такой вариант сейчас прорабатывают для федеральной территории «Сириус». На всю страну его пока распространять не планируют. Биометрию хотят использовать как дополнительный способ проверки, если у оператора возникают сомнения. Например, когда есть подозрение, что самокатом пользуется несовершеннолетний. В дальнейшем биометрию могут применить и для других видов транспорта.
0: Про нововведение.
2: Российские отели все активнее переходят на новые стандарты обслуживания. Об этом телеканалу 360 рассказала заместитель руководителя Роскачества Юлия Михалева. Речь идет о более удобных условиях для семей, людей с питомцами и гостей с особыми потребностями. Также, по данным средств массовой информации, действует стандарт для семейного туризма. А с 1 сентября в гостиницах добавятся обязательные элементы инклюзии. В Роскачестве считают, что такие правила помогают отелям улучшать сервис, а туристам проще выбирать подходящее место для отдыха. По данным Центробанка России, официальный курс доллара сегодня составил 74 рубля и 30 копеек. Курс евро – 86 рублей и 27 копеек. Любовь Миронова, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Друзья, встречайте Брагина, Гордеева и Захара. Вечернее шоу «Мурзилки лайв». Здесь и сейчас на Авторадио.
4: Добрый вечер.
5: Здравствуй, страна.
4: Привет. Слушайте, как они уходили, да? Такое ощущение иногда, что смысл какой идти домой, все равно скоро на работу, да? Коллеги, вас отпустило, нет? Да.
6: Меня и не забирал даже. А чего должно отпустить?
5: Захар, ну, вчерашний вечер вычеркнул из памяти.
4: Похоже.
5: Второй
4: на то, да?
5: Суперфинал игры, много денег, счастливый сезон, жизнь Санкт-Петербурга. Евгений Крицкий оказался победителем этого второго суперфинала.
6: Да неужто? И какая у него была мечта?
4: Захар, ну, сейчас притворяется. Ну, конечно, миллион у него была мечта, миллион рублей. Правда, он пока не знает, на что это потратит, но мы уверены, что на что-то очень полезное и нужное.
5: По идее, вот ты сейчас должен всех призвать присоединяться к игре и быть как Евгений.
6: О, точно присоединяйтесь к игре и будьте как Евгений.
4: Так, похоже, все, Захара мы потеряли.
5: По-моему, да, совсем, да, все плохо.
4: Пора начинать шоу и приводить коллегу в порядок. Будет как огурчик, тем более, что сегодня есть с кого брать пример. У нас такие герои в эфире сегодня будут.
5: Ну, огурчик, давай.
6: Огурчики придут, ты имеешь в виду?
5: Да.
6: Придет синяя армада.
4: О!
6: Что это, испугались?
4: Нет.
6: КамАЗ-мастер, именно так называют эту команду, синяя армада. В очередной раз победители. Ралли Такла-Макан.
4: А потом у нас появится сербская мафия. Сербская мафия в кино. И яркая представительница Тина Стоилкович, которая только снялась в фильме, который называется «Пропасть». Этот фильм стартовал во всех кинотеатрах. И об этом фильме мы будем говорить с нашей героиней уже в следующем часе. Друзья, это шоу «Мурзилки Лайв», шоу гостей и новостей. Давайте начинать. Всем доброго вечера!
0: Вечернее шоу

0: Итак, коллеги, смотрим, что же принесли нам сегодня информационные ленты. И начнем поэтому с предупреждения. В России начался сезон змей.
1: Ой, я сегодня видел.
0: Да, в ряде регионов страховщики отмечают повышенную активность пресмыкающихся. Если обычно фиксируется где-то 3-4 обращения в год, связанных с укусами змей, то в этом сезоне эксперты рекомендуют особенно быть внимательными во время работы на даче, прогулок в лесу и отдыха на природе. Пока укусы зафиксированы в Татарстане, в Чувашии, Костромской и Нижегородской областях. Причем чаще всего жертвами укусов становятся женщины во время работы на садовых участках, во время сбора ягод и грибов или прогулок по лесным тропам. Так что имейте в виду.
1: Да, видел я сегодня змею.
0: Где?
1: Утром на кухне теща приехала. Шутка неудачная.
0: Это ты теща объясняй.
1: Нет, видел в парке сегодня маленького ужика. Вот такого вот. Друзья, если вы думаете, как разнообразить свой отдых, мотайте на ус. Мурманск вошел в топ-5 самых популярных внутренних направлений у российских путешественников в июне этого года. О как! Туристический спрос на поездки в этот город вырос на 12,5% в сравнении с прошлым. Итак, Мурманск сменил в пятерке лидеров, представьте себе, Кисловодск, который традиционно
0: ходил, что происходит,
1: число наиболее популярных внутренних направлений, потому что Кисловодск уже не тот. Интерес путешественников региона связан прежде всего с комфортной погодой и природными явлениями, характерными для этого времени года, объяснил специалист. Он подчеркнул, что с конца мая до конца июля в Мурманске будет полярный день. В это время путешественники часто устраивают поездки к озерам, водопадам, побережью Баренцева моря, где посещают кладбище кораблей и пляж «Яйца дракона». А морские прогулки позволяют туристам увидеть малых полосатиков, касаток и дельфинов. Вот. В Кисловодске ты, конечно, полосатиков и дельфинов
0: нету.
1: Не увидишь. Это факт.
2: Добро пожаловать в Мурманск, да. Ну и дальше идем. Ну-ка, как это работает? Обучающие видео регулярно смотрят почти 70% россиян, а каждый четвертый в связи с их просмотром этих самых видео задумывается даже о смене профессии. Вообще формат видео как таковой прочно занял место одного из главных инструментов для получения новых знаний у россиян. То есть не прочитать инструкцию, там, да, не изучить какой-то там профессиональный...
1: Знаешь, вот мне пришла сейчас эта вот нашлепка, заплатка на штаны. Вот, там не было инструкции. Вот, я, конечно, посмотрел видео, как эту самую заплатку утюгом решить.
2: Понятно. Да. Притом выбирают в основном клипы горизонтальные видео до 15 минут. Это наиболее такая популярная история. Наиболее востребованным форматом, как таковым, являются обзоры в формате «Как это работает». Их выбирают почти 2/3 аудитории. То есть коротко, ясно, с четкой последовательностью действий. Для чего смотрят? Короткие форматы служат входной точкой. Потом подавляющее большинство зрителей хотя бы раз переходит от коротких роликов к длинным видео по той же теме, когда уже увлекаются и вовлекаются в этот процесс. Чаще всего такой путь выбирают те, кто интересуется программированием, языками и бизнесом. Ну и больше всего доверия в вопросах выбора профессии и навыков вызывают эксперты практики. На втором месте преподаватели вузов, ну и только на следующем, на третьем месте следуют блогеры. Им доверяют всего лишь 12% опрошенных при всей их бешеной популярности.
1: В общем, друзья мои, учиться и еще раз учиться, как говорил Ленин. Хотите ли вы пойти на обучающий курс или ходите уже для повышения или квалификации, или просто для саморазвития? Чему учитесь и какие навыки хотите прокачать? Пишите.
0: +7 915 459 2020 это наш единый номер для ваших сообщений. СМС, мессенджер Макс, ну и, конечно, официальная страничка Авторадио в ВК.
2: Автор самого яркого сообщения получит 2 билета на концерт Леонида Агутина, который пройдет 18 июля на Большой спортивной арене Лужники.
3: Вечернее шоу.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Порой для полного счастья нам не хватает.
1: Я мечтаю о новом автомобиле.
2: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
3: А я огромный бассейн на даче.
4: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
5: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
0: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру. Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио. Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон.
5: Мечты сбываются на Авторадио.
6: Ну и плюс.
7: Реклама. Нужен плиточный клей, который действительно держит. Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastide Super Flex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
8: Техцентр МКР. Полный цикл обслуживания вашего автомобиля. Кузовной ремонт и покраска, техническое обслуживание, ремонт подвески и тормозов. Также подберем запчасти. Вологда, окружное шоссе 69. Телефон 700-704. Техцентр МКР. Доверьтесь профессионалам.
9: ИП Широков ДА, ИНН 352-512-969-546.
10: Внимание! Покупай заранее! Только сейчас в профильцентре. Покупай кровлю и получай скидку 30% на водосточную систему. Надежный дом с красивой кровлей от профильцентра. Подробности по телефону 54-54-54.
11: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда Профиль. Телефон 709-119. 709-119.
12: Мам, пап, а правда, что мы скоро переедем в новую квартиру?
13: Правда, родная. Скоро.
12: Тру-ля-ля и тру-ля-ля. Мы счастливая семья. Будет комната своя у сестры и у меня.
13: Мечты сбываются. С Вологда стройзаказчик. 21-20-21.
14: Застройщик ООО ВСЗ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Код города 8817-2.
15: Офис-маркет. Территория комиссионной и новой мебели. Комплект «Стол плюс тумба» от 5500 рублей. Вологда, Белозерское шоссе 9, второй этаж. Акция действует до конца года.

0: Вечернее шоу «Мурзилки лайф». «Мурзилки лайф» на Авторадио.
1: Как все-таки приятно начинать наше шоу со спортивных, автоспортивных новостей. Команда «КамАЗ-Мастер» победила на дебютном ралли «Такла-Макан». Меня сейчас поправят, я, может быть, я сначала
2: правильно.
1: Поколдовать хотел. Да, 20-26. И прямо сейчас в шоу «Гостей и новостей» «Синяя армада». Если кто не знает, а такое пафосное, пусть и неофициальное название носит команда «КамАЗ-Мастер». Понятно, что армада пришла не вся, но самая сильная и самая яркая. Ее часть — триумфаторы ралли в нашей студии. Итак, встречаем Эдуард Николаев, руководитель
3: Добрый
1: команды.
3: Добрый день, всем здравствуйте.
1: «КамАЗ-Мастер», привет, пилоты, привет. Победитель ралли Богдан Каримов. И серебряный призер Алмаз Ахмедов. Здравствуйте, мужчины.
4: Здравствуйте.
5: Добрый вечер.
2: Ну, практически со всеми знакомы.
1: Да. Кроме Алмаза. Да, наверное, мы с тобой...
2: Богдан.
5: Да.
2: Алмаз здесь.
1: Алмаз здесь. Забудался уже. Все-таки поэтому хочу дать слово Эдуарду, потому что как руководителю краткое подведение итогов и первое, соответственно, слово.
3: Всем добрый день. В очередной раз очень приятно находиться у вас в гостях. Мы приехали в очередной раз с победой. Привезли первое, второе место с гонки, с международной гонки ралли «Такла-Макан». Для нас это действительно дебют. Мы к этому соревнованию готовились 3 года. Вот, наконец-таки, получились. Настоящий получился «Дакар Востока», как его называют.
1: Это вы его так называете?
3: Нет, это так называли спортсмены и сами китайцы. Потому что они знали, какая трасса есть на «Дакарах». И подобную сделали здесь. Действительно, было настроено на то, чтобы... Участники не просто доехали до финиша, а наоборот, чтобы они...
1: Не доехали.
3: То есть до последнего дня...
2: Чинили препятствия.
3: До последнего дня трасса была настолько сложная, что по 10-бальной, как они оценивали шкале, даже в последний день дали 8 баллов. Что тоже, потому что многие участники сошли в последний день.
2: Они просто не ездили до Владивостока у нас по дорогам, не знаю, может быть.
5: Они ездили, почему?
1: Сковородино не бывали.
3: Была изнурительная жара, были спецучастки очень... длительные, то есть спецучастки по пескам, 200 километров спецучасток, но едешь порядка 6-6,5 часов. Очень низкая скорость, вязкий песок, просто как мука. Угу. Очень тяжело было технике, ну и ребятам тоже, конечно, досталось, но я думаю, они поделятся.
5: Ну вот в пресс-релизе написано: ралли «Такла-Макан» стало важной вехой в истории спортивной команды «КамАЗ-Мастер». Спустя 4 года «Синяя армада» вновь вышла на старт крупного международного соревнования. Но вы выиграли «Шелковый путь» в прошлом году, или это другое? Как-то это по разным квалификациям каким-то идет?
3: Нет, «Шелковый путь» — это тоже международный формат, международная гонка. Да, а вот именно тут, но «Шелковый путь», что он и... Очень было хорошо, что он и по России проходит, и также по Монголии и Китаю. А здесь только Китай, только их спецучастки. И да, мы вышли с нашим российским флагом на международной арене.
2: Класс. Это, конечно... Ну вот если сравнивать «Дакар», «Шелковый путь», с ралли «Такла-Макан», в чем отличие? «Такла-Макан» ведь это новинка. Кто? Алмаз и Богдан, кто будет отвечать?
3: Ну, им, наверное, сложно, потому что...
5: Эдуард.
2: Почему?
3: Ребята не были на «Дакаре». Да, не были на «Дакаре», но даже Сергей Корякин сказал, который представлял Екатеринбург и ехал тоже за Россию, он был пилотом и на «Дакаре», и на «Такла-Макане», и сказал, что «Эдуард, спецучастки «Такла-Макана» даже сложнее, чем на «Дакаре». Вот. Ну, во-первых, что на «Дакаре», если спецучасток больше 300 километров, всегда дают 15 минут отстоя. Угу. То здесь, несмотря какой бы ни был участок, 500-600, этих отстоев нет, то ты как марафонец просто двигаешься
2: это
3: вперед.
2: Ужас. Это как ужас. Же вот просто там отдохнуть, сбегать куда-нибудь?
3: Все,
2: вообще, без
3: все это уже марафон.
1: Слушай,
3: марафон.
1: Эдуард, последний вопрос тебе задам. Скажи, пожалуйста, ты ведь совсем недавно был на их месте, по сути, в кабине и гнал-гнал. Сейчас ты являешься руководителем. Вот что внутри у тебя было, когда ты все, ребята, махнул платочком, что называется, понимая, что ты их увидишь только на финише? А ведь, ну вот, я уверен, что ты пилот, и ты уже представляешь рядом с ними, что ты должен, вот, как, вот это вот 6 часов, 200 километров, что внутри у тебя? Было.
3: Ну, внутри все переворачивалось, да, на самом деле, когда ты в руле, это немножко все по-другому. Когда ты отправил ребят и понимаешь, только доходит какая-то информация, что кто-то из них застрял, и все.
1: Проблема какая-то техническая.
2: Как, да. А как ты следишь, Эдуард, как следишь за передвижением?
3: Ну, организаторы предоставляют либо специальный
2: камер, наверное,
3: трекинг называется, но в Китае, что было хорошо... Китай настолько развит, что представьте, даже где Богдан в первый день у нас застрял, там сразу же появляется коптер, и все в онлайн-трансляции,
1: и
3: весь Китай
1: видишь,
3: видит.
1: Боже.
3: То есть мы даже видим, как они там возятся, пытаются быстрее вытащить, звонят со спутникового телефона. Они нам звонят, а мы говорим, да, мы все видим, представьте. То есть они даже не ожидали. А тут сидят просто на старте два китайца на стульчиках, открыли телефоны, и у них идет эта трансляция всего этого ТикТока китайского и так далее. Очень удобно.
2: Богдан, а что случилось-то? Почему застрял?
4: Да, не очень удачно проехал поворот. В повороте была большая лужа. Вообще вся гонка проходила в пустыне, и везде... Все было засушливое, то есть воды ничего, даже намеков на воду не было. Был единственный поворот, где стояла
2: специально
4: такая
2: сделали
4: черная
2: лужу.
4: Лужа. Да, черная лужа. Ну и, конечно
5: и
4: же,
5: тебя
4: я...
5: привлекла вода. Просто.
4: Нет, она меня не привлекла, я решил ее срезать и проехать чуть-чуть по траве. И в траве оказалось болото.
1: Хотя, где... хотя начал ты прям как моя жена, когда она училась. Да вот немножко поворот пропустила, лужа была.
4: Да-да-да.
5: Слушай, Богдан, ну ты же говорил, что сначала, твоя цитата, если не перевирают СМИ, что сначала ралли показалось тебе скучным, какие-то одни прямые участки. Когда перестало быть скучно?
4: Ну да, первые дни соревнований, первые, наверное, два дня были такие скоростные прямики, где это, наверное, организаторы сделали специально, чтобы участники вкатились в машины, привыкли к приборам, вот. И сначала показалось так, что гонка будет не очень интересной, будут одни прямики, потому что практически вначале была действительно максимальная скорость, где ты на старте нажал педаль и на финиш...
2: Включил автопилот и
5: скучно, да.
2: Сидишь, дремлешь, до 7 часов щелкаешь.
4: Да, но потом уже к середине гонки начались такие спецучастки, где пришлось, конечно, очень сильно потрудиться. Вот но... уже рельеф поменялся, уже скоростников стало меньше и прям...
2: Ну, Алмаз, давайте предоставим слово, цитирую тебя. «Радостно, что мы финишировали, стали вторыми, но немного грустно, что столкнулись с техническими трудностями на спецучастках». Какие трудности вот тебе встретились?
6: Ну да, как вы знаете, то, что температура была очень высокая на этой гонке машины.
2: Ну какая, скажи?
6: Ну, 40 градусов было.
2: 40?
6: Да.
1: А в кабине?
6: А в кабине уже под 60 уже доходило. Наклеили стикеры в кабину, чтобы специально проверить.
2: Сейчас почему-то представляются дальнобойщики, которые в тапочках, в трусах обычно катаются при такой температуре. Вот у вас как это? Это же можно, ну, просто сознание потерять.
5: Микроволновка.
6: Да, да. Вот, и наклеили стикеры, смотрим, на финише уже до 60 градусов нагрелось. Это в кабине, пол в кабине. Можно сказать, как там...
2: И что, вы вынуждены остановиться в этот момент, когда 60 градусов?
6: Нет, конечно.
1: А что за технические проблемы?
2: А машина может закипеть, кстати?
6: Да, мне кажется, нет, не закипит.
2: КамАЗ
6: не закипит.
5: КамАЗ не закипит.
2: КамАЗы не кипят.
6: Вот, из-за такой температуры машинам очень пришлось тяжело. И вот такой накопительный эффект у нас получился, то, что из строя вышла коробка передач. Это был день, 20 километров, на 8 километре мы уже остановились. Уже мы поняли, что...
2: Чего и как?
1: И меняли коробку?
6: Нет, не меняли. За нами ехала команда «Урал Мотоспорт».
1: И они вас дотащили, что
6: ли? Они нас дотащили до финиша, да. 16 километров они нас дотащили до...
2: Ну и вы потеряли время, получается, да, из-за этого, из-за коробки?
6: Да, мы потеряли достаточно много времени.
2: Но как-то эту проблему можно исправить, чтобы в будущем этого не было?
3: Не, конечно. Это вот как раз-таки температурные режимы, к чему мы не были готовы, так как команда КамАЗ-Мастер не выезжает с 22-го года на Дакар. А Дакар именно в той части, где он проходит, имеет такие температуры высокие. Потому что шелковый путь, который проходит в июле, не достигает таких температур, и мы не сталкивались с этими проблемами. С которыми
1: перегревами, да?
3: С перегревами. И плюс еще новый регламент ФИА, которым мы должны были следовать, это перенос выхлопной системы наверх, как раньше, вот когда дым шел сверху.
1: То, что мы в кино видим, там ездят американские дальнобойщики.
2: Да, не только в кино.
3: Да, и вот этот вот выхлоп, он понес за собой тоже большую температуру, потому что скорость в песках сложных низкая, и не было хорошего обдува. То есть мы не были готовы технически к этому, к этим температурам. И все это перегревалось, плавилось, датчики просто расплавлялись. И это тоже было проблемой. Поэтому...
5: Только люди выдерживают.
1: Да, но с другой стороны, мы понимаем, что когда нам после каждой гонки, и ребята, прежде всего, из КамАЗ-Мастера, и все говорят, что нам будем готовиться к следующей гонке и усовершенствовать что-то в машинах и улучшать.
5: И в командах.
1: Вот, пожалуйста, да? Как один из вариантов.
3: Есть над чем работать.
1: Хотя никогда не предугадаешь, что новая гонка и новая трасса вас, вам подготовит.
2: Ребята сюда привезли приз все-таки. Давай о нем поговорим. Да, буквально два слова.
1: Два приза.
2: Первое, два приза, да. Первое, второе
1: да,
2: место.
1: Расскажите вот эти... Раньше Статуэт. Были бедуины, сейчас рука, держащая, что это?
3: Сердце Такламакана, именно этой пустыни, Да. Так. И мы думаем, что это так. Для команды это первые кубки. Именно в таком стиле. Потому что Дакар — это бедуин. Шелковый путь — это тигр, белый тигр. И вот гонка Такламакан — это вот эта вот рука, я думаю, что с сердцем этой гонки, этой пустыни.
2: Ну, класс.
3: Сегодня очень она приятно. В нашей команде.
5: Очень приятно, что в вашей команде и новые призы, и новые лица, новые гонщики. Очень приятно с ними знакомиться, очень приятно с ними встречаться уже в статусе победителя. Это здорово, да. Это традиция. И ваша традиция, в первую очередь, но и для
2: и
5: нас.
2: Наша традиция уже.
5: Это
2: да. Точно, приветствовать вас.
5: Спасибо
2: в нашей
5: вам
2: студии.
5: Огромное за
1: спасибо.
5: Это.
1: Спасибо. Спасибо. Еще раз вас поздравляем. Эдуард спасибо. Николаев, Богдан Каримов, Алмаз Ахмедов у нас в студии. КамАЗ-мастер, как всегда, первые.
0: Вечернее шоу.

0: только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
1: В ленте играйте в приложении в Лентоманию и получайте карты-сюрпризы на кассе. Забирайте моментальные призы и участвуйте в розыгрышах ценных призов. Главный приз – 100 тысяч баллов. Общий срок акции с 1 июня по 19 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com. 6+.
2: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
3: Да все нормально.
4: Что?
3: А что?
4: Переезд – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
4: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
6: Чувствуешь неловкость и неуверенность? Забудь! Карамель антиполицай. Устраняет неприятные запахи изо рта. Быстро действует и дарит уверенность в любой ситуации.
7: Маленькая карамель – большой шаг к смелости. Будь уверен в себе. Антиполицай. Общение без смущения.
6: Спрашивайте в магазинах вашего города.
8: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
10: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
11: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
12: Авторадио. Большая дискотека «Авторадио». Москва. 4 июля. В

0: Ну что, 18:39, дорогие друзья, и я напомню вам, что мы изо всех сил готовимся к большой дискотеке Авторадио. Остался месяц, и у вас есть сейчас уникальная возможность выиграть 2 билета.
1: Это большой хит. Игра. Прямо сейчас дозвонись и выиграй 2 билета на большую дискотеку Авторадио. Номер прямого эфира 258-33-00, код 4.

0: я вчера уже разминался тут, танцевал вместе с нашими гостями. Вот, так что ничего, колени-то еще выдерживают нормально, можно.
1: Ну ты так танцевал.
2: Ну не знаю, коленца. Вот может быть теперь уже 4 июля не сможешь.
1: Без экспресса.
0: Да ладно, ну что ж я не смогу-то.
2: Друзья, главный танцпол ждет, главный танцпол зовет, и на главный танцпол можно попасть благодаря вот нашей игре «Большой хит», которую кто-то, по-моему, уже дозвонился. Давайте встречать.
0: Алло.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, как вас зовут?
3: Екатерина.
2: Екатерина, очень приятно. Ну что, давайте будем с вами играть в игру «Большой хит». Здесь вообще все предельно просто. Вы же прекрасно знаете, что у нас на сцену «Большой дискотеки Авторадио» будут выходить только главные звезды, исполняя свои самые главные хиты.
1: Значит, мы предложим вам микс из трех больших хитов. Ну, а вы должны просто угадать, какой из них обязательно прозвучит со сцены «Большой дискотеки Авторадио». И все, два билета на фестиваль будут у вас в руках. Готовы?
3: Да.
0: Екатерина, встречайте. Суперзвезда, участник дискотеки Авторадио. Большой дискотеки Авторадио Григорий Лепс.
4: Большой хит. Игра. Выбирай один.

0: Екатерина, не спешите, подумайте.
1: Да.
0: Три варианта. Самый лучший день. Натали, я поднимаю руки.
1: Я думаю, что первый вариант.
0: Вы думаете, что Григорий Лепс 4 июля на большой дискотеке Авторадио будет петь «Самый лучший день»?
1: Конечно, сегодня же самый лучший день, и там будет самый лучший день.
0: Я согласен, что это самый лучший день. Смотрите, еще раз, три варианта. Самый лучший день, Натали, я поднимаю руки. То есть вы все-таки останавливаетесь на первом варианте. Самый лучший день. Точно. Уверены?
1: Считаю, что так.
0: Хорошо,
1: да.
0: Слушаем.
2: Большой хит!
0: Поднимаю руки, вариант номер три. Именно этот хит будет исполнять Григорий Лепс. Наталья.
3: Ну, но ничего.
0: Екатерина.
3: Наталья. Наталья. Не будем...
1: Главное, что я до вас дозвонилась,
3: да.
1: И еще раз позвоню.
0: Давай, обязательно.
3: Да, то есть, если сдаваться не надо и поднимать руки вверх, вам не надо, безусловно, пусть это делает Лепс. Ну, а вы, соответственно, имеете шанс действительно дозвониться еще раз в игру «Большой хит», потому что она продолжается, мы играем каждый день по несколько раз в день, а вам достается утешительный приз.
0: Так что до новых встреч, Кать, счастливо.
4: А, друзья, ну, имейте в виду, что условный сигнал игры «Большой хит» на Авторадио может прозвучать в любой момент. Ну, а если дозвониться не получилось, это тоже не беда. Билеты на фестиваль для вас, ваших друзей, родственников, близких, для всех, кто не смог дозвониться, можно легко найти на сайте Авторадио.ру.
0: Да, и мы обязательно встретимся 4 июля на стадионе ВТБ-арена, где главные звезды страны. Такие как Владимир Пресняков, Агата Кристи, Ёлка, Стас Михайлов. Ну и, конечно же, Григорий Лепс будет исполнять свои главные хиты. Ну, в общем, до встречи на большой дискотеке Авторадио.
2: Большой хит! Игра!

Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей, поют

0: другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность без осадков. Температура воздуха вечером плюс 17, ночью до плюс 9. Завтра ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха до плюс 22 градусов.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Автомобили «Лада» — это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
3: Указана стоимость автомобиля «Лада», грантов, комплектации, стандарт, плюс с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СБУ и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Акция действует до конца месяца.
5: Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская, 144. Телефон 50 84 85.
6: Стоматология Dent Service окажет вам высокопрофессиональную помощь импортными материалами на современном оборудовании. Лечение, удаление, протезирование и имплантация зубов по доступным ценам с гарантией качества. Стоматология Dent Service. Ждем вас по адресу Конева 18А. Телефон 73 73 33. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста. ООО «Вектор» и НН 352 526 38 30.
7: Профнастил С21, С8, МП20 от производителя. Подберем вариант на ваш вкус. Звоните 54 54 54. Профиль центр.
8: Здравствуйте, я Алексей Демин, ведущий врач Вологодской глазной клиники «Визус Абсолют». Вместе с нами вы обретете здоровое зрение. Не откладывайте посещение офтальмолога.
9: Записывайтесь на консультацию по телефону 33 36 36.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Звук вашего уюта звучит так? Пора это исправлять. В торговом центре «Аксон» тысячи идей и товаров для вашего дома. Керамогранит, двери, обои, мебель, сантехника. Все по выгодным ценам. Создайте уют с торговым центром «Аксон».
12: В честь открытия нового автосалона официальный дилер «Автоэкспресс» объявляет грандиозную распродажу автомобилей «Черри» и «Теннет». Продаем весь модельный ряд по себестоимости. Узнайте свою выгоду по адресу Вологда, железнодорожная 50В, корпус 1. Телефон 71 50 50.
13: Акция действует до конца мая.

0: Михаил Юрьевич, вы Владимира Ильича сейчас не будете изображать?
1: Надо?
0: Нет.
1: Ну, тогда не буду.
0: Когда я просто...
1: Все для тебя, скажу? Моря и океаны.
0: Лайфчат у нас называется «Учиться, учиться и еще раз учиться». Ходите ли вы на обучающие курсы для повышения квалификации или просто для саморазвития? Чему вы научились? Какие вообще, в принципе, что вы хотите этим добиться, да, и каких навыков, в общем, довести их до совершенства? Мне очень интересно.
2: Всем привет! Чему я только не научился?
1: Владимир Ильич.
3: Не удержался.
1: Ладно, да. Лилия пишет, чему я только не научилась за последние полтора года. Ушла с работы и понеслось. Менеджер ВБ, Яндекс.Реклама, генерация всех картинок, поиск клиентов для заключения сделок, продажа квартир, кадровое агентство. Правда, обещают красиво, на деле копейки. Это часто. А, это все удаленка. На ХХ найти работу трудно, осваиваю новые платформы. К тому же есть риск нарваться на мошенников даже через... Хе-хе, будьте осторожны и внимательны. Ну, понятно, для того, чтобы устроиться на работу, вероятно, все равно приходится подстраиваться и что-то изучать. Да, не всегда же твои параметры подходят для работодателя.
0: А не работать... могу тебе сказать, мы давно не устраивались на новую работу.
1: Но все равно нам же приходится постоянно чему-то учиться, что-то новое осваивать. Да, то самое.
2: Пульт, например!
1: Да, кстати,
2: вот
1: новый
2: так.
1: Путь.
2: Вот, кстати, вот.
1: Да. Захар давно не брался за ручки.
2: Да, давно не брал.
0: Садись,
2: я
0: давай.
2: В руки ручек.
0: Постоянно чуть пишет Наталья, прокачивает меня работодатель по Excel. Оказалось, занятная штука. Чем больше знают, тем больше приходится работать. Кипит мой разум возмущенный. Каждый раз, оставаясь работать в свое личное время, вспоминаю хороший стишок. Но его многие знают. Я люблю свою работу, я приду сюда в субботу. И, конечно, в воскресенье. Здесь я в 3-й день рождения. Дочитывать?
1: Выражение где?
0: Новый год, 8 марта. Ночевать здесь буду завтра. Плащ-палатка, вещмешок. Читай.
1: Нет.
0: У супруга будет шок. Если я не заболею, не сорвусь, не озверею, здесь я встречу все рассветы, все закаты и приветы. От работы дохнут кони, ну а я бессмертный пони.
1: Вот так вот вместе надо читать стихи.
2: Ну что, прочитаем?
0: В общем, ты один, конечно, прочитал.
2: Прочитаем мы еще одно сообщение.
1: Еще одно
2: сообщение. Хорошо, изучаю. Теперь внимание. Фэншуй, бадзи и цимень.
1: Это что такое?
2: С 2022 года.
1: Название пива?
2: А, с каждым курсом это курсы. Ага. Все интереснее и интереснее.
0: Бадзи, я просто смотрю быстренько, что
1: это. Нет, ну, фэншуй мы знаем, да, более-менее. Ну, как-то это...
2: Бадзи и цимень, все тоже китайские...
0: Традиционная китайская астрологическая система, которая анализирует дату и время рождения человека для создания детальной карты его судьбы.
2: Это, прости, это бадзи или цимень?
0: Это бадзи.
1: Цемент в другом месте. Ладно, друзья, плюс 7-915-459-2020. Прокачиваем скиллы. Давайте рассказывайте, ходите ли вы на обучающие какие-нибудь курсы для повышения квалификации или просто для саморазвития. Ну, мало ли, какой-нибудь язык пошли учить. Или вдруг решили овладеть каким-то новым видом спорта. Вот сейчас раз и впряглись в это дело, да. Ходите с тренером, изучаете.
0: Питанг.
1: В том числе, кстати, например. Сейчас это становится популярным. Мы о питанге, я думаю, мы еще поговорим. В общем, пишите, плюс 7-915-459-2020. Продолжим в следующем часе.
4: Лайф чат. Мурзилки лайф. Реклама.
5: А поехали всей семьей!
6: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
7: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат Almag Plus – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. Almag Plus – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Еламед.
10: Колеса затанцуют! Бесплатная проверка ходовой части в автосервисах «Фитсервис» и скидка 15% на ремонт. Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
11: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
12: Срочно чулетечка, заказы горят.
13: Помогите найти зубастого продажника.
14: Мне очень нужен четкий программист.
15: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
3: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
14: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица, 7 часов вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. Владимир Путин рассказал об ущербе для еврозоны от введения антироссийских санкций. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Санкции больше вредят тем, кто их вводит. Об этом рассказал Владимир Путин, выступая на полях ПМФ. По его словам, ущерб для еврозоны от введения антироссийских ограничений составил от 1,5 до 2,5 триллионов евро. Глава государства также отметил, что некоторые ушедшие из России компании уже хотят вернуться. Напомню, Петербургский международный экономический форум проходит в северной столице по 6 июня. Его главная тема – прагматичный диалог «Путь к стабильному будущему». Генеральный инфопартнер форума «Газпром Медиа Холдинг». Роль культуры, науки и креативных индустрий в формировании образа будущего обсудили в рамках ПМФ на сессии «Эскизы будущего 2». Как социальные технологии, креативные индустрии и наука создают карту будущего. На ней рассказали о результатах исследования ВЦИОМ, который показал, что дети быстро адаптируются общаться с искусственным интеллектом. Он становится для них другом, супергероем и наставником. В этом нет ничего страшного, если у ребенка останется много живого общения. Это отметил в беседе с корреспондентами Авторадио на форуме генеральный директор Института развития интернета Алексей Гориславский.
3: Ребенок очень быстро привыкает и адаптируется к каким-то новым явлениям, и вы даже моргнуть глазом не успеете, как Алиса начнет ему или какой-то другой прибор может выдавать ребенку самые разные советы и заменять ему, по сути дела, живое общение. Единственный способ этого избежать, на мой взгляд, это самое живое общение делать постоянным, активным и заинтересованным. Ни в коем случае от ребенка не отмахиваться и не говорить ему, иди там что-нибудь почитай, посмотри, вот тебе планшет, сам там разберись. А там в планшете уже будет искусственный интеллект, который сделает это, возможно, за родителей или за учителей. Поэтому разговаривайте с ребенком, точно все будет нормально.
2: Отмечу, участники этой сессии обсуждали, какие факторы определяют содержание карты будущего, как обеспечить конкурентоспособность национального видения и какую роль в этом процессе играют креативные индустрии и государственные запросы. Добавлю, Петербургский международный экономический форум проходит в северной столице с 3 по 6 июня при информационной поддержке «Газпром Медиа Холдинга».
0: Про предупреждение.
2: В Архангельской области и Республике Коми шаровые молнии стали причиной пожаров, повредивших жилые дома. Эксперты рассказали, как спастись от подобного огненного шара. По словам специалистов, шаровая молния действительно существует, но она не так распространена, как обычная, и представляет собой достаточно хаотично движущуюся субстанцию. При встрече с чем-то зависшим в воздухе задача состоит в том, чтобы не совершать движений с колебательным характером. Эксперты советуют медленно, аккуратно, без резких движений, не просто присесть вниз, либо замереть, стоя на одном месте. Средства массовой информации также настоятельно рекомендуют не тыкать в шаровую молнию, не бросать в нее предметы, не бежать к ней навстречу и не разглядывать ее. По данным Центробанка страны, официальный курс доллара на завтра составил 73 рубля и 47 копеек. Официальный курс европейской валюты, согласно данным регулятора, 85 рублей и 56 копеек. Любовь Миронова, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

0: Вечернее шоу «Мурзилки Лайф». Встречайте, поющие ведущие Авторадио Брагин, Гордеева и Захар.
1: Ну что, увлекающиеся наши, добрый вечер еще раз.
2: Добрый вечер.
3: Привет.
1: Займемся таким приятным занятием, как многодининг. Многодинингом занимаетесь? Для этого не нужно заканчивать каких-то курсов, там, обладания компьютером или так далее, какие-то программы и так далее, и устанавливать, и изучать их. Просто сайт Авторадио. Заходите, устанавливайте гимн Авторадио вместо гудков и все.
3: Нет, не все. Там надо еще написать свою мечту.
2: Да, многомечталинг еще там.
1: Да, мечталинг, ну да. Но я думаю, о мечте-то тут тоже не надо быть семи пядей во лбу, чтобы просто рассказать о своей мечте, правда?
3: В банке игры сейчас 5000 рублей, но благодаря нашему генеральному партнеру эта сумма может быть удвоена, если, конечно, вы назовете песню, которая сейчас будет звучать в эфире.
0: Брагин, Гордеева и Захар.

0: много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Да, но прежде чем написать свою мечту, друзья мои, подумайте хорошенько, потому что зачем вам солнце Монако? Ведь солнце Монако, оно такое же, как солнце в Анапе. Абсолютно одинаковое.
2: Согласна.
1: И луна в Сан-Тропе такая же, как луна в Сызрани.
2: И пусть я не была ни в Монако, ни в Сан-Тропе, но я и в Анапе... Нет, в Анапе не была. Но в Сызрани была.
1: Да.
2: Прекрасное солнце.
3: Ну и что там? И луна ничего.
1: Да.
2: Такая же прекрасная.
1: Можно, конечно, и луну с неба, пожалуйста. Но вот вчерашний у нас победитель, да, загадал миллион. Вот просто человек захотел миллион. Миллион хочу. Ну, как ему отказать, да? И он действительно сделал все правильно.
3: Давайте еще поздравим. Насколько он дальновидно все сделал, он понимал, что, допустим, в декабре или когда он там писал свое желание, у него были одни мысли. Прошло время, сейчас, может быть, другие мысли. А миллион-то он, вот он.
1: Угу. Давайте еще поздравим.
2: Евгений Крицкий, город Санкт-Петербург.
1: Да.
2: Это наш победитель, победитель второго суперфинала. Замечательный человек. Ну, мы с ним познакомимся еще поближе в прямом эфире. Уверен, он должен приехать к нам в студию.
3: Ну, миллион надо забрать, конечно.
2: Да.
1: Ну, а пока счастливый сезон продолжается. По-прежнему играем пока на деньги.
3: 5000 рублей
1: в банке.
3: И наш генеральный партнер.
2: Наш генеральный партнер
1: удвоит эту сумму, и вы можете получить 10000 рублей на вашу карту Озонбанка. Давайте установим радиорулетку и сыграем с номером, который заканчивается на 95-09. Зовут его Сергей, он из Москвы, и желание у Сергея — хотелось бы деньжат немного получить.
3: Сколько? Эдак
1: пару миллионов. Очень похож Сергей на нашего победителя вчерашнего.
2: Следующий — 3 миллиона, 4 миллиона,
1: да,
2: и пошло.
1: Ну, Сергей пошел дальше, действительно. А почему миллион? О чем мы вчера, собственно, Евгений спрашивали. А почему миллион именно? Почему не пару?
2: А проверить.
1: Да,
2: а проверить. Работает, да, или не работает вот эта вся история?
1: Ну, до миллионов нужно дойти в очередном суперфинале, а пока играем на 5000 рублей. Итак, звоним уважаемому Сергею. Ждем гимн Авторадио. Ну, все традиционно, собственно, как и вчера в суперфинале, как и в любом эпизоде игры, да.
3: Гимн, алло.
2: Не алло.
3: Ну, совсем не алло.
1: Да, да, не алло в этот раз. Гимн Авторадио мы не услышали. Абонент
3: банк
1: занят.
3: Без изменений, также 5000 рублей.
2: Ну, а я напомню, что призовой фонд «Счастливый сезон игры. Много денег» на Авторадио — 5 миллионов рублей, 5 ваших заветных желаний. Но это еще не все. Под Новый год в шестом суперфинале генеральный партнер игры «Озонбанк» исполнит еще одну мечту. Удвоит шансы на выигрыш вашей мечты. Вам поможет специальный мечтобот на сайте Авторадио.
3: Запускаем Авторадио-рулетку.
1: Да, пока. Просто в холостую. Дальше больше.
0: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.
4: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем за

0: счастливых зрителей. Поют Иванушки, Ева Польна, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Реклама. Автомобили «Лада» — это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
1: Указана стоимость автомобиля «Лада» грантов комплектации «Стандарт плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Акция действует до конца месяца.
3: Ведущий специалист, травматолог-ортопед высшей квалификационной категории со стажем более 23 лет. Константинов Олег Александрович. Принимает в медицинском центре «Магнит Плюс». Не откладывайте визит к врачу. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 213-444.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Солнце, пляж.
6: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
5: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
6: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
7: Офис Маркет. Территория комиссионной и новой мебели. Кресло компьютерное, офисное от 1490 рублей. Вологда, Белозерское шоссе 9, второй этаж. Акция действует до конца года.

0: Вечернее шоу «Мурзилки Лайф». «Мурзилки Лайф» на Авторадио.
1: Коллеги, посмотрите на меня. Я вот сейчас как мороженое или как масло просто.
2: Таять начинаешь.
1: Я начинаю таять, да. Правда, ну не могу. Грешин, у нас сегодня большая кинопремьера, и таю я не по поводу кино. Хотя, конечно, по поводу него тоже могу. С огромным удовольствием представляем вам молодую, талантливую, обаятельную актрису, звезду фильма «Москва слезам не верит». Все только начинается. Тина Стоилкович!
3: Привет!
4: Я так рада вас видеть.
3: Взаимно.
1: Мы тоже. Мы очень рады.
4: Тин, привет. Спасибо вам большое.
1: Теперь уже в новой студии. Мы в предыдущей студии встречались. Теперь здесь, в этом...
4: Невероятно.
2: В этом храме культуры.
1: Можно и так сказать, да. Итак, друзья, в прокате стартовал фильм, который называется «Пропасть». Это первый летний блокбастер в редком для российских широт жанре, сейчас попробую выговорить, survival thriller. Объясни, пожалуйста,
2: почти.
1: Дина, да, для начина...
4: Очень хорошо. Не-не-не, очень хорошо.
1: Для незнающих английский. Что это за жанр такой уникальный?
4: О, это тот жанр, который могут объяснить только продюсеры, мне кажется.
1: То есть ты сама
4: режиссер.
2: Это, во-первых, триллер, ты там выживаешь, судя по слову survival.
4: Это да. Это, но все равно в основе лежит драма, я бы так сказала. Это там, конечно, очень много экшена, там, конечно, очень много всяких таких трюков, опасностей, вот. Но все равно суть вся в драме, все равно.
1: Все равно.
4: Ну, когда русская душа, она же любит.
1: Конечно.
4: Страдать, прогрессировать.
1: Особенно, когда она переехала из Сербии.
4: Тем более.
1: Алексей Ионов, режиссер, сказал, что у нас такого вообще не делают. В основном сказки, военные фильмы и комедии. Как ты думаешь, почему этот жанр настолько сложен для режиссеров? Да? Почему его у нас не практикуют? Почему у нас мало фильмов таких?
4: Потому что на самом деле это очень сложно сделать с постановочной частью. Ну, то есть вот взять это и поставить, это очень сложно.
1: А в чем сложность?
4: Сложность
1: берешь гениальных актеров.
4: И они берут и так все, хоп-хоп,
1: да,
4: и играют.
1: Гениальный сценарий даешь.
4: Нет, ну, кстати, отдельное уважение и благодарность нашим сценаристам, потому что они действительно замечательные. Алина Тяжелова просто какая-то девушка, спустившаяся с небес, написала потрясающую историю.
3: Хоть немножечко расскажи про
4: сейчас,
3: что
4: да,
3: это.
4: Расскажу,
3: я
4: расскажу.
3: Пока не понимаю, выживание,
4: расскажу.
3: Выживание, а что...
4: Девушка по имени Даша.
1: Это ты.
4: Это я. То есть я. Со своим мужем новоиспеченным, которого играет Марк.
1: Эдельштейн.
4: Эдельштейн, да. Отправляется в свадебное путешествие. Она надеется, что они поедут куда-нибудь там на Бали, Мальдивы, вот это вот все, что мы, женщины, любим, собственно. А герой Саша, которого играет Марк, предлагает ей поехать в место силы. Некое
1: ее, в горы.
4: В горы. И предлагает прыгнуть с парашютом. Это была такая вот
2: пока
4: идея.
2: Пока все нормально.
4: Пока все нормально. Но там они встречают бывшего молодого человека Даши, которого она не совсем переболела, скажем. Его зовут Артем. Играет его замечательный актер Степа Белозеров. И вот он им организовывает, скажем, прыжок с парашютом. И вот дальше они застревают втроем над пропастью.
1: Ну, потому что происходит катастрофа с самолетом, им
4: да.
1: приходится срочно прыгать,
4: да.
1: и прыжок неподготовленный, и вот они в таком виде зависают, собственно, в этом, и
4: да.
1: вся драма. Вот скажи, пожалуйста.
4: А дальше постановочная часть сложная,
1: да.
4: потому что висеть на протяжении 10 часов каждый день на смене невероятно сложно. И мне кажется, что, в принципе, как бы... Никто особо к этому, ну, как бы не готовился. Даже вот ребят, каскадеры, они там, конечно, делают всякие безумные вещи, но даже они по 10 часов каждый день. Когда наш режиссер, кстати, Алексей Ионов, старым режиссером, они решили попробовать на себе эту систему. Да.
1: Сами.
4: Они выдержали 10 минут и сказали, ребята, нам стало так плохо, что просто невозможно.
1: Слушай, ну, реально...
4: А мы там каждый день 10 часов.
1: Забегая вперед, Алексей даже говорил, что нам стало страшно, что ну, это может не выдержать организм актера.
4: Это правда. У нас были всякие разные ситуации. Да, когда вот мы были на шагу от, на шаг от отключения какого-то. У меня были отеки, везде шрамы, порезы до сих пор. Просто все это со мной. Но, тем не менее, это... Было какое-то ну, невероятное приключение и ощущение, потому что вот выполнять эти все трюки по-настоящему, еще играть что-то параллельно, это невероятный опыт. И это, правда, сложно. Мне кажется, поэтому мало кто осмеливается.
1: С другой стороны, это дает правду. да. картинки, да, совершенно когда верно. Ты реально задыхаешься, да. когда тебе реально все болит.
4: Ну, это, знаешь, конечно, не сыграть. Это
2: не стоишь на месте, на зеленке.
4: Да, да, да. Вы знаете, у нас был такой момент, когда режиссер сказал, ну, давайте попробуем это разыграть на стуле, потому что там была очень сложная эмоциональная сцена со слезами, со всем. А мы как бы висим, и это тяжело, и мы буквально задыхаемся. И он сказал, давайте попробуем на стульях это сыграть. Мы сели на стулья, попробовали это сделать. Все не
1: получилось.
4: То, вообще.
2: Надо висеть.
4: Надо висеть. Конечно, вообще другие ощущения. От тела, от голоса, вообще от всего.
2: Ты уже назвала партнеров да. по этому фильму. Марк Эдельштейн, Степан Белозеров. А ты до этого общалась с ребятами? Была знакома?
4: Да, мы даже работали вместе со Степаном.
1: Со Степой ты, по-моему, снималась, да?
4: Да, мы снимались вместе в сериале «Многогранники». А с Марком мы снимались...
1: Там уже, кстати, режиссера. Нет.
4: Нет.
1: У Ильина вы снимались? Нет.
4: Нет.
1: До этого.
4: Нет, а. Нет, нет. Это Ника Яковлева такая. Это, тоже дебютантка, кстати, режиссер. Вот. А с Марком мы снимались вместе у Кирилла Султанова в фильме «Наступит лето». Так что я ребят, конечно, знала.
2: Ну, вот, смотри,
4: но до такой степени я их не знала.
2: Да,
4: нет.
2: По сути, вы весь фильм втроем, и вот все действие крутится вокруг вас троих. Скажи, пожалуйста, что тяжелее, где тяжелее сниматься? Когда нет большого количества партнеров, персонажей, или все-таки, когда огромное количество людей вокруг тебя?
4: Это очень интересный вопрос. Когда, наверное, огромное количество людей, которые, знаете, вот артисты там, массовых сцен, им часто дают всякие разные задачи, и так как у некоторых из них нет так много опыта, они как бы немножко теряются, и ты как бы не так можешь сильно опереться, условно говоря, на партнере. А когда вот такие профессионалы, то ты как бы полностью опираешься на них.
1: Причем мне... в буквальном смысле.
4: В буквальном смысле.
1: Опираешься, потому что висишь на нем, на партнере.
4: Да, именно. Сначала на одном, потом на другом, так ползешь между ними. Так что в целом меня не смутило то, что мы втроем, мне было очень хорошо. Все мое внимание было на них, и все их внимание было на мне.
1: Ясно. Ну, рассказывай, кстати, пробы проходили уникально, что вы вроде как даже ползали по детской площадке.
4: Именно.
1: Повисали там и произносили текст.
4: Именно, но вы знаете, это же в самом деле. Какая забота. Сейчас объясню, какая забота режиссера. Вот приходят артисты к тебе на пробу в такой сложный жанр. И они должны, просто сидя на стульях, представить, что они как бы повисают в воздухе. И физическая правда в теле тебе выдает и правду в игре, неправду в игре. Ну, то есть ты сразу видно, что что-то как-то...
2: Шляпа
4: вот не... Да, ну как-то не подключаешься ты к этому, не веришь ты. И вот он нас отвел на детскую площадку. И мы там все, значит,
1: как обезьяны.
4: На этой лестнице, на этих веревках как-то висели реально как обезьяны. И все, супер, все сыграли.
2: Ты не любишь меня!
4: Да она не может любить.
2: Да я не люблю тебя.
4: Связать свои качели, да. Нет, но это было правда круто, потому что физика в теле, она действительно помогает. И ты сразу как-то вот играешь легче, если тебе как-то представил эту ситуацию. И представляете, наш режиссер это делал с каждым человеком, который пришел на пробу. Да. То есть он, обычно ты приходишь на пробы, на тебя выделяют там 15 полчаса, ну извините.
1: Ну, произнеси текст. Да, вот тебе сцена,
4: бы,
1: давай.
4: Не можешь? До свидания, всего доброго. Угу. Но тут наш режиссер, он просто с каждого актера пытался вытащить максимум. Невероятный человек, но я надеюсь, будущее российского кино.
1: Ну
4: что...
1: да, он сказал, говорит, техническая задача была сложной, но из-за этого интересной.
4: Да.
1: Да, ему прям вот хотелось ее выполнить. И чтобы максимально достоверно передать эмоции, вы тренировались для особой физической подготовки и во время съемок постоянно находились на пределе возможностей, о чем мы и говорим. Парни даже, насколько я знаю, специально прыгнули с парашютом, но не сказали режиссеру, да. Почему тебя не позвали, скажи, пожалуйста.
4: А мы сидели на читке, и режиссер сказал, ребята, у нас съемки вот буквально на днях. Нельзя прыгать с парашюта, не дай бог что-то произойдет. Ну, нельзя этого делать.
1: Ну, конечно.
4: Ребята такие, да, хорошо.
2: Завтра поехали.
4: Типа, а может все-таки мы никому не скажем и прыгнем? Он такой, не-не-не. Я такая, да, реально, ну как-то это нехорошо, давайте все-таки слушаться. Они такие, ну хорошо. И вот, собственно, они списали меня, что
1: и
4: я
1: завтра
4: такая,
1: утром.
4: Такая я пугливая, значит, типа. А они пошли вдвоем, даже мне не написали и прыгнули.
1: Гады
4: просто.
1: Какие. Вот паразиты.
4: И что им сказал режиссер, когда это выяснилось? Ну, он им, конечно, сказал, молодцы. И каково это? Ну, вы знаете, это правда круто, потому что для Марка, например, это дало какие-то дальше ощущения в кино, и он добавил какие-то сцены.
2: Понимание процесса, по крайней мере.
4: Да. Он такой, вот, а ноги там вот так.
5: А и тот, и другой впервые прыгали.
4: Да. А Степа, наоборот, больше общался с пилотом, с ребятами, которые вот это все организовывают.
1: Потому что ему надо было знать.
4: Именно. И ему тоже это как-то помогло. Mm-hmm. Одной мне было очень на руку то, что я не прыгала. Потому что когда мы по-настоящему прыгнули с самолета...
1: У тебя были настоящие эмоции.
4: У меня были настоящие эмоции, да.
1: То есть ты не боялась прыгнуть, если бы тебе сказали тогда вот прыгнуть, попробовать? Ты не пугливая?
4: Нет, нет, я прыгнула, конечно.
1: Вот такая она. Вот она, Тина Стоилкович, вся она. Продолжим разговор через несколько минут.
0: Вечернее шоу.

0: с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Фит-сервис. Масло меняйте. 100% кэшбэк на бонусный счет получайте. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк. Возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masло.fitauto.ru.
2: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта. АО «Альфа-банк».
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО

0: Круглосуточно ру.
1: 6+. В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Авторадио. На Авторадио.
3: Ну что, друзья, добро пожаловать в пропасть. Страшно? Мне нет. А, все потому, что с нами...
4: Поговорил сам с собой.
3: Героиня фильма Тина Стоилкович, которой тоже ничего не страшно, судя по тому, что мы здесь обсуждаем, несмотря на то, что она там висит над пропастью довольно долгое время. Продолжаем разговор.
4: Съемки были комбинированными?
5: Да. Да, мы снимали и в натуре, и вот в павильоне.
4: В павильоне. Дагестан и павильон тогда получается. А что за уникальный павильон? Говорят, что сейчас снимают уже совсем по-другому. То есть не обязательно, чтобы у тебя там зеленое вот это было сзади.
6: Задник.
5: Да-да-да, нам сделали такие, по-моему, это называется LED-экраны. Да. Или как-то вот так.
4: LED-экраны,
5: да. И там они же, ребята, что сначала поехали туда и сняли всю в Кабардино-Балкарии и в Дагестане тоже всю натуру. А потом эти кадры внедрили на эти экраны.
6: Слушай, как удобно. То есть, чтобы поместили вас в природу.
5: Да, и ты как бы, ну там, понятно, на высоте 10 метров где-то приблизительно, как бы под нами ничего, собственно, павильон. А вокруг,
4: антураж такой,
5: как реально настоящий. И ты как бы еще в этих облаках, мы со Степой иногда просто забывали, что мы на самом деле в павильоне.
4: Слушай, то есть теряется вот эта грань, где натура.
3: Ну, Марк говорил, что вообще не понять. Вот ты смотришь на картинку и не понимаешь, где реальность, где павильон, где настоящая
5: это
3: природа.
5: Правда.
6: Но новые технологии. Mm-hmm. Скажи, ты вот говорил уже про каскадеров, но ведь я полагаю, что какие-то трюки самой пришлось исполнять.
5: Да, я большинство трюков выполнила сама. Я вам вот что скажу, почти все
4: это
5: трюки.
4: Это что, самолюбие или что? Для чего?
5: Это для того, чтобы передать настоящее ощущение.
6: Эмоции.
5: Да, настоящие эмоции.
6: Ну, рассказывай, что же ты делала?
5: Я, давайте так, начнем с того, что у меня был прыжок без страховки.
6: Откуда,
5: без
6: куда?
5: Защиты. С 6 метров в коробке.
6: Ага.
5: Там есть такой один прыжок, где я вот так стегиваю в себя парашютную систему и падаю. И вот режиссер хотел, чтобы чуть-чуть было вот это вот момент падения, да, поэтому с меня сняли...
6: Поэтому всего 6 метров.
5: Всего 6 метров, да, и коробки. С меня сняли эту страховку, и я понимала, что мне реально сейчас надо упасть. Это было так круто, потому что это реально настоящие эмоции.
3: Ну, подумаешь, ногу сломаю.
5: Ничего страшного.
3: Но зато настоящие эмоции.
5: Вы понимаете?

0: Как мы стараемся для вас?
1: Не понимаю.
2: Для того, чтобы люди шли в кино.
0: Чтобы секунду вот это было видно, что ты по-настоящему падаешь.
2: Две секунды.
1: Параллельно летит оператор и снимает.
2: Нет, там момент отрыва, я так понимаю, нужен был.
0: Да, момент отрыва именно.
3: Что-то я вспоминаю фильм «Каскадеры» каких-то 70-х годов, они тоже в эти коробки прыгали. Что еще? Может быть, воду там?
0: Да, именно.
3: Вода теплая.
0: Вода-то очень теплая, плюс 8 градусов всего лишь.
1: Ну,
0: Дагестанская горная река.
3: Горная река.
0: И сербская девчонка, уже обрусевшая совсем, прыгает вот с огромной такой, я не знаю даже, как называть эту...
3: Ну, обрыв, наверное. Что
0: нет,
3: это?
0: Нет, это не, был не обрыв, это была специальная штука, которая меня поднимала.
1: Платформа.
0: Да, платформа некоторая, да. Mm-hmm. Я была выше деревьев всех, я над деревьями летала этой, над этой штукой. Меня затаскивали вот в точку, где меня должны были опустить в воду полностью. Эту точку проверили, потому что настоящая же река, мало ли.
1: Каменюка какой-нибудь может быть.
0: Вдруг. И вот, собственно, я вот на этой точке, они такие... Нет, там, ты готова, не готова. Они меня не слышат, потому что я очень далеко от них. Я их не слышу. Еще на мне была в этот момент камера, которая весит прилично. Она у меня была на
1: талии. И ты такая, они говорят, ой, не успели, давай еще раз.
0: Давай еще, это было смешно. Нет, там, к сожалению или к счастью, был только один дубль. Это было нереально.
3: Потом волос сушить.
2: Подожди, так что было-то, так?
0: Ну еще я подхожу на эту точку, но дальше там очень смешно. Есть целый кусок, где я как бы разговариваю. Я вот смотрю, у меня камера, я же актриса, мне же надо сыграть. Я такая, ну что, ребята, сейчас я буду прыгать. Меня сейчас окунут в воду, мне будет холодно, но ничего, все нормально. Вот так вот я разговариваю. Дальше я понимаю, что они померили все, и меня сейчас будут опускать. И я, как идиотка настоящая, беру и начинаю кричать, потому что я очень испугалась.
3: Страшно, да. Конечно.
0: Я такая, а дальше я попадаю в воду, и вся эта вода просто заливает мою глотку. Я не могу дышать, меня вытаскивают из этой воды. Я вся вот еле там дыхание, у меня есть какое-то...
3: Плюс холод.
0: Да, плюс холод. Но в этот момент, кстати, я вообще не чувствовала холод. Видимо, адреналин так меня прям сильно ударил, что я просто реально так... И дальше они меня обратно по этой же траектории. Над деревьями я увидела всю красоту Дагестана.
3: Слушай, надо, конечно, делать фильм о фильме.
0: Да.
3: Чтобы видеть, как разговаривать.
1: В общем, утиные ноги были в синяках. Марк однажды чуть волк не укусил, как говорят.
0: Да, было дело.
1: Там же в Дагестане, что ли?
0: Там же.
1: Но не в павильоне. Вот, Степа не знал, что ты будешь на нем висеть. Может быть, не согласился бы. Но вот критики, конечно, сравнивают ваш фильм с нашумевшим фильмом «Вышка». Я напомню, две девушки, они забираются на вышку, чтобы там сфотографироваться, сделать красивое селфи. В результате там происходит авария определенная, и они зависают на этой вышке на огромной высоте. В чем
2: иностранный
1: все-таки...
2: фильм?
1: Да, иностранный фильм. Я смотрел, правда, очень завораживает. Хотя все, там два человека, там больше нет никого, и вышка. Все, да? В чем все-таки отличие вот вашего фильма от того, что там?
0: Мне кажется, что в нашем случае это вот этот вот драма-момент, про который я говорила вначале, он все-таки больше присутствует. То есть вот это...
2: Плюс треугольничек.
0: Да, любовный треугольник, конечно, у нас, да, что сразу чуть интересней. Но еще вот этот важный момент, что они на пропасти не просто так. То есть вот пропасть — это как переосмысление, как какой-то... поиск себя.
1: Кризис в жизни.
0: Да, кризис в жизни, сложный
1: период.
0: Хотя
1: только поженились, сказал. Точнее, собираются пожениться.
0: Да. Но вот какие-то моменты, травмы из прошлого, которые все равно возникают. И мне кажется, в этом как бы действительно гениальность этой придумки, что это как бы и триллер, и экшен, и такая авантюра, но и с другой стороны драма. То есть этот фильм можно смотреть с разных точек.
1: И как все это с жизнью совмещается?
3: Не говори, хочется поговорить про жизнь. Скажи, пожалуйста, ты говорила, что когда приехала в Москву только...
0: Да.
3: То тебе было ужасно одиноко, трудно. А почему не позвонить землякам, там, Милошу Биковичу? Здесь же какая-то сербская диаспора есть.
0: Да, вы знаете, Милош Бикович тогда очень много снимался в Сербии, и как-то мне было до него
1: не достучаться.
0: Да, не дозвониться. Но мы были незнакомы, мне было некому звонить. Ну, диаспора, кстати, у нас есть. Замечательно. Но когда ты учишься в театральном институте, на самом деле,
3: не
0: ты просто ничего не можешь делать. Ты учишься, потом ты идешь в общагу, там спишь, с утра просыпаешься и опять
1: учишься.
0: В учебу.
1: Да, нет, ну...
0: И даже выходные ты все
1: это
0: равно...
1: Это хорошо, что если ты приходишь в общагу, а то и репетируешь ночью, такое тоже бывало.
0: Да,
1: когда
0: такое тоже
1: у тебя
0: бывало.
1: Площадка занята, у тебя в 2:15 репетиция, извини, другое время забито.
0: Да.
1: Слушай, но я говорю по поводу того, что жизнь с фильмом, иногда пересекается. Ты же сейчас тоже готовишься к очень приятному событию.
4: Да.
2: И брак опять растаял.
1: Нет, это ее жених скорее должен таять, чем... Скоро свадьба, да. Ты можешь об этом говорить?
0: Могу, конечно. Мой жених, прекрасный российский актер Федор Федотов. Наверняка вы его знаете. А, да, вот недавно, кстати, у него вышел фильм «Левша». Вы смотрели?
1: Да.
2: Нет, я не смотрела.
1: Да.
2: А, вот, собственно... Но слышала очень много про этот фильм, кстати.
0: Да. А, вот у нас свадьба будет в Белграде.
1: Так.
0: Недалеко от Белграда будет свадьба в лесу, будет природа.
3: Но ты будешь Тина Федотова теперь?
0: Нет, я останусь Тина Стилкович. Мало того, Федя все время шутит, что это он хочет взять мою фамилию, ему очень нравится. Да. Говорит, ну скажи, Федор Стилкович, так звучит.
1: Звучит, да. С Биковичем выпивать. С Биковичем, да? Слушай, ну вот ты сказала, первое, что пожелала бы молодым актерам, это терпение. Как думаешь, в личной жизни это то же самое? То есть на первом месте должно быть терпение или...
0: Ну, мне кажется, это вот, может быть, я со своей колокольной опять. Угу. Вы знаете, вот мне его не хватает катастрофически в жизни, в работе, да. Поэтому это вот то, что я как бы вот действительно советую. Научиться терпеть, ждать, не провоцировать все вокруг и судьбу, и все, а как-то вот в балансе, в каком-то гармонии с собой ждать своего счастья, своего часа.
1: Даже если ты висишь над пропастью. Ну что ж, друзья, давайте пригласим еще раз, да, всех на великолепный фильм «Пропасть». Классный актерский состав, замечательная Тина. Вот, и я думаю, что многие смогут, во-первых, увидеть прекрасную природу,
0: которые
1: прекрасные отношения,
2: пережить драму,
1: выживалите, да, и может быть, сделать для себя какие-то выводы. Спасибо огромное. У нас
0: спасибо,
1: в гостях была
0: друзья.
1: Тина Стоилкович, великолепная актриса.
0: Спасибо.
1: Мы всегда ждем
0: большое.
1: В гости. Спасибо. Счастливо.
5: Вечернее шоу на Авторадио. Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
6: 16+.
7: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
8: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность без осадков. Температура воздуха вечером плюс 17, ночью до плюс 9. Завтра ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха до плюс 22 градусов.
7: Радиоканал «Авторадио».
9: Без возрастных ограничений.

0: Чему вы учитесь?
1: Мы сейчас обращаемся не к школьникам, не к студентам. Мы обращаемся к взрослым людям, которые вдруг в какой-то момент вдруг думают: хочу я научиться вот этому.
2: Не, ну иногда вынуждены учиться чему-то. Если проводить,
1: да, для того, чтобы там либо найти. Ну, как бы повышение квалификации, ты вдруг для себя
2: открываешь. А есть просто вот люди, которые вот Тина только что нам рассказала, что ее жених для того, чтобы, так сказать, понравиться ее маме, начал учить сербский.
3: Да. Ну как, начал учить,
2: здорово,
3: да.
2: Начал учить, да, здорово же, здорово.
1: Вот у меня в этом отношении просто невероятный пример. Это моя свекровь, которая, там, невзирая на возраст, для нее вот там учит так: хочу плести корзины. Раз, она плетет корзины.
2: Класс.
1: Хочу там, я, например, научиться делать сумки. А, там определенного тоже. Делает сумки.
2: Ну,
1: потом
2: вот
1: делает
2: я...
1: все высочайшего качества. Mm-hmm. Такое, что вот просто...
2: Я вот тоже говорю, захотел я врезать замок в дверь, в комнату. И научился, врезал. Кривовато, конечно, но зато сам.
3: Возьми вторую дверь.
2: Давай.
1: Врежь замки нам с Захаром.
2: Давайте, врезать замки. Ладно, давайте почитаем сообщение. Екатерина пишет. Снова здравствуйте. За 3 года выучилась на налогового консультанта договорное право в недвижимости, нейросети, проверка недвижки. Это, можно сказать, повышение квалификации, так как в недвижке более 23 лет. Да, время-то идет. Действительно, всякие подходы-то меняются. И дополнительно английский язык, плетение корзин,
1: ага,
2: твое самое, да? Кройка и шитье и растениеведство.
1: Растениеводство.
2: Растениеводство. Такой павильон на ВДНХ. Умудрилась выучиться на оператора ОПС и выросла до...
1: начальником.
2: А работа, да,
1: год распрощалась с нами. Но сейчас я просто зооняня, продолжает та же самая Екатерина. Нянчусь с разными маленькими животными, даже рептилиями. И мне кажется, что мне это очень подходит. А все вышеперечисленное, вот, да, вот, вот весь тут огромный список, это просто подработка. Понимаете?
3: Зооняня.
1: Зооняня.
3: Нянчусь с черепахой.
2: Ну, в том числе. А ты что думаешь, извини, не надо нянчиться, что ли? Сказки читать. Про черепах-тортилу.
3: А дальше сеньор Помидор пишет: а я, наконец-то, научился отдыхать. Работаю сам на себя, при этом сложно уйти в отпуск, я один. Обслуживаю фирмы больше 25 лет, я системный администратор. Ну, отдыхать научиться тоже надо.
1: Да. Ну да, если человек до этого не мог просто себе это позволить, потому что работал сам на себя, то...
2: Ну, иногда надо даже обращаться к специалистам, если ты не можешь расслабиться, не можешь отдыхать.
3: Учу отдыхать.
1: Не можешь себе позволить именно в силу графика и в силу организации твоего рабочего пространства.
2: Тоже наука. Марин пишет. Сама учу математике, и самой необходимо каждый год проходить курсы повышения по предмету по психологии. Очень интересно и помогает в работе. Есть вторая работа – парфюм. Ниша очень быстро развивающаяся, с огромной конкуренцией. И несмотря на стаж 18 лет, чтобы оставаться в строю, прошла курсы, и теперь я сертифицированный аромастилист с государственным дипломом. Ничего себе, какие профессии это как?
3: Аромастилист.
1: Здорово. Подберу ароматы именно по вашему вкусу. Друзья, продолжим в том же духе. У нас еще будет возможность озвучить ваши сообщения на всю страну о том, хотите ли вы учиться, еще раз учиться. Возможно, ходите на какие-то курсы, может быть, это онлайн-курсы. Для чего вам это нужно? Для повышения квалификации по собственной работе или для саморазвития, или вообще вас метнуло в совершенно другую сторону, и вы захотели либо этим зарабатывать, либо просто получать удовольствие. Пишите.
3: Плюс 7-915-459-2020.
4: Лайф-чат. Мурзилки лайф. Реклама.
5: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
6: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. 3 режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Еламед.
9: Развивайте идею, масштабируйте бизнес. Форум «Сильные идеи для нового времени» и конкурс растущих российских брендов «Знай наших» ждут именно вас, активных, инициативных, тех, кто создает будущее страны. Сегодня это шанс заявить о себе, найти партнеров и получить экспертную поддержку. Успейте подать заявку на idea.roscongress.rf. Организаторы ОСИ и фонд «Росконгресс» при поддержке ВЭБа и правительства Нижегородской области. 16+.
10: А поехали всей семьей!
11: С этой фразы начинаются самые ценные моменты.
9: Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица
0: 20.00. Новости.
2: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. Президент России рассказал о давлении на нашу страну. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Давление на Россию сохраняется, но это предоставляет стране новые возможности. Об этом Владимир Путин заявил во время выступления на пленарном заседании Петербургского международного форума. По словам главы государства, в этих условиях у страны все равно появляются новые партнерские отношения. При этом в нынешних обстоятельствах необходимо действовать быстро и прагматично. Ранее президент рассказал, что санкции больше вредят тем, кто их вводит. Ущерб для еврозоны от введения антироссийских ограничений составил от 1,5 до 2,5 триллионов евро. Напомню, ПМФ проходит в северной столице с 3 по 6 июня при информационной поддержке «Газпром Медиа Холдинга». Между тем, сегодня в Петербурге основной день работы ПМФ. На форуме традиционно работает множество стендов и площадок. Один из них организован Росмолодежью. Это квартира созидателей, интерактивный стенд, объединивший молодых предпринимателей, технологические стартапы, публичные интервью и деловые встречи. Среди гостей заметили заместителя генерального директора «Газпром Медиа Холдинга» Юлию Голубеву. В разговоре с корреспондентами Авторадио она рассказала, что делает холдинг для того, чтобы заинтересовать и удержать молодежь.
3: Прежде всего, ее нужно заинтересовать и вообще найти, где она есть, где она проводит время, чем она дышит, чем она живет, что ее может заинтересовать. Мы, конечно, проводим большую теоретическую работу, анализируем большие массивы данных, а с другой стороны, мы много экспериментируем и стараемся быстро принимать решения относительно успеха или неуспеха того или иного эксперимента. Культовыми становятся те фильмы, программы, телепрограммы, радиопрограммы, где создателям удалось наиболее ярко отразить именно мысль, тезис, боль, стремление самого экономически активного в настоящий момент поколения.
2: Напомню, в этом году на молодежный день ПМФ поступило более 11 тысяч заявок. Это подтверждает заинтересованность молодых людей в развитии экономики страны. Такие события помогают раскрывать потенциал молодежи, дают возможности для роста, поиска партнеров и инвесторов, единомышленников и друзей. Отмечу, Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Генеральный информационный партнер «Газпром Медиа Холдинг».
0: Про Авторадио.
2: Уже не за горами масштабнейшие события. Грандиозный фестиваль под названием «Большая дискотека Авторадио», на которой соберутся наши самые преданные слушатели. Главное событие состоится 4 июля на стадионе ВТБ-арена. Главные звезды исполнят свои главные хиты для 30 тысяч зрителей. Егор Крид, Анна Асти, Григорий Лепс, Иванушки, Зиверт, Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, дискотека «Авария», «Елка» и многие другие. Успейте занять свое место на главном танцполе этого лета. Билеты в продаже на сайте Авторадио и в кассах города, категория 12+. Официальный курс доллара на завтра 73 рубля 47 копеек, евро 85 рублей 56 копеек. Любовь Миронова, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. И снова в эфире наши любимые мурзилки Брагин, Гордеева и Захар. Вечернее шоу «Мурзилки на Авторадио».
1: Кстати, по поводу увлечений, да, мы продолжаем опять-таки нашу беседу о том, какие скиллы вы прокачиваете, какими
4: навыки,
1: да, что, может быть, изучаете сейчас, чему учитесь.
4: Почему бы... мастерству, что постигаете.
1: Да, месяц до большой дискотеки Авторадио, почему бы не поучиться танцам?
5: Да, сейчас как это делаем мы? Ты это хочешь сказать?
1: Ну, нет. Мы не делаем.
4: Давно умеем, да.
1: Отчасти умеем, что я, собственно, демонстрировал недавно. Но и почему бы нет? Сейчас масса курсов, где уже зрелые люди приходят для того, чтобы поучиться танцевать танго, то же самое. Ну, не говорю про пасодобль, но какие-нибудь современные танцы.
4: Ранним утром я, когда хожу в парк на экспресс-прогулку, скажем так, да, меня умиляет, когда дамы серебряного возраста, из долголетия, встречаются на зумбе.
6: Зумба.
4: Ох, зумба. И вот они наяривают, извините, не подходит слово, но то, что действительно людям это доставляет удовольствие, когда вот они собираются в компании единомышленников в концерт, это, конечно, прекрасно. Так,
1: ну,
4: что, друзья,
1: зумбы поговорим еще отдельно.
4: Да, у нас про зумбы будет разговор.
1: Ну, а пока еще раз приветствуем всех на волнах Авторадио. Это шоу «Мурзилки Лайв». Здесь Брагин, Гордеева, Захар. И до конца этого часа мы вместе с вами. Давайте проведем эти минуты этим прекрасным вечером. Добрый вечер! Поехали дальше.
0: Вечернее шоу.

0: Ну, кстати, почему бы не под композиции Юлии Зиверт танцевать, допустим, румбу, то, что говорила Гордеева, да?
1: Или какой-нибудь другой
0: зумбу. Или зумбу. А чем румба от зумбы отличается?
2: Первой буквой.
0: Не, ну я же должен понимать, кто у нас будет танцевать на большой дискотеке Авторадио. Хотя, собственно, там же главное от души, друзья мои.
3: Главное настроение.
0: Главное туда попасть, потому что помимо Юлии Зиверт, конечно же, будут и Мари Краймбрери, и дискотека Авария, и Анасти, Егор Крид, и другие потрясающие артисты, под песни которых, ну, грех не станцевать, тем более, что это будут лучшие хиты от лучших артистов.
3: Грандиозный музыкальный фестиваль, еще раз запоминаем, это 4 июля, стадион ВТБ Арена. Будут все. Мы планируем, что это будет 300 тысяч человек, и это, конечно, будет, ну, такая рекордная история и по настроению, и по эмоциям, и по красным, и по оснащению этого беспрецедентного шоу, потому что действительно это будет шоу, ну, а главное наполнение – это прекрасные песни, лучших артистов этой страны.
2: И самое главное, смотри, до чего ж техника дошла, да, чтобы купить билет на большую дискотеку Авторадио, даже не надо бежать в кассы.
0: Не, ну, можно
2: сходить. Хотя в кассах тоже билеты есть. Можно зайти на Авторадио.ру, на Авторадио Диско .ру и взять билет прямо там. Но чем плохо?
0: Да, отлично. Ну а на выходных, на каждых выходных в преддверии этого праздника мы танцуем вместе с вами, друзья. Напомню, что в 18.00 включаем Авторадио на максимальную громкость и отдыхаем как следует, потому что это большая дискотека Авторадио, крутой микс ваших любимых хитов, невероятный драйв и только положительные эмоции. Это большая премьера.
3: Да, что нужно делать? Нужно включать Авторадио, нужно подпевать и нужно, конечно же, танцевать, чтобы к 4 июля к стадиону ВТБ-арены подойти в хорошей форме и в психологической, и в танцевальной.
0: Танцуем с Авторадио.
4: Вечернее шоу

0: Успей купить билет. 12+. Реклама.
1: Стоматология Dent Service окажет вам высокопрофессиональную помощь импортными материалами на современном оборудовании. Лечение, удаление, протезирование и имплантация зубов по доступным ценам с гарантией качества. Стоматология Dent Service. Ждем вас по адресу Конева 18А. Телефон 73 73 33. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста. ООО «Вектор» ИНН 352 526 38 30.

0: Около трети своей жизни человек проводит во сне. Например, если счастливый человек спит 8, а то и 9 часов в сутки, а продолжительность его жизни составляет 70 лет, то во сне он проводит 23 счастливых года. Сон – одна из важнейших потребностей организма, и переоценить его невозможно, его ценность, но мы периодически относимся безответственно к своему сну. Сейчас нас за это поругает врач-сомнолог, доктор медицинских наук, профессор Роман Бузунов. Роман Вячеславович, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Скажите, пожалуйста, по вашей оценке, какая часть россиян безответственно относится к своему сну? И в чем вы видите причину?
1: К сожалению, подавляющее большинство людей относятся безответственно. Знаете, прекрасное выражение «в гробу отоспимся». Мы сейчас будем что-то достигать, а потом как-нибудь.
2: А потом отдохнем.
1: Есть прекрасное... Да, но есть второе прекрасное выражение «проживем ярко, но недолго». Потому что лишение сна вообще-то увеличивает смертность. Вот простая зависимость. Не поспал, быстрее умер. Так что лучше все-таки думать о хорошем сне. Как еще говорил Эйнштейн, я сплю треть жизни и не самую худшую.
3: Не, ну давайте не сразу усугублять.
0: Давайте не сразу умирать, да.
3: Да, но плохой сон – это вот шаг к чему, допустим, да? Что может пострадать в первую очередь?
1: Вообще, лишение сна, если человек сутки не поспал, это как средняя степень тяжести опьянения. Какие решения принимает человек, когда он пьяный? Ему море по колено, он начинает думать, что он прямо вообще, так сказать, может все решить. Если руководитель не выспался, он начинает практически такие же решения принимать, неосознанные, неправильные. И, в общем, еще Билл Клинтон как-то сказал, экс-президент США, что самые глупые решения я принял, когда был не выспавшимся. Это первое.
2: А, это вот на что он намекал-то.
3: Значит, он регулярно не выспался.
1: Ну да. Второе. Иммунитет падает, нарушается гормональный профиль, у нас нарушается работа желудочно-кишечного тракта, язва двенадцатиперстной кишки, колиты и так далее, и так далее. То есть много чего из-за недосыпа бывает. Поэтому, дорогие друзья, высыпаемся.
2: Так, увидел тут ряд публикаций о том, как правильно просыпаться, и поэтому к вам есть ряд вопросов. Вот говорят, что ставить несколько будильников, ну там, раз в 5 минут, это вредно. Ну-ка.
1: Да, если это 1-2 раза, я сам так делаю. Если мне нужно встать в 7 утра, у меня первый будильник срабатывает без 10, потом без 5.
2: Друзья, профессор так делает, значит, можно.
1: Но если человек в течение часа каждый раз откладывает там 12 раз будильник, то уже у него будет плохой сон раз. Он все равно этот час потеряет, потому что он не будет нормально высыпаться. А второе, еще чувство вины возникнет. Как же так? Я лежал, не спал, и вообще все плохо. Вот так день начинать нельзя.
0: Понятно. Свежая новость. Говорят, что плохой сон делает из человека одиночку, что ему сложнее такому человеку налаживать связи в обществе.
1: А это даже огромное исследование было такое McKinsey, как раз вот в плане когнитивных функций, что человек хуже проявляет эмпатию, то есть он хуже понимает других людей. Ну, естественно, и, соответственно, хуже знакомится, хуже, не знаю, общается и хуже руководит. И в этом смысле, да, человек не выспавшийся, это фактически одиночка.
3: Может, я сейчас глупый вопрос задам? Вот насколько качество сна зависит от того, что ты съел и что ты выпил перед тем, как лечь в постель?
1: Завтрак съешь сам, обед подели с другом, а ужин отдай врагу. Вообще, процесс пищеварения, он активен, он требует затрат энергии. Если вы съели перед сном рульку, то, извините, у вас будут кошмары сниться о том, как ужасно все происходит у вас в кишечнике и в желудке.
3: А с другой стороны, я не могу голодным, ложиться. Мне надо все равно, чтобы что-то было в животе.
1: Иначе есть такое правило жменьки. Вот все, что жменьку помещается... Ну, я вообще, кстати, съедаю, я съедаю орешки миндальные. Каждый орешек 6 килокалорий. 15 орешков прекрасно дают чувство небольшое насыщение и неизбыточное чувство голода ночью.
3: Орешки перед сном. Нормально.
2: Не знаю, как же бутер.
3: Ну, бутер.
1: Ну, смотрите, если он, опять же, в ладошку поместился, окей. Но если это такая огромная тарелка, то, в общем, обеспечен плохой сон.
0: У большинства летом отпуск, и здесь как раз все с удовольствием отрываются. Надо ли регламентировать сон на отдыхе, или все-таки можно чуть-чуть себе позволить расслабиться в плане режима?
1: Можно себе расслабиться, и в основном люди начинают просыпаться гораздо позже, ну и допоздна засиживаться. И вот тут после, перед окончанием отпуска, желательно хотя бы дней за 5-6 входить опять в режим. Потому что если вы встаете в 12 дня, а вам нужно будет на работу вставать в 7 утра, то это будет тяжелый социальный джетлаг с разницей в 5 часов. Это все равно, что вы из Москвы прилетели в Хабаровск. Так что, в общем, за несколько дней до конца отпуска нужно пораньше начинать вставать. Каждый час на сутки.
3: Кажется,
1: сутки,
3: заставит.
1: Вернее, каждый час.
3: В общем, проблема.
0: Роман Вячеславович, спасибо огромное. Да. Как всегда, масса полезных советов. С нами был врач-сомнолог Роман Бузунов. Всего
3: спасибо.
0: Доброго.
3: Спасибо. До свидания.
1: Спасибо.

0: только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
1: Вы хотите отдохнуть. Вы очень хотите отдохнуть.
2: Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с WebTravel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты.

0: шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Артигасти, Зивер, Айсбергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады. В уморительном шоу «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamima.ru. 12+.
3: Авторадио.
4: Все, что видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

Учиться, учиться, еще раз учиться. Ходите ли вы на обучающие курсы для повышения квалификации или просто для саморазвития? Чему учитесь и какие навыки хотите прокачать? Мне вот, я так задумалась тоже по этому поводу, у меня...

0: получается, что какие-то свои новые навыки, какие-то, ну, не могу сказать, что прямо умения, но попытки создать что-то такое новое, что никогда не создавалось, все это связано с детьми. Ну, понятно,
1: да,
0: что сначала...
1: у многих так.
0: Сначала-то в детском саду сшить какой-нибудь костюм. Вот, например, я никогда не шила. Или расшить его там, например, каким-нибудь бисером или какими-нибудь там камнями. Там, да?
1: Сделать презентацию.
0: Вот, кстати,
1: опять-таки,
0: да,
1: в том числе.
0: Это я так и не постигла. У меня дети как-то быстро научились сами. Я только проверяла и сидела, дула щеки, что да, хорошо, нет. Хорошо, молодец, молодец.
2: А
0: ну,
2: вот здесь...
0: Ну, можешь.
2: А, да. Точно. Это
0: вот. Та. Ну вот, например, когда даже в позапрошлом году у меня одна из дочерей решила попасть на косплей-фестиваль. Я рассказывала страшную историю, как вот люди переодеваются в героев известных аниме, героев известных каких-то мультиков, в том числе и так далее и тому подобное. Ну и вот когда нам пришлось создавать полностью весь образ, весь костюм, я подумала, что я, в принципе, могу работать в индустрии, потому что и костюм сделала, и разрисовала его красками,
1: конечно.
0: И парик сделала, и сгравировала ее.
1: Потому что ты ходила на уроки труда в школе,
0: да.
1: А там учили шить,
0: да,
1: и
0: да.
1: Вышивать.
0: Но парики вот, правда, делать не это самое, рисовать
2: там. А это, знаешь, это на подсознательном уровне, наверное.
0: Ну, где-то да, так.
1: Век живи, век учить. Благо, сейчас действительно курсов полно, и действительно, правда, ты сказал, у нас то же самое, когда дети пошли в испанскую школу, ну, как ты их будешь контролировать? Приходила с родителем тоже параллельно, но я в меньшей степени жена не работала. Она учила испанский, чтобы как-то с ними делать домашку. Вот так вот худо-бедно ты тоже начинаешь
0: прекрасная провокация
1: обучаться.
0: Называется. Правда. Вот Алексей тоже пишет. Всю жизнь сидел в офисе менеджером, но однажды просто друзья вытащили меня чуть ли не насильно на рыбалку. И вы знаете,
1: ой,
0: меня захватило. Так что же после этого случилось? Я стал искать информацию, много читал, много с друзьями ездил на эту рыбалку, смотрел всяческие видео про секреты, про тонкости рыбалки. Соответственно, слушал различных мастеров и величайших гуру рыбалки. Короче, про качалась сюда по полной программе. Сейчас работаю в компании по организации рыбалок на крупнейших реках России. Всегда на свежем воздухе, всегда при любимой работе, при массе впечатлений.
2: Значит так, Алексей, я, конечно, не претендую на крупнейшие реки России, но какое-нибудь ближайшее Подмосковье прям еду, у меня есть удочка, спиннинг. Больше нет ничего.
0: Прокачайте, Захар.
2: Я надо прокачать обязательно.
1: Ну, что, так,
2: потому что я сейчас тоже я активно сейчас просматриваю все эти всяческие ролики, обучалки.
0: Вот.
2: Всяческие, да-да-да, проводки, вот эти все закидушки.
0: Проводки. Ты все сам знаешь.
2: Это я знаю проводку.
1: Еще одно сообщение от Елены. Учиться никогда не поздно. Моя жизнь – это сплошная учеба. Школа, затем училище, потом педагогический колледж. Детский психолог, педагог дополнительного образования. А теперь я вообще в другом направлении. Я специалист в сфере...
2: Ну-ка.
1: Дезинфекции. СЭС и все такое, что связано с этой деятельностью. Желаю всем не останавливаться даже на достигнутом. Удачи, здоровья, мирного неба над головой. С уважением, Елена, Ярославская область, город Рыбинск.
0: Это интересно.
1: Да? Как человека занесло?
0: От детской психологии к санэпидемстанции, да, к дезинфекции.
1: Потому что от тараканов не зарекайся.
2: Не говори.
1: Я по себе знаю. Друзья мои, а хочется Елену как-то премировать за то, что она не останавливается.
0: Да хочется вообще поблагодарить, во-первых, всех, безусловно, людей. Во-первых, за то, что написали нам сообщение. А во-вторых, за ваш вкус к жизни, это называется. Да, учить... Нет, у кого-то, понятно, может быть, заставила нужда определенная, да, там, связанная с работой. Вот.
1: Хобби.
0: У кого-то хобби, у кого-то просто действительно большой интерес к жизни. Спасибо вам за это настроение. Ну, а Елене давайте мы еще и сделаем и подарок. Вручим ей 2 билета на концерт Леонида Агутина, который пройдет 18 июля на Большой спортивной арене Лужники.
1: А вот мы, что греха таить, научились петь. Опять-таки, благодаря работе.
0: Ну, этот грех не утаишь.
1: Да.
0: Он
1: и смех, и грех через 10 минут в нашей фирменной музыкальной пародии.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность без осадков. Температура воздуха вечером плюс 17, ночью до плюс 9. Завтра ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха до плюс 22 градусов.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.

0: вот Таня Лорак продемонстрировала свой английский. Вот для этого тоже стоит учить языки, для того, чтобы можно было спеть песню на любом языке.
1: Кулинария.
0: В смысле?
1: Кулинария побеждает.
0: А, номер
1: это
0: один?
1: Самая популярная тематика для тех людей, которые хотят в себе что-то воспитать, найти, скажем так,
2: хотя начинает. Бы поесть.
1: Нет, ну готовить это действительно с учетом того, сколько сегодня ресурсов, сколько обучающих видео, сколько блогеров, сколько различных шефов, шеф-поваров, которые ведут собственные каналы и где там потрясающие просто рецепты, о которых мы никогда не знали.
2: А красота какая на выходе получается.
1: Безусловно.
0: Так вот. Сам... чуть.
1: Почему?
0: Потому что хочется всего это уже готовое есть и не готовить. Ну, чтобы кто-то приготовил.
1: Нет, ты не прав. Почти 50% людей увлекаются кулинарией именно в плане того, чтобы не поесть, а в плане того, чтобы приготовить что-нибудь это красиво.
0: Пойти бы в гости к таким людям.
1: Это, соответственно, те люди, которые вот от своего желания делают шаг к осуществлению. И потом начинают смотреть и обучающие видео, какие-то там, да, что-то читать, изучать и так далее. Но на втором месте творчество как таковое, да, плести, рисовать и так далее и тому подобное. Саморазвитие и психология тоже очень популярны. Вот, понятно, что в большинстве процентов случаев они остаются в зоне хобби, а вот программирование, SMM, бизнес и финансы реже заканчиваются просто интересом. Если люди смотрят ролики, обучающие или там поступают на какие-то курсы, то это уже связано с повышением квалификации, с продвижением по карьерной лестнице.
2: Или,
1: и так
2: соответственно,
1: далее.
2: Поиском новой работы.
1: И с поиском новой работы, абсолютно ты прав. Но в любом случае, почти 70% россиян регулярно смотрят обучающие видео. Это вдохновляющий результат, согласитесь.
0: Ну что же, у нас вдохновляющего видео сейчас не будет. У нас будет вдохновляющая песня. Значит, что нужно для того, чтобы красиво петь?
2: Желание.
0: Правильно, все. Захар. Вот. И соответствующий градус, чтобы душа развернулась. А ноты вторично. Сейчас мы это продемонстрируем.
3: Вечером. В куплете.
0: Ну, кто-то хочет научиться танцевать. Кто-то мелодикламировать, а кто-то...

0: такой. Сидела наша Танечка в квартирке городской.
1: Читать устала Танечка и мультики смотреть. И вот решила

0: здоровьем, прокачанных скиллов и, как говорят, век живи, век учись. До встречи в нашей школе в следующий раз. Ваши радиокоучи Брагин,
1: Гордеева,
2: Захар.
0: Всем пока, счастливо!
3: Вечернее шоу. Реклама.
4: 100% кэшбэк. В автосервисах «Фит-сервис» вернем 100% стоимости замены масла бонусами. Акция действует до 31 августа 2022 года. Кэшбэк. Возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.fitauto.ru.
5: Внимание, предприниматели! Конкурс «Знай наших» выводит локальные бренды на уровень всей страны. Победителям все, о чем мечтает каждый предприниматель. Новые каналы продаж, экспорт, доступ к торговым сетям, медийная поддержка. Особое внимание технологическим решениям. Заявите о себе до 1 июня на сайте знайнаших.оси.рф. Организаторы Агентства стратегических инициатив, Фонд Росконгресс и ВПРФ. 16+.
6: Наш новый вызов не один избалованный ребенок, а целая семья.
7: Милош Бикович перевоспитывает семью мажоров. Кристину Асмус и Павла Прилучного. «Холоп 3». Смотрите в кино с 11 июня. 12+.
3: Авторадио. Spend 24

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 21.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. Президент России назвал важную деталь ПМФ. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Представители более 130 стран участвуют в Петербургском международном экономическом форуме, что свидетельствует о высокой значимости этой площадки. Об этом Владимир Путин заявил во время выступления на пленарном заседании ПМФ. Санкт-Петербург снова принимает руководителей ведущих компаний, бизнесменов, экспертов для развития деловых контактов и установления новых связей, указал глава государства. Кроме того, президент обратил внимание на смену глобальной экономической ситуации. Он подчеркнул, что страны БРИКС увеличили свою роль в мировом хозяйстве и торговле, в то время как значимость стран Большой Семерки снизилась. Напомню, ПМФ проходит в северной столице с 3 по 6 июня при информационной поддержке «Газпром Медиахолдинга». Между тем, на площадках форума сегодня говорили не только о промышленности, технологиях, экономике. Отдельное внимание уделили креативным индустриям, инвестициям в искусство и тому, как сохранять культурное наследие так, чтобы оно оставалось живым и понятным новым поколениям. Один из примеров – народные художественные промыслы. Для них сегодня важно не только беречь традиции, но и находить современный язык общения с аудиторией. О том, как эта тема может заинтересовать молодежь, корреспондентам Авторадио рассказала член Совета директоров акционерного общества «Фидос Кино» Евгения Гладкина.
3: В первую очередь нативно интегрировать наши изделия в обиход молодежи. Например, у нас есть коллаборация с компьютерной игрой Atomic Heart. Причем не просто интегрировали как есть, а они стали активными участниками действий в тех шкатулках, которые всем известны. Ну, например, «Тройка лошадей», и там сидят герои Atomic Heart. Мы соединяем классику с современностью. Мы и просто повторяем классику. Но и мы делаем абсолютно современное работы. Например, мы изображаем девушку, порой иногда даже в национальном красивом русском костюме, но при этом она держит в руках телефон и делает селфи.
2: Гладкина отметила, что такой подход помогает соединять традиционные образы с современной культурой и привычной для молодежи средой. Напомню, все самое интересное с площадок ПМФ мы рассказываем и показываем в социальных сетях Авторадио. Форум проходит с 3 по 6 июня. Генеральный медиапартнер «Газпром Медиахолдинг».
0: Про космос.
2: На российском сегменте Международной космической станции обнаружены два места утечки воздуха. Безопасности экипажа и бортовым системам МКС ничего не угрожает, сообщили в Роскосмосе. В государственной корпорации отметили, что на одно из мест утечки уже нанесен слой состава герметалл. При этом астронавты, находящиеся на МКС, в целях предосторожности перешли на борт корабля «Dragon». Соответствующее поручение они получили от НАСА.
0: Про соцсети.
2: В социальных сетях начали считать затраты на работу в офисе. Например, одна блогерша пришла к выводу, что только на дорогу и кофе на вынос у нее уходит около 15 тысяч рублей в месяц. В комментариях некоторые заметили, что еще одной важной статьей расходов является ментальное здоровье, которое не купишь ни за какие деньги. Официальный курс доллара на завтра составил 73 рубля и 47 копеек. Курс европейской валюты, по данным регулятора, 85 рублей 56 копеек. Любовь Миронова, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

Ну а мы держим курс на главное музыкальное событие этого лета. И до этой пристани осталось меньше месяца пути. Уже 4 июля столица встретит большую дискотеку «Авторадио». Да, первая автомобильная возвращается в стадионный формат. И праздник такого масштаба пропускать нельзя, друзья. Главный танцпол года и главные артисты на стадионе ВТБ-арена. А Настя, Егор Крид, Иванушки, Ева, Польна, Добро, которые только что звучат в ваших приемниках, Агата Кристи и многие другие. Вписывайте свое имя в музыкальную историю страны. Сделать это можно очень просто. Стоит лишь приобрести билет на авторадио.ру. И 4 июля зажечь вместе с 30 тысячами наших слушателей на стадионе ВТБ-арена. В общем, до встречи на большой дискотеке «Авторадио». Всем желаю хорошего вечера. Зовут меня Олег Пивунов. Начинаем вместе с вами.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Порой для полного счастья нам не хватает.
1: Я мечтаю о новом автомобиле.
2: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
3: А я огромный бассейн на даче.
4: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
5: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
0: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру. Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио. Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон.
5: Мечты сбываются на Авторадио. 0+.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Татьяна Куртукова.
1: Друзья, всем привет. Я Татьяна Куртукова. И от всей души хочу вас пригласить на грандиозное событие. Большая дискотека Авторадио. Приходите 4 июля на ВТБ-арену. Я буду вас ждать и, конечно же, споем вместе мои главные хиты.

0: «Альфа-банк» поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления «Сколково» и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
1: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
2: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
3: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам.

0: Потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. Ничего не бойся, я с тобой. Билеты на secretmusical.ru. 12+.
1: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Зиверт, Айсгергерт, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
2: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союзмультфильм».
3: Авторадио.

Ну, а если мы любим танцевать, то отказывать себе в этом удовольствии не стоит. Знаю, многие уже готовятся к большой дискотеке «Авторадио» на стадионе ВТБ-арена, которая состоится 4 июля. Но прежде чем оказаться на главном танцполе этого года, мы можем отрепетировать на большой дискотеке по выходным. Да, теперь это возможно. Большая премьера на «Авторадио». Делаем каждый вечер уикенда максимально танцевальным. По выходным ровно в 18.00 включайте «Авторадио» на максимальную громкость и зажигайте под яркий микс ваших любимых хитов. Нас ждет невероятный драйв и только положительные эмоции. Отрываемся по полной вместе с «Авторадио» по выходным, чтобы 4 июля на ВТБ-арене показать высший класс уже под живое исполнение главных звезд страны. Еще раз напомню, что билеты на большую дискотеку «Авторадио», которые остались в небольшом количестве, вы найдете на сайте авторадио.ру, категория 12+. Ну а мы с вами продолжаем пятничный эфир. Всем отличного завершения недели. У микрофона Олег Пивонов. Привет!

0: Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
3: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность без осадков. Температура воздуха вечером плюс 17, ночью до плюс 9. Завтра ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха до плюс 22 градусов.
2: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
2: Реклама.
4: Муз-ТВ приглашает.
5: 6 июня.
4: Москва.
5: Лайф-арена.
4: Премия Муз-ТВ 2026.
5: Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ.
4: Зиверт, Айсбергерт, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня.
5: Лайф-арена.
4: Премия Муз-ТВ. Движение.
0: Категория 16+.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 22:00 в столице.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. В этом выпуске расскажу об основных событиях дня.
0: Про главное.
2: Сегодня в Подмосковье приземлился самолет с вернувшимися из плена российскими бойцами. Приехали 185 военнослужащих. Об их возвращении ранее сегодня объявили в Минобороны. Взамен Украине были переданы 185 военнопленных вооруженных сил Украины. Ведомства добавили, что посреднические усилия гуманитарного характера в возвращении российских бойцов оказали Объединенные Арабские Эмираты. Военнослужащим будет оказана необходимая медицинская и психологическая помощь.
0: Про стихию.
2: Эвакуированные из-за подтоплений жители Славянского района Кубани вернулись домой. Накануне в гостинице в станице Анастасиевской были размещены 17 человек. Расстояние до ближайшего населенного пункта от фронта распространения воды составляет почти 6 километров. На данный момент эвакуация населения не требуется. Об этом говорится в сообщении единой дежурной диспетчерской службы в мессенджере МАКС. Специалисты добавили, что площадь затоплений в Славянском районе Краснодарского края, где накануне после прорыва дамбы был введен режим чрезвычайной ситуации, составляет 1195 гектаров.
0: Про форумы.
2: Сегодня в Санкт-Петербурге прошел основной день работы Международного экономического форума. На полях ПМФ выступил Владимир Путин. Президент затронул многие волнующие вопросы. Например, рассказал, что текущие темпы роста экономики России – это уровни последних лет в еврозоне. Глава государства также заявила о дальнейшем снижении инфляции. Она уже замедляется и приблизится к концу года примерно к 5%. Еще президент отметил, что в России один из самых низких уровней безработицы среди промышленно развитых стран – всего 2%. И это очень хороший результат. Кроме того, глава государства предложил отложить дальнейшее снижение порога выручки компаний на упрощенной системе налогообложения, которые могут не платить НДС.
3: Текущего года понижен порог выручки для применения упрощенной системы налогообложения. Сейчас он составляет 20 миллионов рублей. В следующем году предполагается, что он будет 15 миллионов. Еще через год 10. Мы подробно обсуждали этот вопрос и с представителями бизнес-сообщества, с председателем правительства. Вот что хотел бы сказать. Считаю возможным отложить дальнейшее снижение порога выручки.
2: Напомню, Петербургский международный экономический форум проходит в северной столице с 3 по 6 июня. Генеральный инфопартнер форума «Газпром Медиа Холдинг».
0: Про штрафы.
2: Юристы предупредили о штрафах за поджог тополиного пуха. Размер денежного взыскания составляет от 5 до 15 тысяч рублей. Действие квалифицируется как разведение открытого огня в неположенном месте, а потому подпадает под статью о нарушении требований пожарной безопасности. Об этом пишет Арти. Если огонь повредил чужое имущество или нанес вред здоровью человека, штрафы могут достигать 50 тысяч рублей. Уголовная ответственность, по словам юристов, наступает в случае, если по неосторожности огонь уничтожил чужое имущество в крупном размере, то есть на сумму более 250 тысяч. Официальный курс доллара на завтра 73 рубля 47 копеек, евро 85 рублей 56 копеек. Любовь Миронова, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

Сегодня точно будем чилить и всячески отдыхать. У вас, уверен, есть для этого все основания. Очередная рабочая неделя позади, и пятничный вечер целиком нужно посвятить только себе, друзья. Ну а вот 4 июля тоже будем отдыхать, но уже все вместе. А нас на большой дискотеке Авторадио соберется 30 тысяч человек. Да, главный танцпол года ждет. На стадионе ВТБ-арена для нас играют главные музыканты страны. Это Егор Крид, Настя, Григорий Лепс, Иванушки, Зиверт, Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, Дискотека «Авария», «Елка», «Хабиб», «Добро». И, поверьте, это лишь часть списка участников большой дискотеки «Авторадио». Все подробности и билеты на авторадио.ру. Не упустите шанс потанцевать на главном танцполе этого года. Будет много звука, света и нашей с вами энергии на стадионе ВТБ-арена. Категория вечеринки, напомню, 12+. Всем еще раз привет. Меня зовут Олег Пивунов. Пятничный вечер на «Авторадио» проведу вместе с вами. Хорошего вам настроения и прекрасного расположения духа сегодня.

0: Реклама. Катаракта, глаукома, близорукость, дальнозоркость, астигматизм. Восстановление зрения стало доступно с клиникой Visus Absolut. Вологда Мария Ульяновой, 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Автомагнитолы, сигнализации, видеорегистраторы, фаркопы в автостудии «Альфа» по приятным ценам. Тепличный микрорайон 1А, телефон 70 10 76. Автостудия «Альфа» – все-все-все для вашего автомобиля. И даже немного больше.
2: В медицинском центре «Магнит Плюс» принимают ведущие врачи-неврологи Вологды с большим опытом работы. Беспокоит головная боль, боль в спине и конечностях? Запишитесь на прием уже сегодня, чтобы жить активной и полноценной жизнью. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Кругом фотографы да гитаристы, а требуются трактористы. Запишись в учебный центр «Спецкадр» и получи востребованную профессию тракториста, машиниста экскаватора и погрузчика, оператора харвестера и форвардера. Учебный центр «Спецкадр». Вологда, Горького, 91. 8 800 222 89 90.
4: Звук вашего уюта звучит так? Пора это исправлять. В торговом центре «Аксон» тысячи идей и товаров для вашего дома. Керамогранит, двери, обои, мебель, сантехника. Все по выгодным ценам. Создайте уют с торговым центром «Аксон».
5: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537 237.

0: вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
1: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Авторадио и Муз-ТВ представляют. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ. Слушай в прямом эфире на Авторадио. 6 июня. Трансляция долгожданного музыкального события года на первом автомобильном радио начнется ровно в 17 часов. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри на Муз-ТВ. Слушай на Авторадио. 16+.
0: Авторадио.

24 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник

0: Тимченко и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Реклама.
1: Спросим вас мы прямо в лоб. Выбираете фаркоп? Фаркопы Бозал и комплектующие к ним в розницу по оптовым ценам. Автостудия Альфа. Все-все-все для вашего автомобиля и даже немного больше. 70 10 76.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 23:00 в столице.
0: Авторадио. Номер один.

Кстати, о друзьях, самых верных и преданных. Не забудьте их пригласить на супер-мега-танцевальную вечеринку года, которая состоится 4 июля. На большой дискотеке авторадио места хватит на всех, потому что первая автомобильная возвращается в стадионный формат, и на этот раз легендарный фестиваль откроет двери 30 тысячам любителей музыки на стадионе ВТБ-арена, среди которых обязательно должны быть и вы с друзьями. Ну а если таковых не найдется заранее, не отчаивайтесь, их точно можно будет встретить на главном танцполе этого лета. Зажигаем под лучших артистов страны. Для нас играют Анасти, Егор Крид, Иванушки, Григорий Лепс, Мари Краймбрери, Татьяна Булатова, Агата Кристи и многие другие. Места на сайте авторадио.ру выбираем уже сейчас, категория 12+. Это Олег Пивунов. Всем добрый вечер.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Порой для полного счастья нам не хватает.
1: Я мечтаю о новом автомобиле.
2: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
3: А я огромный бассейн на даче.
4: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
5: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
0: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру. Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио. Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон.
5: Мечты сбываются на Авторадио. 0+.

0: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Группа «Дискотека Авария».
1: Всем привет, это группа «Дискотека Авария». Мы вас ждем на Авторадио.
2: Большая дискотека. Авторадио. ВТБ-арена. 4 июля.

0: Высокие коэффициенты на любые виды спорта, широкая линия и до 3 фрибетов по 500 рублей без дополнительных условий ждут тебя в букмекерской компании BetCity. Зарегистрируйся на сайте или в приложении BetCity и начни игру с бесплатной ставкой.
1: Информация об организаторе, основанных на риске игр, пари, акции, правилах проведения, призовом фонде, количестве, порядке, месте, сроках розыгрышей, получения призов, выигрышей указана на сайте BetCity.ru. Срок определения выигрыша определяется моментом наступления событий по заключенному пари. Розыгрыш призов происходит во время событий. Срок проведения акции с 8.09.2025 по 31.12.2026.
2: Авторадио.

А вот Авторадио дарит вам целый мир яркой танцевальной музыки, окунуться в которой можно будет уже завтра. Новая премьера на Первом автомобильном — большая дискотека по выходным. Каждый уикенд с 18.00 Авторадио миксует любимые хиты, чтобы вы могли отдаться энергии танца и провести свободный вечер в правильном ритме. Приурочено это действо, конечно же, к большой дискотеке Авторадио, главному музыкальному событию этого лета, где на огромном стадионе ВТБ-арене будет организован танцпол для 30 тысяч гостей, а главные артисты современности споют для нас свои лучшие хиты. Пока же пробуем свои силы на большой дискотеке по субботам и воскресеньям, делаем Авторадио громче и танцуем свои законные выходные, наступят, кстати, которые уже в следующем часе. Рад еще раз приветствовать всех на нашей волне. Меня зовут Олег Пивунов. Доброй ночи, друзья!

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.

0: Реклама. Высокие коэффициенты на любые виды спорта, широкая линия и до 3 фрибетов по 500 рублей без дополнительных условий ждут тебя в букмекерской компании BetCity. Зарегистрируйся на сайте или в приложении BetCity и начни игру с бесплатной ставкой.
1: Информация об организаторе, основанных на риске игр, пари, акции, правилах проведения, призовом фонде, количестве, порядке, месте, сроках розыгрышей и получения призов выигрышей указана на сайте betcity.ru. Срок определения выигрыша определяется моментом наступления событий по заключенному пари. Розыгрыш призов происходит во время событий. Срок проведения акции с 8.09.2025 по 31.12.2026.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полночь в столице.
0: Авторадио. Номер один.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно шагать.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 1:00 ночи.
0: Авторадио. Номер один.

счастливых зрителей поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. Многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт «Авторадио.ру». Успей купить билет. 12+.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2 часа ночи в Москве.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 3 часа ночи.
0: Авторадио. Номер один.